0: FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберис из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
1: Бизнес говорит.
2: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
3: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
2: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
4: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
2: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростали у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
5: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
2: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
6: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, сроки вводили. Это зависит от того, как я обстоятельства. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Ну, плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, что-то нечетно и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться. Но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас – это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
0: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
7: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
8: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
7: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и ExxonMobil. Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
9: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. И в любом случае, любая атака на гражданские объекты на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
7: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают

0: будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 22-м, 23-м, 24-м годах. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находят сильные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
1: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новые санкционные пакеты также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 миллионов 700 тысяч тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 миллионов 100 тысяч тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в полтора раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. О от краха, из которого мы не выберемся, до, как мы счастливы,

0: хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
1: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд. Завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
2: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
1: О том же Рэм Акчурин.
3: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
1: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
2: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
1: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
3: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан. В принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да. То есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки. Но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
2: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставку его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
3: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
2: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
3: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Цены на красную икру бьют рекорды. Сетевой розницы килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдения. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100, сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
4: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
10: Сезон 26-го года в «Формуле-1» подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел «Мерседес». Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда Ferrari значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Ferrari конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
9: Спорт и деньги на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, с чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему не неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
0: Это был комментарий Георгия Буфта, автора телеграм-канала «Буфт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
13: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуру ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
13: Сегодня «Евротранс» занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства «Евротранса» останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
13: Впрочем, пока инициирования банкротства «Евротранса» нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров «Евротранс» отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Грошкова, Бизнес ФМ.
0: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель пятого поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
4: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
8: Отчеты и планы.
4: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. Де Бирс почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
17: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логичное.
18: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
17: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
18: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
17: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов, может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе, это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью — это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
18: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
17: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85-15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
0: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие — решение ЦБ — может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
19: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, но новостей предпосылок движения вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
18: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
19: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, кажется несколько маловероятной.
18: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
19: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось, потому что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
18: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
19: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
0: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовала установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
20: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
0: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств
2: Минуст получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
21: Особая пенсия на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
22: Говорим «Между делом» с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
23: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила – недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
22: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
21: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
24: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блэкаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов и так называемого теневого флота. Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альверес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров рассказали Бизнес FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты.
1: Торговые суда перестали заходить в порты Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Бизнес-ФМ, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
3: Бизнес говорит.
5: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес-ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
6: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие. Они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
5: В Wildberries Бизнес-ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
7: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
5: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростали у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
25: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Но пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
5: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
1: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
9: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
1: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадуев продолжит.
10: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
11: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
10: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и ExxonMobil. Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Ейсинжол Алияров.
12: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае
4: Это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это и терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
10: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Все, ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
12: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки

0: влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании, финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
1: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
2: «Бизнес говорит».
4: программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах

0: не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым трудно завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино, плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
1: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
0: О том же Рэм Акчурин.
2: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
0: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
1: Наш водитель, который приезжал последний раз, просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
0: В Крым не поехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
2: У нас основные продажи – это летний сезон. И сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
0: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
1: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
0: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
0: О будущем Павел Швец.
1: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. Такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
0: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот, в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
0: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило, а сейчас икра горбуши выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. И, соответственно, и рынок реагирует на это. И Нерка, и Горбуша, и Кижич, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: На нерка это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч. За килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только, а уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы, считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
4: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Циане подвели итоги первого полугодия 2026 года по вводу жилья в регионах РФ. Получилось, что, во-первых, относительно первого полугодия 2025 года общий объем ввода в стране снизился на 18%. И нынешние 42,8 миллиона квадратных метров – это вообще минимальный показатель с 2021 года. А во-вторых, снижение-то произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем ИЖС составил только 26,6 миллиона квадратных метров. Это на 29% меньше, чем годом ранее. Причем отрицательная динамика по вводу частных домов зафиксирована во всех российских регионах, кроме 13, среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален. Но есть и субъекты с высокими объемами строительства – Дагестан, Чечня, Самарская и Владимирская области. А вот совокупный ввод многоквартирных домов как раз оказался на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. И в плюс ушли большинство большинство субъектов РФ. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку, хотя и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021-2023 года, подчеркивают в ЦИАНе. Но построить это полдела, надо еще продать. А здесь так. По статистике системы мониторинга и анализа новостроек BinMapPro, за первые 6 месяцев 2026 года в 16 российских городах-миллионниках зафиксированы 99,8 тысячи новостроечных лотов в сделках. Это на 6,4% меньше, чем в первом полугодии 2025 года. Впрочем, снижение показателя отмечено только в 5 городах, в остальных-то наблюдается рост. А главной виновницей общероссийской отрицательной динамики стала Москва, где число лотов в сделках год к году упало сразу почти на 36%. Такого сокращения не отмечено ни в одном другом городе страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберриз» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки, с чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ. И Банк «Россия» инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала. Лобов знает.
12: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации Евротранса и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
13: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
14: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуры ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
13: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
15: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
13: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Грошкова, Бизнес ФМ.
3: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57. Многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новая оборона и заказ» Дмитрий Корнев.
16: Су-57 и второе его название ПАКФА, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель пятого поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях в том числе иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение, то есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. И дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
17: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
8: Как появлялись города? На Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
4: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
8: Отчеты и планы.
4: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. Де Бирс почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок давили сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
18: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логичное.
19: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
18: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
19: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
18: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние два месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью — это где-то 25% от общих годовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
19: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
18: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
3: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ – может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет, и идеи не сформировались. Нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
20: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, но властей предпосылок движения вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
19: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
20: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
19: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
20: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось, потому что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
19: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
20: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
3: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовало установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
1: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств уст получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Business FM.
2: Продолжительность жизни.
21: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы — это железа.
22: Журналист Алена Копылова.
21: Мышечная ткань — крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блокаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов и так называемого «теневого флота». Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров рассказали бизнес-ФМ-продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителей председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, неясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
0: «Бизнес говорит».
5: Пока выплаты приходят только за склад в Электростале и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
6: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
5: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростале, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
7: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
5: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
24: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
5: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Business FM.
3: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
10: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент даже с нами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Белоруссии. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, что-то нечетно и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. И за счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
3: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена, из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадоев продолжит.
11: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
12: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
11: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
14: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае
13: Это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
11: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Евросоюз ведет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Все, ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа уже попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
14: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций,

0: Разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны – это стало вынужденным компромиссом, иначе Афины блокировали согласование пакета.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в $14.5 миллионов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Пагани, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе 2 автомобильных номера за 10 миллионов.
2: Транширы на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в 1,5 раза до 29,5 тысяч тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до «Как мы счастливы хорошему урожаю». Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
4: «Бизнес говорит». В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд. Завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
5: Серьезные перебои с электричеством, включая его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград.

0: ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
1: О том же Рэм Акчурин.
2: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
1: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
0: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я вот ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от дрона, и больше это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
1: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
2: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
0: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большая часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
0: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, и икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду, рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошее еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
4: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Между делом с Кирой Альтман.
9: Говорим между делом с Александром Яковлевичем Капланом, психофизиологом, доктором биологических наук, профессором. Как мы, люди, с собой разговариваем? Как мы стремимся говорить себе и другим правду, особенно детям? Александр Яковлевич слушает мои размышления на этот счет и вспоминает себя в детстве.
10: Вот я не уверен, что я себя все время обманываю. Просто есть люди, которые, наоборот, недооценивают немножко. И у меня нет такого правила – недооценивать себя. И я могу сказать, что когда-то я выиграл такую очень большую олимпиаду по математике. Это я еще был школьником. Но она была не последнего уровня, а самая последняя, союзная. Я почему-то был уверен, что ну все, сейчас мы, я все там сделаю. И все, я не попал в тройку. А вообще-то говоря, речь шла, если первое место не взял, все, все. Я даже в тройку не попал. И я не мог подойти к этому мальчику, десятикласснику, который решил все задачи. Ну, главную задачу там надо было решить, я ее не смог решить. И я, значит, несмотря на то, что я добрался до такого уровня, нас было, ну, там, 5-6 человек всего. Но я понял, что, ну, все, из меня никакой не математик. Буду простым биологом. И, в общем-то, родители, конечно, постоянно должны хвалить своих детей, наверное. Ну, ребенок, допустим, читает стихи. Ну, в общем, так, средненько. Но он трудился. Он изо всех сил хотел стать лучшим. А вы ему говорите, ну, так, средненько. А вы честно хотите оценивать средненько. Мне кажется, это неправильно, потому что оценка должна быть в этом возрасте адекватна усилиям.
9: В каком этом возрасте надо оценивать по усилию, я так и не уточняю. Но шучу, что до 45 и дальше. Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
8: Между делом на Бизнес ФМ.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре «Вайлдберриз» в Невинномысске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм, стойкость и работу, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. С чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? И Банк «Россия» инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС и что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков, комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам, по такой логике, могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
3: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
14: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит выплатит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
15: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуры ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
14: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
16: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
14: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебный боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительной причиной – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57. Многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Ну, вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, ну, проходил какие-то испытания, какие-то доработки, усовершенствования. Ну, аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути, то есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Ну, смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
8: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держали.

0: наизусть.
1: Оскар Уайлд.
0: Если в этой жизни что-то и стоит делать, так только то, что принято считать невозможным. Наизусть. На Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
3: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG 2. Свои 10% компания передаст Nordline дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG 2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила два штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
4: Отчеты и планы.
3: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
6: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
7: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
6: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
7: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
6: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов, может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью – это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор. Такие акции, как, например, там X5.
7: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
6: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
5: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие – решение ЦБ может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
1: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие политические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
7: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
1: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, ну, кажется несколько маловероятной.
7: Про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
1: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000. А сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
7: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
1: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
5: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовало установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
8: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Fishman. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
2: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани.
10: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 253 33 39.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
11: Деньги.
12: В 1939 году Лютер Джордж Симджон разработал и запатентовал первый в мире банкомат. Новинку приобрел нью-йоркский Ситибанк. Однако спустя полгода банкомат вернули. Машина умела выдавать наличные, но не могла списать их со счета клиента. Идею забыли почти на 30 лет. И только в 60-х инженер Дон Ветцель усовершенствовал банкомат, тем самым подарив ему вторую жизнь.
11: История денег на Business FM.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Mercedes. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки Mercedes опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет Феррари конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У Макларена, который тоже использует силовые установки Mercedes, ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
2: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
14: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Силы ПВО ведут боевую работу по ликвидации беспилотников в Ленинградской области. Было сбито уже 11 целей. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале «В Максе». По его словам, боевая работа продолжается. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Грузии в ночь на четверг. Об этом сообщила государственная электросистема страны, пишет «Известия». По данным ведомства, аварийный сбой произошел около 10 минут первого по местному времени. В настоящее время ведутся восстановительные работы. Электроснабжение уже частично восстановлено в Тбилиси. Причины масштабного блокаута устанавливаются. Сенат Конгресса США может одобрить законопроект об ужесточении санкций против России до конца лета. Об этом заявил лидер республиканского большинства в Верхней Палате Джон Тьюн. Обновленный документ был внесен в Сенат 16 июля. Он предусматривает расширенные санкции против российских госкомпаний, банков, энергетических проектов, так называемого «теневого флота». Также предлагается ввести 100% пошлины в отношении крупнейших покупателей российской нефти и газа и стран, которые, по версии Вашингтона, помогают обходить энергетические санкции. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает высокими шансы на принятие законопроекта, однако отметил, что отдельные его положения, в том числе о вторичных санкциях против торговых партнеров России, требуют дополнительного рассмотрения. Искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества примерно через 5 лет. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск. По его словам, после этого не останется практически ничего, что искусственный интеллект не смог бы делать лучше человека. При этом Маск отметил, что, возможно, единственным исключением останется способность быть человеком. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Начались выплаты с селлером, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. А суммы в основном незначительные. Несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали Business FM продавцы. Хотя есть и те, кому выплатили до половины стоимости товаров. Селлеры не понимают, исходя из чего делаются такие расчеты. Торговые суда перестали заходить в порт Украины после массированных ударов по ним, признали в Киеве. Сама Украина продолжает атаковать суда, идущие в российские порты. Так стало известно, что впервые пострадал турецкий сухогруз, погиб член экипажа, а Казахстан уже сократил добычу нефти после приостановки погрузки танкеров на терминале КТК в Новороссийске. Принятый Евросоюзом 21-й пакет санкций предусматривает ограничения против Мосбиржи и почти 100 других финорганизаций, а также против заместителя председателя Центробанка, сообщили в Брюсселе. Кто это и почему остальные руководители ЦБ рестрикции избежали, не уточняется. Что это значит для российского финсектора? Подробности на Business FM. Первые выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альберес из-за атак беспилотников. Продавцы рассказывают Business FM, что суммы, которые им начисляют, небольшие. Вплоть до такого, потерял на 150 тысяч, компенсировали две. Но есть и те, кому выплатили до половины стоимости товара. Самое главное, говорят селлеры, не ясно, на каком основании сделан расчет. Продолжит Наталья Шашина.
16: «Бизнес говорит».
17: Пока выплаты приходят только за склад в «Электростали» и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Business FM селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
18: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие. Они даже у большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
17: В Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в «Электростали», «Краснодаре» и «Невинномысске». Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
19: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
17: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
20: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Но пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
17: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Срок запрета экспорта как бензина, так и дистоплива заканчивается 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина на полгода. Но утверждается, что окончательное решение должен принять вице-премьер Александр Новак. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности и финансового университета Станислав Митрохович.
21: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько вводили. Это зависит от того, как я обстоятельствовал. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. Тут на момент даже с нами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась, потому что, во-первых, не было новых крупных ударов по НПЗ концентрированных. Во-вторых, сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления. Вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но, в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. В принципе, логично, что если у вас много переменных, и ситуация меняется быстро, то и управление тоже оперативное. Поэтому я думаю, что у нас основная цель сейчас это просто обеспечить потребителей. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим. Что-то успели починить, что-то еще не запустили. И за счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
5: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и в целом ситуация на рынке топлива меняется в положительную сторону. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан уже сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадуев продолжит.
22: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
0: Если этот терминал не работает, то рынок внешний мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
22: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Ейсинжол Алияров.
3: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
22: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Ормузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Евросоюз введет санкции против Мосбиржи в рамках 21-го пакета. Всего ЕС введет рестрикции против почти сотни российских финансовых организаций, в основном это банки. Санкции подразумевают заморозку активов, запрет на поездки и проведение транзакций. Мосбиржа попадала под санкции США и Британии в 2024 году. Последствия от решения ЕС оценивает автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
4: Последствия для самой биржи вряд ли будут какими-то значительными, потому что основные последствия для московской биржи от санкций наступили еще в 2022 году, когда были те самые блокировки и заморозки в Евроклире, которые затронули целый ряд активов, в первую очередь обычных инвесторов. Соответственно, все самое плохое, что для московской биржи могло произойти, произошло примерно тогда. Плюс еще была история с санкциями американскими против НКЦ летом 2024 года, после которых приостановились торги долларами на московской бирже. Вот это были существенные санкции, заметные для биржи и для обычных инвесторов. То, что могли относительно московской биржи заблокировать или прервать какие-то операции, это было уже сделано ранее, в 2022, 2023, 2024 году. Поэтому, с моей точки зрения, влияние вот этих свежих новостей на работу биржи и на работу обычных людей, обычных инвесторов, которые имеют брокерские счета на бирже, это более 40 миллионов человек в России, влияние будет примерно никаким. Если в целом смотреть на пакет санкций, то нужно посмотреть, какие организации подпадут под сами санкции, потому что заявлено, что будут и различные компании и финансовые организации затронуты. И если есть какие-то компании, которые ранее не были под санкциями и теперь под них подпадут, на них это может оказать влияние. Если говорить про именно московскую биржу, то поскольку она еще с 22 года под санкциями находится, все иные части московской биржи, как минимум и европейские, и американские, то там уже вряд ли осталось что-либо чувствительное, что можно было бы заморозить. Ничего нового московская биржа вряд ли где-то там хранит или где-то заводит.
5: Александр Иванов, автор проекта «Финсоветник». В новый санкционный пакет также вошли заморозка потолка цен на российскую нефть и разрешение для греческой компании на поставки СПГ из России в третьи страны. Это стало

0: рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция Спортивная-2». ООО «Созастанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Новости экономики.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Аграрии смогут получить 265 миллионов рублей на реализацию проектов, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Речь идет о проектах по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств. Для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств. Российские рыбаки к 21 июля снизили вылов рыбы на 3,3% до 2 700 000 тонн. Об этом сообщается в материалах Росрыболовства. В Дальневосточном бассейне вылов уменьшился до 2 100 000 тонн. Снижение затронуло добычу минтая, камбалы и трески. Вылов лосося снизился в полтора раза до 29 500 тонн. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Такие сделки можно оформлять без предварительного визита в МФЦ. Зарегистрировать права на недвижимость с помощью биометрии можно в специальном сервисе на госуслугах. Россияне стали на 72% чаще страховать недвижимость. Рост спроса в первом полугодии связывают с тем, что страховые компании начали включать в полисы защиту от ущерба, причиненного атаками беспилотников. Эксперты отмечают, что потребителю необходимо заранее разобраться в юридической механике покрытия страхового полиса. Слово «БПЛА» в рекламе само по себе ничего не гарантирует, пишут «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. От краха, из которого мы не выберемся, до как мы счастливы хорошему урожаю. Крымские виноделы продолжают рассказывать о ситуации, в которой они оказались в этом году. Одни и те же проблемы с очень разной оценкой. Иван Медведев подробнее.
5: Бизнес говорит. В программе «С теми, кто в теме» один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании пережить кризис лета 2026-го проще, чем предприятиям меньших масштабов. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэмом Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Дефицит топлива, постоянные перебои с электричеством и интернетом, логистика, в Крым труд завести бутылки и пробки, а из Крыма сложно вывести вино. Плюс сорванный туристический сезон. Но вот как об этих проблемах говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве и генераторах.
6: Серьезные перебои с электричеством, все включает его на несколько часов в день. Дизельное топливо бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
5: О том же Рэм Акчурин.
7: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые вином, куда принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
5: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
6: Наш водитель, который приезжал последний раз, он просто сказал, я больше не поеду. Я ехал сейчас по трассе, два раза вернулся от

0: района, и больше я это делать не могу, уже весь посидел, все, закрывается лавочка.
1: В Крым не поехали туристы, рестораны пустые, убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
2: У нас основные продажи – это летний сезон, и сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там и гостиница, и ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать в сезон, они закрылись.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
0: У нас есть свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую фактически. И, ну, если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его от нас в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а кому вообще он продаст вино.
2: Мы завезли себе определенное количество топлива по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Но вопрос, для кого мы это будем убирать, потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
0: Мы готовимся к худшему, вот, и делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
2: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделают реструктуризацию долгов. Но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому... Ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами и как с кредитами поступать, мы, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, и что сюрпризы, в первую очередь погодные, там не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства могут просто убить бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Цены на красную икру бьют рекорды. Сетевой розница килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила 11-13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши выловы этого года продается по 12,5-18,5 тысяч, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч рублей. Чем вызван такой рост цены, что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом. Соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным для лососевой путины. Рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке, и, соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хорошем хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
4: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
7: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
4: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Михаил Булгаков. Только через страдания приходит истина. Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт. Наизусть. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
9: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы — это железа.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Мышечная ткань — крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
8: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Специалисты ликвидировали пожар на логистическом центре Wildberries в Невинном Иске, возникший после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Ставрополя Владимир Владимиров. Глава региона поблагодарил пожарных за героизм и стойкость работы, которую они провели. Сбербанк с 1 сентября прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и MasterCard. После этой даты пользоваться этими картами будет нельзя. Клиентам рекомендуют закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный. Финляндия в первые 4 месяца этого года увеличила импорт из России вопреки действующим санкциям ЕС. Об этом сообщает телерадиокомпания «Илле». При этом речь идет о товарах, которые не подпадают под действующие ограничения. Основную долю составили никель и связанные с ним товары, а также аммиак. Стоимость российских поставок в Финляндию в январе-апреле составила 285 миллионов евро. Это на 15 миллионов евро больше показателя за аналогичный период 2025 года. В Испании для предотвращения лесных пожаров стали использовать ослов, поскольку животные съедают легковоспламеняющуюся траву, пишет CNN. Кроме этого, ослы помогают утаптывать землю и разрушать сухую листву. Таким образом, создаются естественные противопожарные полосы, объяснили испанские ученые. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В США появились несколько планов по завершению конфликта, заявил Зеленский. Он собирается обсудить их с американцами. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Киева после начала дальних ударов по России. Комментарий Георгия Бофта. Центробанк вряд ли будет менять ключевую ставку в пятницу, так считает большинство опрошенных бизнес-фэм-экспертов. При этом регулятор может ужесточить риторику на фоне ускорения инфляции, особенно инфляционных ожиданий. Но есть и те, кто рассчитывает на снижение ставки. Чем это связано и как будут реагировать рынки на решение ЦБ? И Банк Россия инициирует банкротство Евротранса в арбитражном суде. Хотя иск пока подан не был, акции компании упали на 19%. В чем заключаются претензии банка к крупному оператору сети АЗС? И что будет, если Евротранс признают банкротом? Подробности на Business FM. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю он может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения, а потом американцы озвучат их в Москве, сказал Зеленский. А ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИДа России Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Дмитрий Песков. Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
11: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Минобороны. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
3: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Банк «Россия» заявил о намерении инициировать банкротство «Евротранса», одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом будущей акции и облигации «Евротранса» и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже «Евротранс» лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перечук продолжит.
12: С момента выхода «Евротранса» на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции «Евротранса» снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне «Евротранс» в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы «Евротранса» начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
13: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуры ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
12: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
14: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
12: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько тех дефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: В четверг вечером акции ПАО «Евротранс» падали на 19% на сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. Учебно-боевой самолет разбился в Подмосковье, пилот катапультировался и выжил. Минобороны сообщили, что борт потерпел аварию при выполнении взлета. Предварительная причина – техническая неисправность. Полет проходил без боекомплекта. Разрушения на земле и пострадавших нет. Минобороны не уточняют, что это был за борт. По данным «Коммерсанта», это был Су-57, многоцелевой истребитель 5-го поколения. Его запустили в серийное производство в 2019 году. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовке к ним. Большая часть информации о характеристиках Су-57 является секретной. О том, что известно, говорит военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
15: Су-57 и второе его название ПАКФА – перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Это первый российский истребитель 5-го поколения. Самолет на данный момент самый совершенный российский истребитель. Соответственно, этот самолет принимает участие и в боевых действиях. Производится Су-57 в Комсомольске-на-Амуре. Машины в Комсомольске-на-Амуре проходят первоначальные испытательные полеты. Дальше совершают перелет либо на базы уже воздушно-космических сил, либо, если это Подмосковье, здесь находится ЛИИ ВВС, который ведет испытания новых технологий, новых систем вооружения, нового оборудования, новых модификаций для самолетов, в том числе для самолетов типа Су-57. Вполне вероятно, что детали вот именно данного полета, данной ситуации вряд ли будут сообщены, но с огромной вероятностью можно предположить, что, собственно, проходил какие-то испытания, какие-то дорогие доработки, усовершенствования. Ну, аварийность в воздухе на самом деле это математика, это арифметика, по сути. То есть она возможна. Самолетов, которые 100% безаварийны, наверное, не существует, к сожалению, в мировой практике. Так что боевые самолеты при испытаниях, в том числе, иногда могут происходить те или иные происшествия. Нет, если Министерство обороны говорит о том, что причиной стала техническая неисправность, это значит, что что-то случилось с техникой. Ну, смотрите, это сложная, современная, высокотехнологичная техника. Двигатели, система управления двигателей, система управления самолетом, система управления гидравлика различного рода, закрылки, предкрылки, киль, хвостовое оперение. То есть огромное количество систем гидравлических, электрических, электронных, бортовое радиоэлектронное оборудование. Ну и дальше теоретически много вариантов, какие системы могут выйти из строя и привести к катастрофическим последствиям. В любом случае, в таких ситуациях соответствующая комиссия детально устанавливает, что произошло, почему произошло. В случае, если произошло что-то абсолютно непонятное, приостанавливается эксплуатация этого вида техники до выяснения того, какие причины привели к данной катастрофической ситуации.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Последний инцидент с истребителем Су-57 произошел в 2019 году в Хабаровском крае. Пилот тогда успел катапультироваться и выжил, сообщал ТАСС. Некоторые СМИ утверждали, что причиной аварии мог стать отказ системы управления самолетом, но официально это не подтверждалось.
8: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
16: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
17: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
18: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
19: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
4: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
8: Бизнес и власть.
4: Французская Total Energy выходит из проекта Arctic SPG-2. Свои 10% компания передаст Nordline, дочерней структуре Novateca. Сделку планируют завершить в ближайшее время, ее стоимость не раскрывается. Еще в 2022 году Total Energy списала более 4 миллиардов долларов вложений в российские активы, в основном из-за участия в этом проекте. С ноября 2023 Arctic SPG-2 находится под санкциями США. Еврокомиссия оштрафовала Google почти на миллиард долларов. Компания получила 2 штрафа. Первый за то, что в поиске часто показывала собственные сервисы и отодвигала предложения конкурентов. Второй – за ограничения в Google Play. Разработчикам не позволяли отправлять пользователей на оплату вне магазина приложений. Google раскритиковал решение и может обжаловать его в суде.
8: Отчеты и планы.
4: Uber сократила 10% сотрудников службы поддержки пассажиров и водителей. Компания впервые прямо связала увольнение с введением и часть обращений теперь будет обрабатывать искусственный интеллект. Сотрудников, которые работали удаленно, также попросили вернуться в офис. Это уже второй раунд сокращений менее чем за 2 месяца. В июне Uber уволила почти четверть работников HR-подразделения. De Beers почти вдвое увеличила добычу алмазов, но заработала на них гораздо меньше. Во втором квартале компания добыла почти 8 миллионов каратов, а выручка от их продажи упала на 44%. Причина – снижение цен. Средняя стоимость карата сократилась более чем на треть. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Российский рынок акций завершил основные торги в четверг в плюсе, хотя день выдался на резкость волатильным. Индекс Мосбиржи сначала снижался почти до 2100 пунктов, затем штурмовал уровень 2160, но окончил основные торги на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. Уже вечернюю сессию индекса вновь ушел в небольшой минус. На рынок доверие сразу три фактора. Евросоюз одобрил новый пакет антироссийских санкций. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле никаких решений не принесла, а в пятницу ЦБ, скорее всего, возьмет паузу смягчения ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило. Нефть Брент в ходе торгов преодолевала психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены, и это спасло российский рынок от существенного снижения. В лидерах роста нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара при этом слегка снизился до 78 рублей 40 копеек. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, вероятно, оставит без изменений. А вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев.
18: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логично.
21: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
18: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
21: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
18: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние два месяца, поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок — это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дипсезон позади. Новый дипсезон осенью — это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка. Это через пару недель. И дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета. Это сентябрь-октябрь. И в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос. Сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
21: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
18: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85/15. В пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
3: Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Рынок акций находится в боковике без новых драйверов, а ключевое событие — решение ЦБ — может стать триггером для высокой волатильности. Пока устойчивого тренда нет и идеи не сформировались, нефть идейно смотрит вверх, но пики могут быть краткосрочными, считает руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
22: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике вероятнее всего по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие технические решения для того, чтобы нефть снизилась. Пока вот они на рынке не просматриваются.
21: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
22: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, кажется несколько маловероятной.
21: про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
22: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажи. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
21: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
22: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
3: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. На фоне растущей нефти драгметаллы в четверг снижались, так золото подешевело на 2%, платина и палладий почти на 3%, серебро почти на 4%. Минцифры порекомендовало установить на устройство российские сертификаты безопасности. Это нужно, чтобы сохранить постоянный доступ к российским сайтам, онлайн-магазинам, банкам, маркетплейсам и другим ресурсам. Ведомство отмечает, что ранее у некоторых отечественных ресурсов зарубежные компании отозвали свои сертификаты безопасности. Это цифровой документ, который гарантирует подлинность сайта. Если его нет, то браузер выдает предупреждение о том, что подключение якобы небезопасное и может даже блокировать доступ к сайту. Но такое происходит с иностранными браузерами, отмечает Минцифры. Чтобы это решить, на устройство нужно либо установить отечественный сертификат безопасности на госуслугах, либо пользоваться российским Яндекс.Браузером. Допускает ли Минцифры, что отзывы зарубежных сертификатов станут происходить чаще, говорит эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
0: Такое заявление просто напоминает еще раз, что стоит добавить себе сертификаты, если вас смущают надписи, предположим, когда вы заходите на какой-нибудь государственный сайт, что он может быть небезопасным. Скорее, Минцифры понимают, что нам сертификаты, если будут выдавать, то просто могут их потом не продлевать или не выдавать новые. Отзыв, я думаю, будет не так часто встречаться, как просто непродление. Поэтому, конечно же, мы должны переходить на собственных регистраторов. Это нормально, про это и весь разговор. Опять, как было сказано ранее, не обязательно, чтобы вы сертификат устанавливали, если вы вдруг не подписываете что-то с помощью электронной цифровой подписи. Просто вы можете смириться с надписью, что данный сайт может быть небезопасен. Мы должны выписывать собственные сертификаты и использовать их. И в этом нет ничего вон выходящего за рамки обычной практики в цифровой среде.
3: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Недавно зарубежная компания Global Sign отозвала свой сертификат безопасности у сайта ФНС России, из-за чего он некоторое время не открывался, но работа была быстро восстановлена.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Атомный или ядерный туризм – относительно новое явление. Развивать его начали в середине 20 века в Соединенных Штатах. Лас-Вегас тогда еще не был игровой столицей Америки, но рядом с ним, в пустыне, уже находился Невадский полигон. И проводимые там ядерные испытания привлекали в город множество любопытствующих. Люди устраивали так называемые вечеринки по просмотру бомб, где подавали атомные коктейли и ядерные закуски. Проводились конкурсы красоты «Мисс Атом». И сегодня старый полигон не утратил своей туристической привлекательности. Большим спросом также пользуются туры в Хиросиму и Нагасаки, к шахтам, из которых запускались ракеты с ядерными боеголовками, на законсервированные или разрушенные атомные электростанции и, конечно, в защитные подземные бункеры, построенные на случай ядерной войны. Тоже отдых на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. –
1: Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья.
2: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Наизусть.
6: Франсуа де ля Рошфуко.
2: Мы легко забываем и прощаем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним. Наизусть. На Бизнес ФМ.
23: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
24: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Санкт-Петербург, Ленинградскую область минувшей ночью атаковали беспилотники. По последним данным, над этим регионом сбили 59 БПЛА. Как сообщал глава города Александр Беглов, под удар попали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Какие здания были атакованы, Беглов не уточнил. Но незадолго до этого в Wildberries сообщили о приостановке работы двух логистических центров компании, которые находятся в Санкт-Петербурге, в Шушарах и Уткиной заводе. Склад в Шушарах расположен на Московском шоссе. В свою очередь, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщает, что 3 человека пострадали при попадании беспилотников в склады Wildberries в деревне Новосаратовка под Питером. Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двухсторонних отношений между странами. В конце марта с таким же визитом в Вашингтон посетила делегация российских депутатов. Поездка состоялась по приглашению Луны. По итогам в Кремле назвали визит полезным и важным, а в Госдуме сообщили об определенном размораживании отношений. Марко Рубио объявил о новых ограничениях на въезд в США. Меры направлены против лиц, ответственных или причастных к киберпреступлениям и нарушениям закона с использованием кибертехнологий, таких, например, как мошенничество в интернете и сексуальный шантаж. По словам госсекретаря, запрет на выдачу въездных виз будет распространяться не только на подозреваемых в совершении таких преступлений, но и на их родственников. Как добавил глава Госдепа, главной мишенью станут мошенники, действия которых часто координируют китайские транснациональные преступная организация. По его словам, только в 2024 году аферисты обманным путем лишили американцев как минимум 10 миллиардов долларов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
25: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады Wildberries в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Рано утром пресс-служба ВБРУ сообщала, что работа логистических комплексов была временно приостановлена без объяснения причин. Атаки беспилотников подвергся также Санкт-Петербург. Власти города сообщили, что удар пришелся по объектам гражданской инфраструктуры, каким не было указано. Между тем начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак беспилотников. Ранее суммы в основном незначительные, несколько процентов от стоимости утраченных товаров, рассказали бизнес-ФМ-продавцы. Власти планируют еще на полгода продлить запрет на экспорт бензина из России. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Нынешний срок запрета экспорт как бензина, так и дизтоплива заканчивается 31 июля. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в результате атаки дронов повреждены еще 2 крупных склада Wildberries, на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА. ВСУ написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, на какие именно объекты. Компания Wildberries заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Склад находится в Петербурге. В области губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников беспилотников. Начался пожар на складах Wildberries, пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и Шушары рядом. Wildberries ночью также сообщал об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей оттуда нет. Таким образом, за последние 6 дней из-за атаки беспилотников серьезно повреждены уже 6 крупных складов Wildberries. Компания начала первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Продолжит тему Наталья Шашина.
23: «Бизнес говорит».
5: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с «Бизнес.ФМ» селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
7: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
5: Wildberries «Бизнес.ФМ» ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
9: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
5: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростали у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
10: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
5: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес.ФМ».
25: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Мораторий на экспорте бензина и дизтоплива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Ранее он же сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке. Комментирует ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности Станислав Митрохович.
11: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент даже с нами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в таких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить. Что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
25: Станислав Митрохович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Индекс Мосбиржи на утренней сессии теряет сейчас почти 1%, 2125 пунктов. Напомню, что сегодня в 13.30 ЦБ огласит решение по ставке. Каким может быть решение? Об этом позже. А сейчас о том, что погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. А приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала, продолжит Валерий Убадоев.
12: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
12: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
14: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
12: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
15: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
19: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
20: Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который

0: считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
1: Не уверена, что это прям очень будет ударная комедия. Таких сейчас делается очень много, и почему-то очень много таких патерналистских отношений с отцом. Видимо, это больше всего волнует авторов сценария, режиссеров мужчин прежде всего. Но главный козырь, мне кажется, этого проекта — это актерский состав, дуэт Козловского и Ефремова. Мне кажется, абсолютно сногсшибательные, очень хорошие актеры, очень разные, очень интересно будет смотреться в дуэте. Ефремов привык играть трагикомедийные роли, и это именно такая роль, драмити с трагическими нотками комедии, которые привнесут эти актеры с трудной судьбой. И мне как раз не кажется, что это какая-то скандальная история. Мне кажется, это как раз путь к нормализации нашего кино.
0: Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр «Винг». Дистрибьютором станет НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
2: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов – это, в общем, не такой уж маленький бюджет. Если будут снимать на натуре, в деревне, я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистичная.
0: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
5: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
6: Не является публичной офертой.
5: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
6: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
4: Почему на фоне замедления спроса, изменения условий ипотеки и осторожности покупателей недвижимость сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам? Зададим этот вопрос эксперту, руководителю маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
7: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Пока карты Union Pay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в сети. Ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной?
10: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды.

0: коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
1: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay'ем, либо WeChatPay'ем. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код. Его сами сканируют продавцы, автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
0: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме, но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
2: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть, рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay, и то есть вот так вот можно свободно переводить.
0: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
3: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку. Привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться, Travelask тот же.
0: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданная самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China. Но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
4: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на Бизнес FM Казань.
5: Для слушателей старше 12 лет. Для слушателей старше 12 лет.
6: Made in China. Первые механические часы появились не в средневековой Европе, как принято считать, а несколькими веками ранее в Китае. В 725 году два мастера Лян Лин Цзань и И Син создали бронзовый небесный глобус с изображением созвездий и экватора. Устройство представляло собой комбинацию астрономического прибора и механических часов и приводилось в действие с помощью воды. За сутки глобус сделал один полный оборот. Вокруг него были закреплены два подвижных шарика, которые в точности повторяли суточное движение Солнца и Луны. К глобусу были также присоединены две деревянные фигуры для отсчета времени. Одна из них автоматически била в барабан каждые 15 минут, другая каждый час ударяла в колокол. Эту технологию арабы и привезли из Китая в Европу несколько веков спустя.
7: Made in China.
6: на Business FM.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006, УГРН 121-160-004-8054.
9: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
10: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
11: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
12: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
13: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.
14: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
15: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос — Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Власти Ирана отклонили предложение Дональда Трампа о прекращении огня, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. По их данным, Тегеран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом. Детали американского предложения неизвестны. Оно было единственным на стадии переговоров, пишет газета. Обсуждения этой сделки состоялись в момент, когда Трамп пообещал расширить военные действия и начать атаковать критически важную инфраструктуру, мосты и электростанции. Удары США по Ирану продолжились и сегодня, 13-ю ночь подряд. Сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, о перебоях со светом и нескольких пострадавших. Вся территория Абхазии осталась без света, заявляют в Минэнерго Республики. По данным Абхазского министерства, причиной стала авария на Ингурской ГЭС, которая находится на административной границе Грузии. И также эта масштабная авария на электросетях привела к массовому отключению света в самой Грузии, так среди городов, которые остались без электричества, Тбилиси и Батуми. Количество регистраций компаний, специализирующихся на ритуальных услугах в России, увеличилось на 22,5% год к году до 995. Это данные за первое полугодие 26-го. Во многом это связано с обелением рынка и дроблением существовавшего ранее бизнеса, а не с высоким спросом на услуги, пишет «Коммерсант». Потребители организовывают все менее пышные похороны из-за роста издержек. Это сдерживает маржинальность ритуального бизнеса. Общее количество организаций на рынке ритуальных услуг на конец июня составляет 11,5 тысяч, увеличившись год к году на 7,6%. В России во втором квартале этого года было выявлено минимальное число фальшивых иностранных банкнот – 81 единица, это следует из данных ЦБ. Наибольшее количество выявленных подделок пришлось на доллары США – 73, при этом впервые с 2024 года были обнаружены фальшивые британские фунты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ЦБ огласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве самоуверены, что менять цифры регулятор сегодня не станет, но может изменить риторику. А на утренней сессии индекс Мосбиржи сейчас ускоряет падение. Сейчас потери уже составляют процент с четвертью, 2117 пунктов. Рубио заявил, что надо искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа для Киева еще менее приемлемы. А Зеленский говорит, что в США появилось несколько предложений и несколько планов. А в Кремле говорят об отсутствии излишнего оптимизма, к чему идет дело, комментарий Георгия Буфта. Все ближе банкротство Евротранса. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС трассы, которые оператору принадлежат. Все подробности в ближайшее время. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предположений, несколько планов по завершению конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти предложения. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь Рубио после встречи с главой МИД Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Также Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. Так чего ждать дальше, комментирует Георгий Буфт.
3: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Россию. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам, по такой логике, могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уиткоф и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уиткоф привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Массовые отключения света наблюдались в Грузии и Абхазии, в том числе в Тбилиси, Батуми, Кутаиси. А в Абхазском министерстве энергетики говорят, что причиной стала авария на Ингурской ГЭС. Также и в Грузии, и в Абхазии наблюдались перебои с интернетом. Позже подробности, а сейчас о том, что банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается, продолжит Евгений Перельчук.
4: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
5: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры целиком и полностью связаны с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности. И обычная компания, когда банкротится, она переходит под управление уполномоченных лиц, которые контролируют полностью процедуры ликвидации предприятия. Возможно, также реализация бизнеса. Много вариантов решений. Нужно внимательно разбираться со всеми хитросплетениями финансовыми.
4: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 1,5 сотни точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
6: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются, и если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств, и акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск, нежели акционеры. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
4: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Вчера акции ПАО «Евротранс» упали на 14%. На сообщениях о возможном банкротстве и об очередных техдефолтах по выплате купонов облигаций. О чем сегодня будет? С теми, кто в теме. Отмена фестивалей в России. Как срыв опен-эйров бьет по организаторам? Что помогает встать на ноги? И как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы обезопасить себя? Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
7: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Ответы на остальные вопросы после полудня и в 18.30 на Бизнес FM.
0: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Apple завершит утреннее шоу после пятого сезона. Это один из первых сериалов Apple TV+. С него в 2019 году начинался стриминговый сервис компании. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Финальный сезон уже снимают, его премьера ожидается в 2027 году. Авторы заранее знали, что он станет последним, поэтому история получит завершенную концовку. Google впервые ушла в минус по свободным деньгам почти на 6 миллиардов долларов. Компания потратила рекордные суммы на дата-центры и оборудование для ИИ. План таких вложений на этот год увеличили до 205 миллиардов долларов. Масштаб расходов насторожил инвесторов. После отчета акции Google снизились на 3,5%. Премиальные гибридные кроссоверы Esteo включили в программу льготного автокредитования. Бренд появился весной этого года. Его запустили российский холдинг АГР и китайская компания Defitu. Теперь при покупке моделей Xlantix IT, IT8, V27 в кредит или лизинг можно получить скидку почти в миллион рублей. Машины оснащены электромоторами, а бензиновый двигатель подзаряжает батарею. Их выпускают в Петербурге на бывшем заводе General Motors. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 7.46 в Москве. Российский рынок акций начинает новый день со снижения. Сейчас потери составляют более 1%. А именно проценты 0,1, 2121 пункт. Вчерашний день российский рынок акций завершил в плюсе, хотя день выдался на редкость нервным. Индекс Мосбиржи штурмовал уровень 2160, но основные торги закончил на отметке 2140 пунктов, прибавив 0,4%. На рынок давили сразу три фактора. ЕС одобрил новый пакет антироссийских санкций. О нем еще расскажем через несколько минут. Встреча Лаврова и Рубио в Маниле не принесла прорывных решений. И ЦБ сегодня в 13:30, как ожидают большинство, возьмет все-таки паузу в смягчении ставки. Казалось бы, рынок должен был упасть, но все перевесило нефть. Брент в ходе торгов преодолел психологическую отметку в $100 за баррель. Эскалация на Ближнем Востоке продолжает разгонять цены. Это спасло российский рынок от более глубокого падения. В лидерах роста оказались нефтяные бумаги, а также акции Совкомфлота. Официальный курс доллара слегка снизился. 78.40. Рынок акций готовится к решению поставки и, скорее всего, возобновит снижение из-за отсутствия притока денег и оттока в облигации. Ставку, скорее всего, оставят без изменений, а вот нефть может сильно вырасти, считает старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартинев.
12: Да, в целом в этом году можем и 140 увидеть. То есть нефть действительно, особенно спотовая нефть, она волатильная, зависит в том числе от тормоза, поэтому движение логичное.
1: То есть ваш прогноз и 140, а в какой временной перспективе?
12: В зимний период это достижимо, ноябрь-декабрь.
1: Индекс Мосбиржи. Мнение аналитиков. Одни видят риск снижения до 2000 пунктов, а другие, наоборот, считают, что будет восстановление. Какой из этих сценариев кажется наиболее вероятным?
12: Мне, как практику, наиболее вероятно кажется сценарий снижения, потому что нет больших притоков на рынок акций. Дело в том, что нет той самой премии за риск в акциях. То есть многие облигации скорректировались на 15 и более процентов. Длинные облигации за последние 2 месяца. Поэтому здесь ликвидность частично может уйти туда. И второе, технически рынок завершил падение после рекордных дивидендов. Здесь, с одной стороны, эти дивиденды скоро могут быть реинвестированы обратно. Здесь у нас самый большой дивидендный игрок – это Сбербанк. И по консервативному сценарию процентов 30, это 125-130 миллиардов может вернуться обратно в акции Сбера. А с учетом веса 16% в индексе это может поддержать рынок краткосрочно. И если следовать какой-то торговой рекомендации, то я бы, наверное, заходил в акции, которые способны сейчас испытать какой-то приток капитала. Ну, например, Сбербанк. А в отношении индекса текущих драйверов явно не хватает для того, чтобы расти. Дип-сезон позади. Новый дип-сезон осенью это где-то 25% от общегодовых выплат. И, наверное, все-таки это ближе к конец года. Я бы ориентировался тогда на поступающую ликвидность от Сбербанка, это через пару недель, и дальше смотрел уже за снятием неопределенности вокруг бюджета, это сентябрь-октябрь, и в том числе за курсом. Если курс будет выше 80, то, наверное, на рынке возникнет локальный спрос сначала на компании экспортеров, а затем уже, возможно, на защитный сектор, такие акции, как, например, там X5.
1: Ну и прогноз по поводу ставки и реакции рынка на нее.
12: Я голосую за то, что ставку поменяют на 0,25, но вероятность, скорее всего, там 85 на 15, в пользу того, что ставку менять не будут. Сюрприза точно не будет, потому что рынок это уже заложил.
2: Александр Бартинев, БКС «Мир инвестиций». Рынок акций в боковике без новых драйверов, а ключевое событие решения ЦБ может стать триггером для высокой волатильности, говорит руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов.
13: Мы можем предполагать, что при текущей геополитике, вероятнее всего, по нефти будет наблюдаться движение вверх, возможно, плавное, но каждая последующая торговая сессия, если она не будет приносить каких-то положительных тенденций, новостей, предпосылок, движение вниз по нефти возможно, но нефть идейно смотрит вверх. Нужны какие-то большие энергетические решения для того, чтобы нефть снизилась, пока вот они на рынке не просматриваются.
1: Но вот эта отметка $120 за баррель, на ваш взгляд, реалистична?
13: Я думаю, что она реалистична, и, возможно, даже отметки более высокие, но здесь более важен факт того, что на каких отметках торговые сессии преимущественно будут происходить. То есть то, что мы можем какую-то отметку коснуться, а потом двинуться в другую сторону, это возможно. Именно как ценовой уровень, я думаю, что можем коснуться и $120, возможно, даже выше. Но, как кажется, что пока общий рост цены барреля на 20%, как величина постоянных торговых сделок, кажется несколько маловероятной.
1: про индекс Мосбиржи. Он в плюсе, но если сравнивать с предыдущими днями, плюсует он уже не так мощно. Аналитики начали рассуждать о том, что велик риск снижения обратно к 2000 пунктов. Действительно, тренд сейчас у нас сменится?
13: Вряд ли он сменится. Скорее, мы сейчас находимся в некотором таком боковике. Наше движение вниз случилось потому, что крупные гиганты прошли через дивидендные отсечки. На дивидендную отсечку наложился вот геополитический негатив. И вот мы снизились ниже отметки 2000, а сейчас выходим выше, и это скорее не фундаментальный фактор, а вот фактор некоторого такого технического поведения. Кажется, что просто мы оказались на слишком низких уровнях, и от этих уровней пошли покупки, но вот дальше нету идеи ни на покупку бумаг, ни на продажу. Вот это вот то самое боковое движение, несколько процентов вверх, несколько процентов вниз.
1: А что может взбодрить рынок, например, решение ЦБ по ставке?
13: Риторика будет сложно дешифруемая рынком, и все, что мы сможем ожидать в середине дня и в конце торговой сессии, это довольно высокая волатильность.
2: Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций. А сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи падает на процент с небольшим, 2122 пункта. Нефть Brent в минусе на 0,4%, но все же выше $100, 131. Минцифра порекомендовала установить на устройство российский сертификат безопасности. Позже подробности, а сейчас о том, что россияне все чаще покупают готовые туры на зарубежные концерты. По оценке Forbes, в этом году спрос на такие поездки вырос на 15% по сравнению с прошлым годом. После пандемии и 2022 года концертный турпоток заметно сократился, но теперь готовые программы продают и крупные игроки рынка. Что вернуло зрителей к зарубежным шоу и в чем преимущество покупки тура у оператора, рассказывает гендиректор Space Travel, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
14: Связано это, в первую очередь, с тем, что большинство этих звезд или мероприятий не проводятся на территории нашей страны в угоду ли санкций или политическим решениям. Одно время потерпеть 1-2 года, а на 5-й год хочется развеяться, увидеть тех, кого, в принципе, мы продолжаем слушать. Операторы и туриндустрия приспособилась и поняли, что можно предлагать такой продукт, как самостоятельные путешествия на различные мероприятия. Это и концерты BTS, гонки Формулы-1, концерт Kanye West в Стамбуле. География довольно широкая. Там, где много формальностей, потоки в разы меньше, но преимущество глобальных звезд, что они выступают в тех местах, где нам ни виза, никакие дополнительные требования не требуются. Покупают, как правило, 2-3 услуги. Это и проживание, и логистика. Просто продавать билеты — это не профиль туркомпании. Другое дело, что сами потребители делятся на две группы. Те, кто готов слетать на 2-3 ночи, побывать на мероприятии и вернуться. И те, кто готов совместить это со своим отпуском. Сложность самостоятельно купить не такая большая билеты на концерт, потому что наши граждане хорошо научились получать иностранные кредитные карты виртуальные, их вполне достаточно. Но зачастую именно проблемы с логистикой и с организованным выкупом мест под туроператоров дают преференции ценовые. Во-первых, там и по билету может быть более дешевая цена за счет опта. Во-вторых, можно заранее и выкупить гостиницы рядом с концертными площадками.
2: Артур Мурадян, Space Travel. По данным АТОР, зарубежные концерты ежегодно посещают несколько десятков тысяч россиян. Самыми популярными направлениями остаются Турция, Эмираты и страны Азии. Для крупных туроператоров это пока узкая ниша. На такие путешествия приходится около 1% продаж. По оценкам участников рынка, маржинальность концертных туров составляет от 5 до 15%.
8: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Транжиры.
15: В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками – В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Пагани, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
0: Транжиры на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.58, в студии Вероника Романова. Совет Евросоюза включил в 21-й пакет санкций против России 4 российских аэропорта в Минводах, Ульяновске, Ростове-на-Дону, а также столичный Шереметьево. Утверждается, что они используются для перевозки товаров и технологий военного назначения и таким образом задействованы в проведении российской военной операции на Украине. Также в санкционный список попали порты Оля в Астраханской области и Высоцка в Ленинградской. Первые, по заявлению Совета ЕС, используются для поставки беспилотников или ракет, либо связанных с ними технологий или компонентов, а Высоцк используется для морской транспортировки сырой нефти или нефтепродуктов судами, применяющими нерегулярные практики судоходства с высоким уровнем риска, говорится в сообщении ЕС. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана. О рассмотрении этой идеи в июне писало агентство Reuters со ссылкой на источник. По данным Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до 100 миллиардов долларов иранских активов. Крупнейший держатель таких средств – Китай, от 20 до 50 миллиардов. На втором месте – Ирак, 15 миллиардов долларов. На третьем – Индия и Южная Корея, по 7 миллиардов. В США хранится около 2 миллиардов долларов. Сбер не прекращает обслуживание клиентов с мультивалютными и валютными счетами, уточнили в пресс-службе банка Речи. В уведомлении шла лишь о валютных картах с нулевым балансом, которые долгое время не использовались, а также о мультивалютных картах, поддержка которых завершена. В банке подчеркивают, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады Wildberries в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Ранее пресс-служба ВБРУ сообщила, что работа логистических комплексов временно приостановлена. Атаки беспилотников подвергся также ночью Санкт-Петербург. Власти сообщили, что удар пришелся по неким объектам гражданской инфраструктуры. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и певца Маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в нем фигурирует 218 наименований. И там есть банки, компании и частные лица. Подробности чуть позже в нашем эфире. Центробанк сегодня в 13.30 огласит решение по ключевой ставке. Большинство игроков на рынке уверены, сегодня регулятор ничего менять не будет, но может изменить риторику. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, в результате атаки дронов повреждены еще два крупных склада Wildberries, на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА ВСУ, написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, на какие именно объекты. Компания Wildberries заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Склад находится в Петербурге и в области. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников начался пожар на складах Wildberries. Пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и рядом Шушары. Wildberries ночью сообщал также об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей нет. Таким образом, за последние 6 дней из-за атаки беспилотников серьезно повреждены уже 6 крупных складов Wildberries. А компания начала первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Подробнее Наталья Шашина.
16: «Бизнес говорит».
17: Пока выплаты приходят только за склад в «Электростали» и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с «Бизнес.ФМ» селлер, основатель платформы «Меркатус» Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
18: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
17: Wildberries, Бизнес.ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в «Электростали», «Краснодаре» и «Невинномысске». Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
19: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая у нас складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
17: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в «Электростали» у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
20: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за «Электросталь», то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Ну, пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
17: В среду вечером Татьяна Ким сообщила, обещала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт бензина и дизтоплива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Он же ранее сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
3: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент нашего сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблемы с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четный, нечетный и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего с вами разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
2: Станислав Митрохович, спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметил, что сейчас в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, где-то увеличиваются лимиты на заправку, а где-то отменяются более жесткие нормы. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала. Продолжит Валерий Убадоев.
21: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении, там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
22: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
21: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает Интерфакс, в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованы заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинзол Алияров.
4: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
21: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержки ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
6: Знал бы прикуп. Биохимик Каталин Карико почти всю карьеру проработала в Университете Пенсильвании в США. И там же встретила Дрю Вайсмана, с которым в 2023 году и разделила Нобелевскую премию за открытие, позволившее создать вакцину от коронавируса. Правда, до этого Пенсильванский университет 20 лет практически в открытую дискриминировал свою сотрудницу и последовательно понижал ее в должностях, объясняя каждое решение тем, что Карико все меньше соответствует высокому уровню научно-исследовательской организации. В итоге университет добился того, что Карико уволилась. Но к этому моменту эпохальное открытие уже было сделано. После присуждения Каталин Нобелевской премии университет предпочел отмолчаться о своем отношении к бывшей сотруднице. Зато не забыл отметить, что инновация была разработана именно в его стенах.
5: Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
0: В эфире радио не на словах, а на деле.

0: специально сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что у них не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
1: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме, но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами, а Alipay не привязывает российские карты, как считается, из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
2: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Jifubao, или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно с помощью Сбербанка осуществить перевод на Alipay. То есть рубль автоматически конвертируется по курсу Сбербанка в Alipay, и то есть вот так вот можно свободно переводить.
1: Сейчас, как обратили внимание пользователи в соцсетях, WeChat снова позволяет привязывать карточку UnionPay от Россельхозбанка. Оплата в Китае происходит с автоматической конвертацией. Можно оформить счет в юанях и конвертировать рубли в юани в приложении банка. Но все это, опять же, ненадежно. Возможность привязки карты в WeChat была и раньше. Потом такая возможность пропала. А сейчас снова появилась. В случае с Alipay все еще сложнее. Привязать карту может и получится, но не стоит забывать о возможных проблемах с российскими симками. Вот опыт моей коллеги Алины. В Китай она ездила в апреле.
3: Платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе UnionPay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat'ом я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться, Travelask тот же.
1: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой UnionPay. Это Nihao China, но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту UnionPay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
4: Почему на фоне замедления спроса, изменений условий ипотеки и осторожности покупателей недвижимость сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам? Зададим этот вопрос эксперту, руководителю маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Business FM Казань.
5: Недвижимость на Business FM. Business FM Казань.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: У OpenAI искусственный интеллект вышел из-под контроля и взломал серверы другой компании. OpenAI в своем блоге рассказала, что проводила тестирование своих новейших моделей. Однако в ходе эксперимента нейросети, пытаясь выполнить поставленную задачу, обошли ограничения, получили доступ в интернет и атаковали серверы компании Hugging Face абсолютно автономно. Но эксперты не исключают, что это могла быть срежиссированная пиар-акция.
8: Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля, сразу же заставляет вспомнить научно-фантастические фильмы вроде «Терминатора». Этот инцидент произошел еще на прошлой неделе, о чем изначально и сообщила атакованная нейросетями Hugging Face, но виновник тогда не назывался. Сейчас OpenAI признала, что это были именно ее модели — GPT-5.6 Sol и еще более мощная, но пока не вышедшая в свет нейросеть. OpenAI тестировала возможности своих моделей, ставила перед ними различные задачи и при этом минимизировала количество встроенных ограничений, чтобы посмотреть, на что они вообще способны. Для этого модели помещают в так называемую песочницу. Это цифровая среда, изолированная от интернета и других систем. В ходе выполнения некой неназванной задачи нейросети пришли к выводу, что лучший способ

0: Ее решение лежит где-то на просторах интернета. Так что модели нашли брешь в песочнице OpenAI и благодаря этому получили доступ в сеть. Проанализировав данные, нейросети решили, что нужные для выполнения задачи скрипты и наборы данных и прочее находятся на серверах компании Hugging Face, комментирует руководитель Касперский Грейд в России Дмитрий Галов.
1: Такое и раньше случалось. Модели могут вместо решения задачи эксплуатировать различные особенности песочницы, придумывать какие-то правдоподобные ответы, могут случайно удалить какие-то важные данные, могут сгенерировать правдоподобные подделки, чтобы исправить или каким-то образом скрыть ошибки. Такое поведение мы называем невыровненным с человеческими ценностями, и оно является вообще общим свойством для таких систем. Когда мы проводим наше расследование, мы видим достаточно большое количество артефактов, которые говорят о том, что большие языковые модели используются в атаках. При этом мы, со своей стороны, тоже встраиваем поддержку больших языковых моделей в наши продукты.
0: В Hugging Face заявили, что еще никогда не сталкивались с подобного рода атакой. Ее все же удалось отразить, но не сразу. Изначально компания попыталась использовать американские модели, но в итоге помогла китайская модель с открытым исходным кодом, благодаря чему она была развернута внутри систем Hugging Face и могла эффективно работать. Однако эксперты вполне допускают, что это все может оказаться срежиссированным пиар-ходом. И агенты сейчас крайне популярны, и тут некая, еще даже не релизнутая модель от OpenAI что-то взломала, а новость попала на первые полосы мировых СМИ. Но даже в отрыве от этого гонка вооружений в сфере кибербезопасности действительно набирает обороты, говорит генеральный директор AI-эксперт профессор МНИИПУ Роман Душкин.
2: Скорее всего, вот в этом всем, что мы сейчас наблюдаем, есть доля некоторого маркетингового хайпа. Мы работаем сейчас с агентами, построенными на базе больших языковых моделей, вернее, даже больших фундаментальных моделях. Это программная сущность, которая имеет некоторую долю автономии. Это сейчас самый-самый тренд, просто вот фронтир исследований в области искусственного интеллекта. Их же тренируют специальные, даже бенчмарки есть специальные для того, чтобы оценивать способности агентов на защиту и взлом. Ну и, собственно, вот в этой области тоже начинается гонка вооружений. И это нисколько не фантастический фильм, это ровно то, над чем инженеры всех этих больших компаний работают прямо вот в настоящее время.
0: В Штатах после этого инцидента со взломом еще сильнее зазвучали требования о том, что и индустрию, и ее продукты в срочном порядке нужно регулировать. Эксперты, опрошенные профильным журналом Wired, указывают, что допускать такое – это вопиющая халатность, а и компаниям в первую очередь следует тестировать то, как модели помогают в киберзащите, а не их хакерские способности. Валерий Ободоев, Наталья Космачева, Business FM.
3: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на Business FM Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Кого мы будем выбирать в сентябре 2026 года? Кто имеет право участвовать в выборах? И каковы этапы процесса избирательной кампании нынешнего года? Программа «Право выбора» на Business FM Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Первые стеклянные бутылки появились впервые в Древнем Египте примерно за 2000 лет до нашей эры. С годами совершенствовалась форма тары, мастерство ремесленников и состав стекольной массы. Но вплоть до 20 века это был исключительно ручной труд. Никому и в голову не приходило, что труд мастера стеклодува можно автоматизировать. Никому, кроме Майкла Оуэнса. Мастером-стеклодувом он стал в 15 лет и не понаслышке знал, насколько трудна эта работа. В 1905 году Майкл получил патент на вакуумную машину, которая производила до 20 бутылок в минуту, а в более поздних конструкциях – до 90. Стеклянная тара моментально стала самой выгодной для жидкостей. И уже почти век надо очень потрудиться, чтобы встретить газировку, пиво или вино в керамическом сосуде. Хотя когда-то все было ровно наоборот.
6: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
5: 100 шагов вперед на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Business FM в Казани.
8: Что важно при выборе квартиры?
7: Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ-88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
8: Ищете уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в тренде.
8: Тренди.рф.
11: Бронь столов 225-44-33.
12: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
13: Где участок выбрать?
14: Какой фундамент?
13: Какой кирпич?
14: Сколько это вообще стоит?
15: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
16: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
17: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
18: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Иду буянтя. Буквально в переводе с китайского «знающий слишком много ремесел, семью не прокормит». Китайцы уверены, что настоящим профессионалом может стать только тот, кто полностью посвятит себя одному делу и достигнет в нем совершенства. Как результат, деньги, почет и уважение. Если же интересов слишком много, ничего хорошего не получится. Ближайший русский аналог – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Срочные переводы на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 571 беспилотник над российскими регионами, сообщает Минобороны. Ранее стало известно, что склады «Вайлдберрис» загорелись в деревне Новосаратовска на границе с Санкт-Петербургом после атаки БПЛА. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, пострадали 3 человека и госпитализировали с травмами средней тяжести. Также после попадания беспилотника обрушилась конструкция одного из складов птицефабрики «Северный» в поселке Синявино Кировского района. Пострадавших нет. Пентагон отредактировал официальную информацию о потерях американской армии, понесенных в войне с Ираном. На это обратил внимание «Нью-Йорк Таймс». Число погибших было занижено с 18 до 14 человек. Исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Джоэл Вальдес прокомментировал произошедшее временными сбоями в обработке данных на сайте, которые, по его словам, будут быстро устранены. При этом неназванные источники издания настаивают, что изменения стали следствием деликатных внутренних обсуждений и военнослужащих из списка исключили намеренно. Военные, о которых идет речь, погибли при иранских обстрелах в минувшие выходные в Иордании и в Северном Ираке. Гибель произошла после официального объявления о прекращении огня в апреле этого года. Это и послужило причиной исключения их из списка, считают источники «Нью-Йорк Таймс». Гидросамолет с 11 пассажирами разбился в США. Он потерпел крушение в штате Вашингтон. Воздушное судно вылетело из Сиэтла в гавань Рош-Харбор. По предварительным данным, погибших нет. 4 пострадавших доставили в медицинские учреждения. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи падает сейчас на проценты почти 0,2, 2120 пунктов. Все это на фоне публикации нового санкционного списка ЕС. Он был рекордно расширен за 4 года, а также на ожидание решения Центробанка по ставке. Ее, как полагают на рынке, сегодня менять регулятор не станет. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины. Об этом заявил Марко Рубио. А Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, Зеленский допустил 3-стороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Буфт. Начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах Wildberries из-за атак дронов. Суммы в основном скромные, рассказали Бизнес FM продавцы. При этом ночью был новый удар по складам ВБ. Теперь в Ленинградской области компания сообщила, что ее логистические комплексы временно приостановили работу. Власти Ленинградской области сообщают о 3 пострадавших.
0: Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Документ вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а ввозить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии. Новый список стал рекордным по числу персональных и корпоративных санкций. Под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
0: Подробности.
5: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничения попали также следующие руководители спортивных ассоциаций: бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом.РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селегдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
2: Плюс в списке более 40 судов теневого флота, так называемого. Страны ЕС получили возможность вводить ограничения против компаний, которые занимаются бункировкой и наймом экипажей. Кроме того, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из КНР, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций.
0: Прямо сейчас.
2: Вагурец заявляет, что пострадавших на объектах компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Владимир Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы эти идеи обсудить. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже летом, если американцы передадут новые предложения Москве. Рубио ранее сказал, что нужно искать новые идеи. Условия Анкориджа стали для Киева еще менее приемлемы, комментирует Георгий Бо.
6: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уитковым и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии не размещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Но не только Евросоюз расширяет санкции, а американское министерство войны, Пентагон, опубликовало этой ночью список угроз нацбезопасности. Обновленный список включает в себя, между прочим, 33 российских вуза и НИИ. А среди них, между прочим, Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, Московский физико-технический институт, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех, Уральский федеральный университет, а также Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского, МИРА, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций. Что это означает? Что Минобороны не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. Списка, еще раз повторю, угроз нацбезопасности США. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России, как срыв опен-эйров бьет по организаторам, что помогает встать на ноги, и как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра, дикая мята Андрея Клюкина.
7: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Это был Андрей Клюкин. Ответ на остальные вопросы после полудня и 18.30 на Бизнес FM.
0: Реклама.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
10: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
10: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 253 33 39.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
0: Вначале был бизнес.
14: Как появлялись города?
15: Миасс, Челябинская область, 150 тысяч жителей. В 1773 году у подножья Ельменских гор купец Ларион Лугинин поставил медеплавильный завод, вокруг которого возникло поселение. А в начале 19 века вся долина реки Миасс стала центром золотодобычи.
0: Как появлялись города? На Бизнес FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Apple завершит утреннее шоу после пятого сезона. Это один из первых сериалов Apple TV+. С него в 2019 году начинался стриминговый сервис компании. Главные роли исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Финальный сезон уже снимают, его премьера ожидается в 2027 году. Авторы заранее знали, что он станет последним, поэтому история получит завершенную концовку. Google впервые ушла в минус по свободным деньгам почти на 6 миллиардов долларов. Компания потратила рекордные суммы на дата-центры и оборудование для ИИ. План таких вложений на этот год увеличили до 205 миллиардов долларов. Масштаб расходов насторожил инвесторов. После отчета акции Google снизились на 3,5%. Премиальные гибридные кроссоверы Esteo включили в программу льготного автокредитования. Бренд появился весной этого года. Его запустили российский холдинг АГР и китайская компания Defitu. Теперь при покупке моделей Xlantix IT, IT8, V27 в кредит или лизинг можно получить скидку почти в 1 000 000 рублей. Машины оснащены электромоторами, а бензиновый двигатель подзаряжает батарею. Их выпускают в Петербурге на бывшем заводе General Motors. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок шесть в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранса упали на 14%. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь растет. Продолжит тему Евгений Перельчук.
18: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60% на фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе Финуслуги. В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат, однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
19: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
18: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
20: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
18: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
14: Прямо сейчас.
2: Следственный комитет сообщает, что в результате атаки ВСУ на гражданские объекты в Ленинградской области пострадали мирные граждане, их число уточняется. Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой по гражданским объектам в Ленинградской области, говорит в Следственном комитете. Ну а между тем пресс-служба Петербургского комитета по транспорту сообщает, что из-за атаки БПЛА были изменены маршруты 5 автобусов в Петербурге. Речь идет о проезде по Московскому шоссе.
14: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
21: Доброе утро.
2: Твой прогноз по ставке сегодня.
21: А, да, у нас ставка ЦБ. Ну, тут, наверное, можно ответить заголовками.
2: Можно присоединиться ко всем и сказать, что ничего не изменится.
21: От агентства Bloomberg, да, там опять такое шедевральное размышление, уж не знаю.
2: Так.
21: Центральный банк России стоит перед дилеммой поддержать экономику России, которая шатается под ударами Украины или спасти экономику от бушующей инфляции. Ну, в общем, такие у них там фантазийные размышления. Ну, естественно, ЦБ действительно перед такой дилеммой, с одной стороны, вроде как напряженность в экономике в свете последних вот событий новой волны атак уже на исключительно гражданские инфраструктурные объекты, связанные с внутренней торговлей. Соответственно, это тоже может вызвать в будущем рост цен. На топливном рынке вроде как какая-то стабилизация. Ну, ЦБ, в общем-то, будет решать. С другой стороны, на ЦБ очень сильное давление со всех сторон. Лоббисты, экспортеры, политики, даже с правительством предлагают подумать о снижении ставки. В общем, в принципе, сюрпризом таким большим не будет, если ЦБ все-таки на 25 сотых снижит ставку, хотя, конечно, в это слабо верится, но, тем не менее, статус-кво, наверное, сохранится. С точки зрения сопроводительного документа, ну, скорее всего, ЦБ останется верен себе, будет намекать на сохранение проинфляционных рисков. Ну, судя по поведению нашего рынка, рынка акций, рынка внутреннего долга, на помощь страны ЦБ, ну, с точки зрения смягчения денежно-кредитной политики, особо никто пока не верит. С утра индекс Мосбиржи откатывает снова вниз, ближе к отметке 200. Ну, в принципе, здесь по рынку акций, скорее всего, мы в новом вот этом диапазоне будем какое-то время жить. Там в какой-то момент вернемся даже к отметке в 2000 пунктов. Тут очень быстро ходят наиболее ликвидные бумаги, тот же «Газпром». В общем, пока там идей для какого-то роста особого нет. А «Газпром» имеет очень большой вес в индексе Мосбиржи. Ну, первый по весу, по-моему, «Сбербанк». На рынке внутреннего долга вот здесь, естественно, больше у нас акцент, потому что долговой рынок, ставки на долговом рынке, они напрямую влияют на экономическую активность, на стоимость длинного кредита и прочее. Ну, вроде как здесь какая-то стабилизация, поэтому реакция в первую очередь будет на рынке внутреннего долга, на те или иные решения ЦБ и на его намеки по поводу будущей денежно-кредитной политики. Ну, валютный рынок тоже, естественно, будет затронут в зависимости от решения. Что касается рынков глобальных, с утра такое затишье. Естественно, фондовые индексы в Азии корректируются вниз. Это реакция на вчерашний спад в Америке. С утра американские биржевые индексы чуть-чуть восстановились. И вот здесь интересный казус. Сейчас нефтяные спекулянты следят именно за динамикой американских фондовых индексов. Широко распространено мнение, что в случае, если индекс широкого рынка S&P 500, предположим, пробьется ниже отметки 7300, это будет сигналом, чтобы Трамп включил так называемую атаку, то есть отступил от своей жесткой позиции по отношению к Ирану, но на текущий момент рынок немножечко замер в ожидании. Выходные приближаются, а Трамп обещал какие-то кары небесные Ирану, бомбить его до посинения бомбардировщиками Б-52, поэтому цены на нефть, естественно, на всякий случай по Brent выше $100.
2: Спасибо, продолжим, а сейчас у нас новости.
0: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
2: В РИО губернатора Тверской области сообщает, что в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор. Такая вот молния пришла только что.
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
22: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Nest Egg. Дословно переводится с английского как «яйцо в гнезде».
4: Так в 17 веке английские фермеры называли керамические фигурки, которые имитировали куриные яйца. Их специально оставляли в гнездах, чтобы привлечь наседок. Те, замечая приманку, начинали активно нестись. Таким незатейливым способом фермеры старались повысить объемы производства и тем самым увеличить прибыль. Сегодня так называют сбережения, отложенные на черный день, а также вклады, которые позволяют получать доход в будущем, например, в пенсионный период.
26: Срочные переводы на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. ФСБ заявляет о предотвращении очередного теракта. Утверждается, что в Москве задержана 30-летняя женщина, которая пыталась установить самодельное взрывное устройство под автомобиль сотрудника органов безопасности. Как следует из сообщения ФСБ, женщина сама предложила сотрудничество спецслужбам Украины в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран ЕС. В Твери из-за отражения атаки БПЛА произошло возгорание административного здания логистического центра в поселке Элеватор. Это сообщают местные власти. Других подробностей пока нет. Всего силы ПВО минувшей ночью сбили 571 беспилотник над российскими регионами. Это утром сообщало Минобороны. Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США. В опубликованном американском Минобороны перечне МГУ, Высшая школа экономики, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех и еще более двух десятков российских вузов, научных институтов и исследовательских организаций. В целом в перечне 130 организаций из России, Китая и Ирана. Этот документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка. В мае 23-го штаты уже вводили санкции против ряда российских вузов и научно-исследовательских институтов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых. Тогда под ограничение попали Санкт-Петербургский горный университет, РГУ нефти и газа имени Губкина, Российский государственный геолого-разведочный университет, а также несколько профильных НИИ. Эти организации были включены в санкционный список, который запрещает американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Атака дронов на склады Wildberries в Ленинградской области. Пострадали 3 человека, сообщил губернатор. Ранее пресс-служба ВБРУ сообщила, что работа логистических комплексов была временно приостановлена. Атаки беспилотников подвергся также Санкт-Петербург. Власти сообщили, что удар пришелся по неназванным объектам гражданской инфраструктуры. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов, и это самое серьезное расширение рестрикций за последние 4 года. Центробанк гласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве своем уверены, что менять цифры регулятор сегодня не будет, но может поменять риторику. Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, в результате атаки дронов повреждены еще 2 крупных склада Wildberries, на этот раз в Петербурге. Губернатор Беглов сообщил утром о массированной атаке БПЛА ВСУ, написал, что удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе, не уточняя, какие именно это объекты. Компания Wildberries заявила, что временно приостановлена работа ее логистических комплексов в Шушарах и Уткиной заводе. Склады находятся в Петербурге и в области. Склад в Шушарах был открыт всего год назад – после сильного пожара 2024 года. Сегодня губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись, пострадали 3 человека. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и рядом Шушары. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
7: Шушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткино-Заводь. Но на самом деле технически это тоже Санкт-Петербург, но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через КАТ. То есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области. Но там пока речь о том складе, который находится в Уткино-Заводе.
8: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
7: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроена.
8: Про сами склады что известно, насколько крупные?
7: Ну, в Шушарах, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали, так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный. Мне кажется, это одни из крупных.
6: Юлия Гильмшина, журналист новостного портала 47 News. Петербургские водители сообщили о временном перекрытии Московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено. Там не проехать, рассказал Бизнес ФМ петербургский таксист Владимир.
9: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, 10 км. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроек, так скажем. Там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
8: Там объезд есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли все-таки людям, да, как-то на работу?
9: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе – это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, как она, платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это станешь, получается.
6: Ночью Wildberries сообщала также об эвакуации сортировочного центра в Симферополе. Других деталей нет. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 6 крупных складов Wildberries. Компания начала уже первые выплаты селлерам, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Наталья Шашина подробнее.
10: «Бизнес говорит».
11: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с Бизнес ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
12: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей. Вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
11: Wildberries Business FM ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
13: Я вот слушаю иногда, некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам,
10: ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще в коферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
11: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
13: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Но пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товары. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
11: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но не назвала виновника. Валерий Убадуев продолжит тему.
15: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Reuters. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
16: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уже не глобальный уровень, а уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана достаточно серьезно и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
15: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданских судах, которые заходят в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает политолог, президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинжол Алияров.
0: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. В любом случае, любая атака на гражданские объекты и на неконфликтной стране – это терроризм. Мне кажется, если так будет продолжаться, это же не первый случай. Ну, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
15: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес FM.
26: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
14: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
25: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
26: Деньги.
18: Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
26: История денег на Business FM.
25: В эфире радио не на словах, а на деле.
26: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
14: На правах рекламы.
26: Недвижимость. Недвижимость. На Бизнес FM.
14: Для слушателей старше 12 лет.
19: Сегодня поговорим о том, что происходит на рынке недвижимости. Многие говорят о замедлении спроса, изменении условий ипотеки и осторожности покупателей. Но при этом сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам. Почему так происходит? Об этом мы поговорим с руководителем маркетинга и продаж жилого комплекса «Делюкс-класса Заман» Еленой Казич. Елена, добрый день.
20: Здравствуйте.
19: Сегодня действительно многие говорят о стагнации рынка. Насколько это

0: Практика ожидания редко приводит к снижению стоимости недвижимости делюкс-класса. По мере строительства объект становится только дороже. Кроме того, сегодня покупатель еще имеет возможность выбрать лучшие планировки, этажи, виды из окон и наиболее привлекательные условия приобретения. Когда проект подходит к завершению, выбор существенно сокращается.
1: Елена, подскажите, пожалуйста, а что делает Замон особенным среди проектов делюкс-класса?
0: Главная ценность – сочетание нескольких факторов. Это 4 гектара закрытой территории в историческом центре Казани. Собственный реликтовый парк площадью 2,5 гектара. Всего 5 домов и 134 квартиры. Сегодня покупатели выбирают не только квартиру, но и качество жизни. Приватность, безопасность, тишину, возможность жить рядом с природой не покидая центр города. Именно такие характеристики формируют долгосрочную ценность недвижимости и делают подобные проекты востребованными независимо от рыночных циклов.
1: Если сформулировать главный вывод буквально в одном предложении, что бы вы могли сказать?
0: Недвижимость «Делюкс» – это не реакция на рынок, а инвестиция в редкость. Когда предложение ограничено, а качество на высоком уровне, объекты сохраняют и приумножают свою ценность независимо от экономической конъюнктуры.
1: Я напомню, что в студии «Бизнес FM» мы разговаривали с руководителем маркетинга и продаж жилого комплекса «Делюкс» класса «Заман» Еленой Кадич.
0: Узнать поподробнее и записаться на просмотр можно на сайте zamanpremium.ru.
2: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
3: Недвижимость на Бизнес FM. Валюта.
2: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
4: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
5: Не является публичной офертой.
4: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
5: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
3: Право выбора.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: В середине июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. Согласно решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
6: Историческая справка. Впервые в современной истории России выборы депутатов Государственной Думы прошли 12 декабря 1993 года, одновременно с референдумом о принятии Конституции Российской Федерации. Это были первые выборы в нашей стране, где была применена смешанная система, по которой половина депутатов, а именно 225 человек, избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу, а другие 225 человек избирались по одномандатным округам. Явка составила 54,7% избирателей, при необходимом пороге в 25%. Что примечательно, с тех пор 12 декабря стало Днем Конституции России.
1: Как и 33 года назад, выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной избирательной системе. Будут избраны 450 парламентариев. По единому федеральному округу места распределяются согласно полученным партиями голосам. По одномандатным избирательным округам победителями станут кандидаты, набравшие простое большинство голосов. Кто участвует в выборах в Российскую Государственную Думу? Как политические партии, так и отдельные кандидаты, включая самовыдвиженцев, которые будут допущены ЦИК к участию в избирательной кампании. Но это еще не все, комментирует председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан Андрей Кондратьев.
7: Хочу также отметить, что помимо федеральной кампании, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан объявила дополнительные выборы в одномандатном избирательном округе номер 50. Это Высокогорский одномандатный округ, очень большой округ. Он включает в себя два района, Высокогорский и Атнинский, и 55 700 избирателей в этом округе. И после того, как в сентябре завершится эта избирательная кампания, у нас парламент Республики Татарстан будет работать в полном составе 100 депутатов парламента Татарстана. Ну и, безусловно, третья избирательная кампания, она же традиционная.

0: ежегодно в муниципальных образованиях, в этом году в 40 муниципальных образованиях, будут выбирать муниципальных депутатов.
1: А теперь об этапах процесса 2026 года. После официального объявления старта избирательной кампании последовало выдвижение кандидатов. До начала августа кандидаты должны зарегистрироваться. С 22 августа и по 17 сентября начинается агитация в средствах массовой информации. А далее само голосование с 18 по 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни страны и Татарстана.
2: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
1: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на «Бизнес-ФМ Казань».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Выпускники ставят новые рекорды на ЕГЭ. По данным Минпросвещения, число сдавших единый госэкзамен на максимальный балл школьников увеличилось в этом году. А вместе с улучшением результатов экзаменов стремительно растет конкурс на бюджетные и даже на платные места в вузах. Продолжит Ольга Кашинская.
6: По итогам основного периода ЕГЭ-2026 в России почти 9100 бальников. Это на 2000 больше, чем в прошлом году. Два предмета на максимальный балл сдали около 1000 школьников. Три предмета – чуть меньше 100 человек. Нашлись даже 8400 бальников и 1500-бальница. Результаты ЕГЭ стабильно растут на протяжении последних нескольких лет. А вместе с этим ужесточается и конкурс в вузах. Причем речь далеко не только про Москву. Как пишут телеграм-каналы, в Университете Калуги сейчас на одно место претендует в среднем по 7 человек. В Новосибирском педагогическом около 15 абитуриентов на место. И гарантии поступления нет даже у отлично сдавших госэкзамен выпускников. В сети родители абитуриентов показывают списки на поступление. В столичной Пироговке, например, 300-бальники, поступающие по общему конкурсу, находятся на сотых местах в общем списке. А порог для прохода на бюджет – 296 баллов по трем предметам. Ранее Бизнес-ФМ рассказывала, что большую роль здесь играет растущее число олимпиадников, поступающих без вступительных испытаний, которые в итоге занимают значительную часть бюджетных мест. Некоторые вузы, например, МФТИ, в частном порядке ограничивают такое приоритетное поступление, отдавая предпочтение высокобальникам. Но единой позиции в этом вопросе сейчас нет, подчеркивает доцент Департамента образовательных программ Института образования ВШЭ Сергей Косарецкий.
7: С моей точки зрения, рост числа высокобальников связан с изменением заданий в едином государственном экзамене текущего года с уровнем их сложности прежде всего. Конечно, это стало вызовом, это действительно резкий скачок, и спланировать сейчас регулирование числа мест, конечно, невозможно, поскольку они распределяются заранее. Конкуренция выросла, и мне кажется, это хорошо с точки зрения региональных университетов. Ну а в Москве она все последние годы по нарастающей усиливается, поскольку к высокобальникам ЕГЭ добавляются и победители олимпиад. Но этот сюжет необходимо учесть при планировании бюджетных мест следующего года и организации единого государственного экзамена.
6: Однако есть и альтернативное объяснение. Дело может быть еще и в том, что система школьного образования окончательно адаптировалась к ЕГЭ как к путевке в жизнь. И школьники научились сдавать экзамен, а преподаватели к нему готовить, говорит учитель истории и обществознания Дмитрий Лутавинов.
8: Мне кажется, что все-таки это объясняется не облегченными заданиями. Нет, задания абсолютно такие же, на мой взгляд. Просто из года в год учителя лучше понимают, как готовится система, мне кажется, становится все более совершенной и совершенной. Ребята понимают, что конкуренция тоже высокая и, соответственно, более пристально готовятся. Так что думаю, что не задания облегченные, а именно все больше и больше, и лучше мы готовимся и готовим. В рамках моего предмета точно задания легче не стали.
6: Больше всего 100 бальников в этом году оказалось в Санкт-Петербурге, Московской области, Татарстане и Краснодарском крае. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой и привезет вкус Вилл Бизнес.
10: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-5420.
12: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией. Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
4: История денег на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Здание логистического центра загорелось в Тверской области после атаки БПЛА. Он находится в поселке Элеватор, это сообщил губернатор Виталий Королев. Пострадавших нет, пожар потушен. Тем временем глава Wildberries Татьяна Ким подтвердила атаку на склады компании в Шушарах, Уткиной заводе, это Санкт-Петербург и область, и в Симферополе. По ее словам, часть площадей товаров удалось сохранить. Владимир Зеленский планирует встречу с Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующий вторник, 28 июля. Это пишет Deutsche Welle со ссылкой на источники. Издание в России включено в список иноагентов и реестр нежелательных организаций. Как утверждается в статье, формат еще согласовывают. Это может быть короткая встреча, частный разговор или официальный визит. В последний раз Трамп и Зеленский встречались на саммите НАТО в Анкаре в начале июля. Сейм Латвии принял закон, запрещающий импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, а также одежды и обуви из России и Беларуси. Ограничения распространяются как на прямой импорт, так и на ввоз через третьи страны. По словам председателя комиссии Сейма по обороне Раймонда Бергманиса, решение направлено на целенаправленный разрыв экономических связей с Россией и продолжение поддержки Украины. Точный перечень подпадающих под ограничение позиций определит Кабмин Латвии. Банки стали реже идти на уступки должникам. Число послаблений по потребительским судам за год сократилось почти в полтора раза. Основное падение во втором квартале пришлось на сегмент потреб кредитов. По ним требования смягчали на 43% реже, чем год назад. За тот же период число уступок по ипотеке, автокредитам, кредитным картам увеличилось на 18-36%, но на эти сегменты приходилось лишь четверть всех послаблений по задолженности, которые в принципе делают банки, в основном условия меняют именно в сегменте потребительского кредитования. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Татьяна Ким прокомментировала атаку на склады Wildberries в Петербурге, Ленинградской области и Симферополе. По ее словам, часть площадей товаров удалось сохранить. А в целом же компания перераспределяет товары по складам, как сказала глава РВБ, для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров. Индекс Мосбиржи падает сейчас на 1,7%, 2107 пунктов в эти минуты. Все это на фоне публикации нового санкционного списка ЕС. Он был рекордно расширен. И также на ожидании решения ЦБ по ставке. Ее, как полагают на рынке, менять сегодня регулятор не будет. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Об этом заявил Рубио. Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, он допустил трехстороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Бофт. Подробнее в нашем эфире. Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. Санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если оно закупает, перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии. Новый список стал рекордным по числу персональных и корпоративных санкций под запретом 218 физических и юридических лиц.
0: Подробности.
3: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничения попали также следующие руководители спортивных ассоциаций. Бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента. президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом.РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне 44 доллара за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селикдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
2: В очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся бункеровкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Что стоит за американской формулой «Манилы» у США? Появилось несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти идеи. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. Так чего ждать дальше? Комментарий Георгия Буфта.
4: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терминами. нетерпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: Это был Георгий Бухт, телеграм-канал «Бухт знает». Пентагон внес 33 российских вуза и НИИ в список угроз нацбезопасности США. В списке, в частности, МГУ, ВШЭ, Бауманка, Сколково и другие. Позже подробности, а сейчас в другой теме. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингуригэс, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water and Powers предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
5: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь, все и так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
2: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварии не называются, но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России, как срыв опен-эйров бьет по организаторам, что помогает встать на ноги, как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
6: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Ответы на остальные вопросы после полудня и 18.30 на Business FM.
0: Реклама.
7: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
8: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
3: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» — 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
0: Сделки.
3: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарь» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «9:47 в Москве». Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранса упали на 14%. Под вопросом и будущие акции облигаций Евротранса, и судьба сети АЗС ТРАСС, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадится еще с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Евгений Перельчук продолжит тему.
9: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2.5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
10: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
9: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
11: При процедуре банкротства как происходит? У компании нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залогового займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
9: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов. Но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал. Неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
12: Доброе утро.
2: Открылись основные торги на московской бирже, открылись снижением на 1,3%, 2112 пунктов.
12: Здесь все в пределах новой нормальности. Пока вот, в принципе, скорее всего, вариант сохранения нового, более низкого ценового диапазона, ну, условно, 2-2100, вот, плюс-минус. Наверное, будем болтаться. Главный фактор в любом случае – это либо какой-то просвет в геополитике, я имею в виду, какая-то компромиссная, какой-то компромисс вокруг конфликта на Украине, либо какие-то прорывные, не знаю, позитивные решения финансово-экономической там, политики страны или корпоративные какие-то позитивные новости, ну, для крупных компаний, таких как Сбербанк, Газпром, там, может быть, другие. А так будем пока сидеть тихо. Сегодня ЦБ, как, конечно, влияние какое-то на рынок будет. Пока вот с точки зрения консенсуса аналитиков никто не ждет движения по ставке. С другой стороны, сюрприз такой маленький не исключен, что снижение может произойти на 25 соток. Все-таки со всех сторон на ЦБ идет давление. Ну, лучше это давление немножечко сбавить, дав хотя бы символическое снижение 25 сотых, оно мало что изменит, ни с точки зрения там инфляционных рисков, о которых ЦБ постоянно говорит, ни с точки зрения рисков, что смягчение политики такое скромное на что-то повлияет. Долговой рынок, это, кстати, в итоге может поддержать. У нас долговой рынок в целом на этой неделе стабилизировался, индекс ОФЗ вернулся на минимумы прошлого года, хотя вот в начале недели были низы двухлетние, но пока индекс УФЗ ближе к 113 пунктов, то есть здесь скромный рост доходности был, и они начали потихонечку снижаться. Динамика валюты будет, конечно, в той или иной мере зависеть не только от решения ЦБ по ставке, какое, если оно будет, это решение, а также вот комментариев насчет будущей политики, если ЦБ будет придерживаться своей уверенности в том, что сохраняется проинфляционный риск в свете последних изменений, ну, я имею в виду атаки дронов против складских помещений в Асберес, других операторов. Ну, там явно уже просматривается тенденция, они будут бить по всей транспортной логистике, по складской логистике. Потом, видимо, дело дойдет и до объектов, которые связаны с производством продовольствия и прочее. Ну и тогда, конечно, по цепочке все это может вызвать для начала рост инфляционных ожиданий, что цены на товары, важные для продовольственной безопасности, начнут расти. И в таком случае, конечно, проинфляционный тренд может вырасти. Ну, ЦБ, может быть, этому внимание будет уделять. А с утра рубль у нас, судя по динамике фьючерса на юань, рубль стабилен, пока никак не может пара прорваться сквозь диапазон 1.60-1.65. Ну и дальше уже у нас наступает плотный график налоговых платежей, так что, скорее всего, какая-то стабильность сохранится. На глобальном рынке в целом все тихо. Была ожидаемая коррекция на фондовых площадках в Азии после вчерашнего спада. В секторе американского хай-тека там был такой неплохой провал. Ну, а цены на нефть ожидаемо начали потихонечку откатывать ниже. Брент ниже $100. Трамп сегодня ночью по Ирану бомбардировщики не посылал. Ну, вот у нас выходные дни, и, судя по решимости Трампа, и что фондовые рынки, хотя и дрогнули у них в Америке, но устояли, все это может привести к тому, что вот в выходные дни, конечно, какая-то атака мощная может быть, поэтому цены на нефть, ну, не исключено, что в конце торгов в Америке уже могут опять вернуться выше 100.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
14: В 1921 году правительство РСФСР выпустило декрет о домах отдыха. В отличие от санаториев, они предназначались для здоровых советских людей, которые заслужили провести свой ежегодный отпуск в благоприятных условиях. В крупных домах от 350 мест все равно обязательно присутствовал врач, а те, что поменьше, обходились медсестрой. Первые дома отдыха размещались в пустующих помещичьих усадьбах, дачах, иногда даже монастырях, а рядом для обеспечения провизий организовывали сельхозпредприятия. Попасть в дом отдыха можно было по путевкам, которые распространялись через профсоюзы, бесплатно или за 30% стоимости. Некоторые из старых советских домов отдыха работают и сейчас, но уже по другим правилам.
0: Однажды летом на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса
15: Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, студия Вероника Романова. Следственный комитет возбудил дело о теракте после атак по Ленинградской области. Как заявляют в ведомстве, пострадали мирные жители, их число уточняется. Минувшей ночью территорию региона атаковали 59 беспилотников. После удара БПЛА загорелись склады «Вайлдберрис» в деревне Новосаратовка. Губернатор Александр Дрозденко сообщал о троих пострадавших. По его словам, они госпитализированы с травмами средней тяжести. БПЛА также атаковали склады «Маркетплейс» в Шушарах и Уткиной заводе. Но при этом в пресс-службе компании сообщили, что пострадавших на этих объектах нет, а все сотрудники были оперативно эвакуированы. Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей. Об этом сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двухсторонних отношений между странами. Дату поездки она не назвала, но отметила, что визит точно состоится. А в конце марта с подобным визитом в Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Поездка состоялась по приглашению Луны. В состав тогда входили 5 человек из России. По итогам в Кремле назвали визит полезным и важным, а в Госдуме сообщили об определенном размораживании отношений. Спрос на зарубежные мессенджеры замедлился после резкого всплеска с начала года с 50 до 26% во втором квартале по сравнению с первым. Эти данные приводит МТС Эдитек. Наибольший рост аудитории показал турецкий мессенджер Bip. За апрель-июнь количество уникальных пользователей из России увеличилось на 120% относительно первого квартала и достигло 4 миллионов 300 тысяч. Аудитория южнокорейского KakaoTalk за тот же период выросла на 80% до 1 260 000 пользователей. WeChat и Jamspace на 17% и 11% соответственно. Лидером по абсолютному числу пользователей среди иностранных мессенджеров остается американский Imo. В основном такими мессенджерами пользуются люди для связи с родственниками и друзьями за границей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Часть площадей товаров после атаки на склады «Вайлдберрис» в Шушарах, Нуткиной заводе и Симферополе удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет, уточняет она. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму этой ночью. Между тем, начались выплаты селлерам, чей товар сгорел ранее на складах «Вайлдберрис» из-за атак дронов. Суммы в основном скромные, рассказали «Бизнес-ФМ» продавцы. Только что открылась дневная сессия на Мосбирже, и индекс основной падает на 0,6%, 2107 пунктов прямо сейчас. Все это на фоне публикации нового санкционного списка Евросоюза, он был рекордно расширен, а также на ожидании решения ЦБ по ставке. Ее, как полагают на рынке, сегодня регулятор все-таки трогать не станет. Власти могут продлить запрет на экспорт топлива из России, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Нынешние ограничения истекают с начала августа, но по данным агентства, для дизеля запрет планируют продлить на месяц, а для бензина вообще на полгода. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, еще 3 склада «Вайлдберрис» попали под удар беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе, Петербург и Ленобласть, соответственно, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким уже утром. Она отметила, что людей оперативно эвакуировали. Сейчас работа комплекса временно приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания дронов в склады «Вайлдберрис» загорелись, пострадали 3 человека. Но, впрочем, Ким сообщает, что по предварительным данным пострадавших нет. Дрозденко пишет, что речь идет о деревне Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткина, заводь и Шушары рядом. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
17: Сушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткино, Заводь. Но на самом деле технически это тоже Санкт-Петербург, но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через Кат. То есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области. Но там пока речь о том складе, который находится в Уткино, Заводе.
18: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
17: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроенная.
18: Про сами склады что известно? Насколько крупные?
17: Ну, в Шушарах, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали. Так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный. Мне кажется, это одни из крупных.
16: Юлия Гельмшина, питерский новостной портал 47News. Водители в Петербурге сообщили о временном перекрытии московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено, там не проехать, рассказал бизнес-ФМ петербургский таксист Владимир.
19: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, километров 10. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроек, так скажем. Там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
18: Там объезд есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли все-таки людям,
19: да,
18: как-то на работу?
19: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе – это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, как она, платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это станешь, получается.
16: Это был таксист Владимир из Петербурга. По словам Татьяны Ким, сейчас товары перераспределяют между другими складами, чтобы сохранить работу площадки и снизить последствия для партнеров. А сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. А в итоге повреждены серьезно 7 крупных складов Wildberries. Компания начала первые выплаты селлерам. Между тем, речь о селлерах, чей товар сгорел. Мы поговорили с продавцами. Об этом подробнее на Наталья Шашина.
15: Бизнес говорит.
20: Пока выплаты приходят только за склад в Электростали и только самым маленьким продавцам с оборотом примерно до 1 000 000 рублей. Делится наблюдениями с бизнес-ФМ селлер, основатель платформы Меркатус Лео Шевченко. В среднем они получают от 10 до 20% продажной цены товара.
21: Допустим, мы продаем товар по 1000 рублей, вот если он как бы сгорел, нам компенсировали от 100 до 200 рублей. Я компенсации больше, чем 100 тысяч рублей пока среди селлеров не видел. Выплаты небольшие, они даже большинства селлеров не покрывает себестоимость. И что касается этих выплат, вообще странно, откуда они взялись и откуда такая сумма. То есть все товары сгорели, не все, непонятно. Сколько у данного селлера сгорело, непонятно. Но вот почему-то сумма какая-то была выплачена, как будто бы немножко рандомно, либо по каким-то своим алгоритмам, которые пока не совсем ясны.
20: Wildberries бизнес-ФМ ответили, что детальная формула механизма начисления будет опубликована на портале продавца. Комментарии в чатах разные. Одни жалуются на маленькие суммы, другие отмечают, что по условиям недавно измененной оферты компания вообще могла бы ничего не платить. В нашу редакцию написал Сергей, который продает на площадке бижутерию и товары для рукоделия. У него был товар на складах в Электростали, Краснодаре и Невинномысске. Компенсация, которую он получил, покрывает 20-30% от себестоимости. Когда селлеры хотят получить полную продажную стоимость, это тоже крайность, делится мнением Сергей.
22: Я вот слушаю иногда, и некоторые говорят, что они хотят получить компенсацию по тем ценам, которые у них были на маркетплейсе за вычетом логистики и комиссии. Если перевести на русский язык, то это не компенсация, это, по сути, продажа. То есть человек хочет получить не только деньги за свой товар, он хочет еще и прибыль с него получить. И в условиях, ну, как бы ситуации вообще, которая она складывается, это как минимум нечестно, я считаю. У меня вообще к оферте нет этой претензии. То, что компания Wildberries, она явно указала, что эти риски она с себя снимает, я их понимаю, потому что повлиять они это не могут. Когда там все плачут и говорят, ой, у меня жизнь разрушилась, я вот все потерял. Почему-то, кстати, никто никогда не говорит, сколько они заработали на Wildberries. А я знаю кучу людей, которые заработали денег столько, что, ну, условно, их жизнь разделилась на до и после.
20: Но есть и те, кто еле выживал и на фоне растущих трат и комиссий резал собственную маржу. Многие селлеры пытаются понять, то, что начислили, это все или будет что-то еще. В маркетплейсе говорят, что будут выплачивать деньги поэтапно, несколькими траншами. В нашу редакцию обратилась Милена. Она продает микроскопы, бинокли и другую оптику. На складе в Электростале у нее был товар на 150 тысяч рублей. В Краснодаре на 90. Вот какую выплату она получила.
4: Я так понимаю, что пока расчет идет только по складу за Электросталь, то, что сгорело. Там начислено 2104 рубля от потерь в 150. Но пока даже непонятно, откуда они взяли эту сумму. Это выглядит, ну, как подачка какая-то, да. Единственный способ связи для нас, для селлеров, это через сам портал Wildberries. Мы пишем обращение через форму поддержки. Я задавала вопрос по поводу того, что я не могу оформить остальные товары свои, которые лежат на других складах. Я понимаю, что риск их хранить там есть. Я бы хотела его вывести к себе на склад, но я не могу забрать товар. А поддержка отвечает очень размытыми фразами, что в течение там ближайшего времени они разберутся.
20: В среду вечером Татьяна Ким сообщала, что работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Пока выплаты получают 88 тысяч маленьких селлеров. Для крупных партнеров готовят отдельный пакет мер. И разрабатывается симулятор продаж, который имитирует реализацию товаров с учетом прежних цен, скидок и скорости продаж. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
16: Я добавлю, Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой были сложности с тем, чтобы вывести товар со склада Wildberries. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему пока не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товар и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. А в частности, об этом рассказала основательница российского бренда косметики Шик Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера благодаря скидкам удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Погрузка судов на морском терминале КТК временно приостановлена. Из-за этого Казахстан сократил добычу нефти. Приостановку погрузочных операций на Каспийском трубопроводном консорциуме в Минэнерго Казахстана объяснили целями обеспечения безопасности. Ранее несколько танкеров, работающих в интересах Казахстана, были атакованы в районе КТК. Астана эти атаки осудила, но виновника не назвала. Продолжит Валерий Убадоев.
5: В Минэнерго Казахстана подчеркнули, что все производственные и технические объекты КТК находятся в исправном состоянии. Они возобновят работу сразу же после нормализации обстановки. Но в связи с регулярными атаками на суда и на объекты консорциума, нефтедобывающие компании Казахстана были вынуждены пойти на, цитата, «контролируемую корректировку суточных уровней добычи», а сам морской терминал КТК временно приостановил погрузку. Каспийский трубопроводный консорциум обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений. Это основной экспортный маршрут для Казахстана. Через него проходит примерно 80% нефти республики. Морской терминал КТК расположен в районе Новороссийска. Ранее Bloomberg сообщал, что танкерные компании начали опасаться отправлять свои суда к порту из-за участившихся украинских ударов. Суточная добыча нефти в Казахстане уже упала примерно на 21%, утверждают источники Рейтер. Сильнее всего на Тенгизском месторождении. Там добыча сократилась вдвое. Для Казахстана приостановка погрузок на КТК – это серьезный удар, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
6: Если этот терминал не работает, то рынок внешний, мировой, по идее, теряет порядка где-то 1,2-1,3% от годового или ежедневного потребления. Если брать уровень, соответственно, региональный, то эта проблема для Казахстана достаточно весомая. 2-3 недели, если КТК не будет прокачивать полноценные объемы нефти, то это, соответственно, будет бить по экономике Казахстана и также отражаться на его отношениях с партнерами, с которыми он осваивает эти там несколько месторождений, которые сегодня запитывают КТК.
5: Партнеры Казахстана по КТК – это не только Россия, но и США. В проекте участвуют американские «Шеврон» и «ExxonMobil». Как отмечает «Интерфакс», в последние дни в районе морского терминала КТК было атаковано 4 танкера, которые работают в интересах Казахстана. 19 июля МИД Республики решительно осудил эти атаки и назвал их недопустимым посягательством на экономические интересы Казахстана. Ведомство тогда сообщило, что ранее все заинтересованные стороны разработали механизм обмена информацией о гражданском американских судах, который заходит в Черное море с целью погрузки нефти на КТК. Но этот механизм был, цитата, «намеренно проигнорирован», что вызвало особую обеспокоенность Казахстана. При этом в заявлении не было сказано, кого Астана считает виновной в этих атаках, хотя инфраструктуру КТК регулярно атакуют украинские вооруженные силы. О политической позиции Казахстана в этом вопросе рассуждает президент Казахстанского центра гуманитарно-политической конъюнктуры Есинзол Алияров.
3: Казахстан не является стороной конфликта, и поэтому в любом случае это ненормальное явление, когда атакуются предприятия, производства. Это можно всегда рассчитывать как террористический акт на производственные мощности суверенного государства, не ведущие с ней конфликта. Поэтому, естественно, это не прибавляет авторитету Украины в глазах казахстанского общества. Мне кажется, если так будет продолжаться, я думаю, Казахстан будет вынужден высказаться об этом.
5: В четверг цены на баррель Brent пробили $100 впервые с мая, в том числе и из-за проблем на КТК. Но, как считают эксперты, в первую очередь все же сказалась ситуация на Ближнем Востоке и в Армузском проливе. Валерий Убадов, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
7: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
0: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, недоговаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи. Срочные переводы на Business FM. Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
23: Business FM Казань.
24: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: Михаил Ефремов сыграет первую роль в кино после выхода из колонии. Его партнером станет Данила Козловский. Кинокомпания «Кедр Про» презентовала картину на питчинге фонда кино.
26: Сюжет картины известен в общих чертах. Столичный учитель отправляется в Елец, чтобы поставить, цитата, «провальный спектакль». А худруком местного театра оказывается его отец, которого главный герой никогда не знал. По заверениям создателей, картина «Отец еще отец» соответствует государственным приоритетам в сфере культуры. Впрочем, название предварительное, его еще могут поменять. Режиссером выступит Александр Баршак. Среди прошлых его работ – комедия «День выборов 2» и новогодний ромком «Елки и иголки». Главные роли в картине исполнят Данила Козловский и Михаил Ефремов, для которого эта картина станет возвращением на большой экран. Также в актерском составе заявлены Аня Чаповская, Павел Деревянко, Адам Кумаев, Иван Заматаев и Ирина Безрукова. И кастинг – сильная сторона проекта, считает кинокритик, автор телеграм-канала «Кино с Ларисой Малюковой» Лариса Малюкова.
27: Не уверена, что это прям очень

0: Занят НМГ «Кинопрокат». Бюджет фильма всего 130 миллионов рублей. На продвижение планируют потратить еще 70. Как рассказал на питчинге режиссер картины, в кинотеатры создатели рассчитывают привлечь около миллиона зрителей. Потенциал для этого есть, но многое будет зависеть от реализации, говорит президент кинокомпании «Царь Пикчерс» Александр Изотов.
1: Михаил Ефремов – шикарный актер, в какой-то степени гениальный. То, что он был в заключении, пережил большую драму, как раз, мне кажется, ему есть что вложить в первую роль в кинофильме. И я думаю, что, в принципе, всем интересно посмотреть, какой Михаил Ефремов сейчас. Потому что я подозреваю, что сейчас он должен лучше выглядеть, чем до того момента, как он попал в тюрьму. С точки зрения актерского мастерства все будет хорошо. С Данилой Козловским, я точно уверен, они споются, и химия на экране тоже будет. А вот что касается коммерческого успеха, это сильно зависит от того, сколько в фильме будет драмы и сколько будет комедии. Баршак может сделать кино, которое будет интересно смотреть, может делать кино, которое будет очень сильное, драматическое, и в таком случае оно может не окупиться. Я думаю, что это будет игровой малобюджетной драмой, поэтому 130 миллионов это, в общем, не такой уж маленький бюджет, если будут снимать на натуре, в деревне. Я думаю, больше денег на гонорары актерам уйдет. В целом, при затратах 200 миллионов рублей собрать 500, если там есть деньги фонда кино, господдержки, то это будет значительно проще. Но в целом, собрать 500 миллионов на драматическом фильме, ну, это непростая задача, но реалистичная.
0: Михаил Ефремов в марте вернулся на театральную сцену. Он исполнил ведущую роль в постановке «Без свидетелей» мастерской 12 Никиты Михалкова. Спектакль оказался коммерчески успешным. Большую часть билетов раскупили еще до премьеры, а цены в официальной продаже превышали 30 тысяч рублей. Также в феврале были анонсированы съемки сериала с Ефремовым в главной роли. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на Бизнес FM Казань.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Проект «Репост» на Бизнес FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
5: С вами Алиса Лисовая, и это мой любимый маркетинг без воды. И хочу поговорить про ко-маркетинг, то есть про коллаборации, интеграции, партнерства с другими компаниями. Как бизнесу расти не только за счет рекламы, но и очень актуального инструмента, который выходит по большей части на передний план, особенно когда вступает в силу кризис, и бюджеты нужно с кем-то делить. Сегодня бизнес все чаще сталкивается с простой проблемой. Реклама дорожает, аудитория устает от прямых продаж и, скорее всего, на них уже не реагирует, а предприниматели начинают считать каждый рубль в продвижении. Я сталкивалась с этим неоднократно, когда собственник говорит: «Я вложил рубль, что я за это получу? Какой и результат будет?» И к этому нужно быть готовым, не обижаться, не говорить, что «Ой, знаете, вообще-то что-нибудь дополучим, это вообще-то тест гипотезы» и так далее. Все равно что-то даже за тест гипотезы нужно получить. По данным моей любимой Ассоциации коммуникационных агентств России, российский рекламный рынок в 2025 году вырос, но темпы роста заметно замедлились. После более динамичного 2024 года, когда у нас был не такой активный кризис, рынок прибавил около 8,5%. Это важный сигнал. Просто докупить охват и становится все сложнее и все дороже. То есть рекламу покупают не так много и не так активно, хотя количество брендов увеличивается в России, и вы об этом прекрасно знаете. Заходя в любой магазин, вы видите какие-то новые бренды, всем нужна реклама, но тем не менее рост сильно сокращается, и относительно того количества брендов, которые появляются, он очень низкий. И вот здесь на передний план выходит ко-маркетинг, и многие крупные бренды за рубежом, да и в России тоже, уже активно пользуются этим инструментом. Это когда два или несколько брендов объединяются, чтобы продвигаться вместе. Но важно это не просто поставить логотипы рядом, типа вот мы организовали эту акцию, и не сделать совместный постик, совместные видео. Хороший ко-маркетинг работает тогда, когда бренды усиливают друг друга в глазах одной аудитории. Например, ресторан и косметика – это не про еда плюс крем для лица, это про образ жизни. Если в ресторан ходят молодые девушки, пары, городская аудитория, люди, которые любят красивые места, уход за собой, эстетичный досуг, то бьюти-бренд здесь выглядит вполне логично. Гость приходит не просто поесть, он приходит за маленьким ритуалом удовольствия. Красивый десерт, коктейльчик, подарок, пробник, сертификат, повод выложить очередную сториз. В 2025 году ресторан одной из крупных холдинговых групп объединился со студией лифтинг-массажа и японским косметическим брендом. И это не случайная склейка, это работа с одной аудиторией. Люди, которым важны вкус, атмосфера, внешний вид, забота о себе и красивый дорогой опыт. Или другой пример. Другой ресторан и косметический

0: И бренд тоже другой. При заказе коктейля гостям дарили тревел-версию бьюти-продуктов. Здесь механика была очень простая. Ресторан получает дополнительный интерес к позиции в меню, потому что можно было заказать конкретную позицию и получить конкретный подарок к этой позиции. А косметический бренд – контакт с новой аудиторией. Ну, гость уж понятно. Не просто коктейль, а коктейль плюс подарок, который можно взять с собой. Еще один формат – это гастрономия плюс автомобили. Например, премиальный автомобильный бренд и ресторанный холдинг, на первый взгляд, совсем разные сферы, но логика очень понятна. Премиальный досуг, комфорт, статус, городской образ жизни, привычка выбирать качество. Отдельно, ну, мне, например, интересны банные и wellness-форматы. Например, баня может объединиться с девелопером. Это уже не просто про сходить попариться, а про качество жизни в твоем районе. Для девелопера это усиление инфраструктуры и ценностей жилой среды, а для банного проекта доступ к аудитории района и понятная точка роста. Особенно, если этот застройщик крупный и премиальный, например, готов платить больше за хорошее качество сервиса. Эко-маркетинг можно строить не только по принципу «у нас похожие товары». Самые интересные коллаборации чаще рождаются как раз на стыке разных сфер. На чем все-таки строится хороший эко-маркетинг – это первое – совпадение аудитории. Про рестораны, косметику понятно, да, здесь девушки, которые выбирают особый образ жизни и уход за собой. Второе – это совпадение ценностей. Если оба бренда говорят про заботу о себе, про качество, локальность, культуру, семейность, например, эстетику или статус, им проще сделать понятную коллаборацию. Просто нужно соединить умы двух отделов маркетинга, и они точно что-нибудь придумают. Третье – это совпадение момента потребления, когда человек едет на машине в ресторан или идет на завтрак и получает бьюти-подарок, когда он собирается в поездку и ему что-то дают в подарок. Живет в районе и хочет рядом не только магазин, но и другие форматы услуг в пешей доступности. Четвертый вариант – это понятная выгода для клиента. Если клиент не понимает, зачем ему эта коллаборация, значит, бренды сделали ее для себя или для хайпа, или для пиара. Хорошая коллаборация должна быть интересна не только партнерам и не только СМИ, но и человеку, который с ней сталкивается, потому что это основной источник дальнейшей вашей коммуникации. Но главная ошибка бизнеса здесь – сделать коллаборацию ради коллаборации. Когда две компании встретились, сделали афишку, обменялись сертификатиками, поставили логотип и выложили постик, и все. Клиент не понял, зачем ему это надо, партнеры не посчитали результат, внутри осталась только одна галочка. Мы сделали совместный проект с крупной компанией. Вообще молодцы, супер, ну нафиг он нужен. Хороший эко-маркетинг должен отвечать на три вопроса. Зачем это клиенту? Зачем это каждому из партнеров? И какой результат мы в конечном итоге хотим получить? Результат может быть разный. Новые гости, лиды, продажи, рост бизнеса, просто пиар, контент, вовлечение, узнаваемость новой аудитории. Самый главный вывод в этом во всем – в условиях, когда реклама становится дороже, бизнесу нужно учиться расти не в одиночку. Партнерство – это классный способ делить не только расходы, но и объединять вашу аудиторию, объединять ваши уровни доверия, смыслы объединять и информационные поводы. И, возможно, самый сильный ко-маркетинг начинается не с вопроса «С кем бы нам сделать совместный пост?», а с вопроса «С кем у нас один клиент, но разные причины быть ему полезным». С вами была Алиса Лисовая, и это был «Маркетинг без воды» на Business FM. И пусть у вас после прослушивания этой программы случится какой-то инсайт, и вы сделаете совместную крутую коллаборацию.
1: Проект «Репост» на Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Business FM в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Сегодня утром ракетной атаке подверглось одно из предприятий на территории Кирова. Есть пострадавшие, которым оказывается необходимая помощь. Ситуация находится под контролем, заявил глава региона Александр Соколов. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Россельхознадзор введет ограничения по ввозу молочной продукции из Армении. Меры начнут действовать с 27 июля. Речь идет об армянских предприятиях, которым ранее разрешили ввозить продукцию в Россию. Как говорится в заявлении российской стороны, специалисты ведомства с 14 по 21 июля провели инспекции на молокоперерабатывающих предприятиях Армении и выявили многочисленные нарушения. Утверждается в том числе, что молоко для производства продуктов использовалось от зараженного поголовья. Ввоз запрещен до устранения нарушений. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана. О рассмотрении этой идеи в июне писало агентство Reuters со ссылкой на источник. А по данным Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до 100 миллиардов долларов иранских активов. Крупнейший держатель таких средств – Китай. От 20 до 50 миллиардов. На втором месте Ирак – 15 миллиардов. На третьем – Индия и Южная Корея – по 7 миллиардов. Росатом предложил пересмотреть утильсбор для электромобилей. Вместе с Центром развития электромобильности при Ассоциации «Цифровая энергетика» подготовлен пакет предложений по поддержке такого транспорта. Об этом рассказал гендиректор компании. Среди других предложений – введение зеленых номеров для электромобилей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и певца Маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов. И самое серьезное – это расширение рестрикций за последние 4 года. Надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали для Украины еще менее приемлемыми. Об этом заявил Рубио. Зеленский утверждает, что у США появилось несколько предложений. Более того, Зеленский допустил трехстороннюю встречу уже этим летом. Что все это значит, комментирует Георгий Бофт. Блокаут случился ночью в Грузии и Абхазии. Улицы погрузились во тьму. Судя по всему, проблема была со сбоем в работе крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС. На данный момент снабжение электричеством абонентов восстановлено. Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, даже если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии. Новый список стал рекордным по числу персональных и корпоративных санкций. Под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
3: Подробности.
4: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничение попали также следующие руководители спортивных ассоциаций. Бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа, и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селегдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
2: В очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота, более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся банкировкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 50 организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появилось несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Владимир Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы эти идеи обсудить. Также американцы озвучат их в Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИД Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали для Украины еще менее приемлемы. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. «Я в данной ситуации не предавался бы излишнему оптимизму», заявил на это Песков. «Так чего ждать дальше», комментирует Георгий Буфт.
3: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжает. Продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляют терпимыми. В Москве исходит из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: И Бов, телеграм-канал Бов знает, сегодня администрация Трампа ввела пошлину в 12,5% на импорт из России. Тариф затронут 60 государств и территорий, которые недостаточно соблюдают запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, говорится в документе. Тарифы введены в отношении, в частности, России, Евросоюза и Китая. А Пентагон, между тем, внес МГУ, ВШЭ, Бауманку и еще 30 российских вузов и НИИ в список угроз нацбезопасности США. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А в Грузии и Абхазии ночью случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом, света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, которая обеспечивает электроэнергией Абхазию. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды действительно какое-то время не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
5: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь. Все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо эту воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
2: Елизавета, которая отдыхает в Батуми сейчас. На данный момент электроснабжение в стране восстановлено, сообщила государственная электросистема Грузии. Причины аварии не называются, но там отвергают версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, которая соединяет Грузию и Турцию. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Отмена фестивалей в России. Как срыв опен-эйров бьет по организаторам? Что помогает встать на ноги? И как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы обезопасить себя? Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
6: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Ответы на остальные вопросы после полудня и в 18.30 на Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Панамский бальбоа появился в 1904 году. Маленькие серебряные монетки диаметром всего в сантиметр прозвали панамской таблеткой. Официальное название они получили в честь испанского конкистадора Васко Нуньенса де Бальбоа. В 1934 установлена твердая привязка к американскому доллару в соотношении 1:1, которая сохраняется до сих пор. Валюты на Бизнес FM. Особая пенсия.
7: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
0: Особая пенсия на Бизнес FM. Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. Три девятки – это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. «Знай меру» на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Сергей Лавров, комментируя вчерашнее заявление Рубио о провале договоренности на Аляске, глава МИДа говорит, нужно понять, кто конкретно провалился. А США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. У них не вышло это выполнить, говорит Лавров. Результатом Анкориджа были согласованные компромиссные позиции, подчеркивает глава МИД. Любая договоренность в Украине должна содержать неизбежный элемент компромисса.
0: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
4: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали ведомости. В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а шоколадница – 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
0: Сделки.
4: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарий» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:48 в Москве. Банкротство Евротранса все ближе. Банк России заявил о намерении инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. Бумаги Евротранса накануне упали на 14%. Под вопросом и будущей акции облигаций Евротранса и судьба сети АЗС Трасса, принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается, продолжит Евгений Перельчук.
8: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
9: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
8: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов «Трасса», парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей-бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
10: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долго. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залогов. Займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
8: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
12: Добрый день.
2: Так, а индекс Мосбиржи, между прочим, уже ниже 2100 пунктов и теряет уже 2% с третью. Называется «Навстречу ставке».
12: Здесь
2: или санкции?
12: Все ожидаем. В принципе, вчера с тобой обсуждали, будем болтаться 2-100 плюс-минус. Ну, сегодня какое-то движение дальнейшее будет, понятно, по факту решения нашего ЦБ. С одной стороны, консенсус, я так смотрю, единодушен в том, что снижение ставки маловероятно, повышение тоже.
2: А уж сколько раз этот консенсус ошибался?
12: Кстати, возможно. Я смотрю, тут ЦБ Казахстана сегодня тоже принимал решение по ставке. Но здесь с точки зрения участия в едином экономическом пространстве и очень тесной взаимосвязи экономика Казахстана и России, особенно с точки зрения торговых потоков, достаточно важный момент, потому что, предположим, тот же курс рубля, он в той или иной мере влияет на курс тенге Казахстана, и, предположим, если бы у нас курс ослабел активно, да, у них нет. Ну, понятно, что ЦБ Казахстан вынужден был бы реагировать. Или наоборот. Так вот, казахи ставку понизили на 0,25%. Была она у них 17, стала 16,75%. Ну, поэтому, может быть, ты и прав, какой-то сюрпризик маленький будет. Ну, в таком случае просто индекс Мосбиржи закроется опять вот где-то в районе 200+. Ну, пока мощности для какого-то активного восстановления дальнейшего не видно, потому что для этого нужна постоянная подпитка со стороны рублевой ликвидности, причем в таком масштабном объеме вряд ли ЦБ пойдет на это в условиях, когда висит инфляционный навес, ведь последних проблем в экономике, связанных с этими новыми атаками Украины на все, что шевелится, что влияет на экономическую активность, на ценовую стабильность и прочее. Поэтому здесь пока там у нас ситуация не стабилизируется или не будет какой-то создан орган, который будет все это дело защищать, да, чтобы атаки Украины стали менее продуктивными. Ну, понятно, что ЦБ в этом плане будет свои варианты учитывать, риски инфляционные. Так что рублей много пока давать не будет. Поэтому с этой точки зрения, наверное, по отдельным бумагам мы низы, скорее всего, видели. По тем же акциям Роснефти они были там ниже 300 рублей на Новатэк. Может быть, чуть-чуть пониже обновит какие-то новые низы года. В случае, если будет еще один заход вниз. Ну, Сбербанк может еще, в принципе, отработать техническую цель в районе 225. Ну, и Газпром, ну, тут я, честно говоря, идей для роста акций «Газпрома» особых не вижу. Но единственное, чем он привлекает, тем, что когда-то он был там 400 рублей, сейчас там ниже 90, ну, кого-то это привлекает. А с точки зрения идей по «Газпрому» пока их практически нет. Валютный рынок сегодня у нас стабилен. Пошел у нас процесс платежей налоговых, то есть плотный график, поэтому, ну, скорее всего, рубль останется в этом стабильном режиме, как говорится, ни мир, ни войны. На глобальном рынке взбодрились оптимисты, восстановление пошло по индексам фондовым, потому что цены на нефть по Brent ниже 100 ушли, но здесь понятно, рынок напрягся, когда Трамп обещал направить бомбардировщики Б-52, чтобы разбомбить все, что можно в Иране, этого не произошло, но у нас выходные, поэтому нельзя исключать, что это произойдет в выходные дни. Но пока Brent ниже 100 долларов, даже ниже 99.
11: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Ну и Сергей Лавров продолжает комментировать вчерашние заявления, в том числе Руби, и вообще американскую позицию. А США явно модифицировали свой подход к украинскому регулированию, говорит глава российского МИДа. Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал». А совесть России чиста, она была готова их, эти понимания на Аляске, выполнять. А США, очевидно, модифицировали. Говорит Лавров.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые.
13: Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужу, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
11: Зверски богатые. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: 10 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулеев. Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в пятницу утром были сбиты 11 беспилотников, летевших на столицу. Тем временем столичные аэропорты Шереметьево и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Сообщили в Росавиации, в пятницу ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Российские военные минувшей ночью продолжили наносить групповые удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, сообщила в пятницу Минобороны. В частности, удары наносились по портам Одессы, Измаила и Николаева. Специалисты Россельхознадзора с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили ряд нарушений. Согласно сообщению, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Большинство, 71,1% россиян, доверяют президенту Владимиру Путину, 65,3% респондентов одобряют его работу на посту главы государства. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Работу правительства России одобряет 43,1% опрошенных, не одобряют 25,1%. При этом о доверии главе Кабмина Михаилу Мишустину заявили 53,1% респондентов. 26,7% сказали, что не доверяют ему. В России во втором квартале этого года выявлено минимальное число фальшивых иностранных банкнот – 81 единица. Это следует из данных Центробанка. Наибольшее количество выявленных подделок пришлось на американские доллары – 73. При этом впервые с 2024 года были обнаружены фальшивые британские фунты. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 11 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия в случае с договоренностями Анкориджа выполнила принцип «пацан сказал, пацан сделал», заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. У них не вышло выполнить это. На заявление Рубио о провале договоренности на Аляске Лавров заявил, нужно понять, кто конкретно провалился. Часть площадей и товаров после атаки на склады в Альбрис-Шушарах, Уткина и Заводи. Симферополь удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет, заявила она. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму. Этой ночью, между тем, начались выплаты селлерам, чей товар сгорел на складах в Альбрис. Из-за атаки дронов суммы в основном скромные, рассказали Бизнес FM продавцы. И Центробанк огласит сегодня днем решение по ключевой ставке. Эксперты в основном уверены, что менять цифру регулятора сегодня не будет, но может поменять риторику. Подробнее в нашем эфире. Итак, еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах, Уткиной Заводе, в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким, отметив, что людей оперативно эвакуировали. Сейчас работа комплексов временно приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. Губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись, пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщила, что по предварительным данным пострадавших нет. Дрозденко пишет, что это деревня Новосаратовка Всеволожского района. Там находится промзона Уткино-Заводь и рядом Шушары. Подробнее об этих территориях говорит журналист новостного портала 47 News Юлия Гильмшина.
16: Шушары, соответственно, это Санкт-Петербург, Уткино-Заводь. Но на самом деле технически это тоже Санкт-Петербург. Но рядом находится деревня Новосаратовка. Ну, не рядом, через Кат. То есть даже не сказать, что это в черте Ленинградской области. Но там пока речь о том складе, который находится в Уткино-Заводе.
17: Это густонаселенные районы, да, помимо этих логистических индустриальных центров, там дома?
16: Ну, разделим. Шушары – это вообще большой район города Санкт-Петербурга, там много многоэтажек, но склады, они же находятся не внутри многоэтажек, а вдоль, соответственно, трассы. Но чтобы доехать до складов, нужно проехать по той же дороге, по которой люди едут к себе домой и обратно. Но там всегда тоже большая пробка. То, что объект второй в Новосаратовке, там строится Новосаратовка, такой известный будущий город, а пока это не очень большая территория застроена.
17: Про сами склады что известно? Насколько крупные?
16: Ну, в Шушарах, вы помните, какое-то время назад уже горел этот же склад. Я так понимаю, что это о нем же речь, его восстанавливали. Так что довольно обидно, что в него попали. Его придется восстанавливать. А второй, ну, тоже крупный. Мне кажется, это одни из крупных.
15: Юлия Гильмшина, журналист портала 47 News. Петербургские водители сообщили о временном перекрытии московского шоссе у Шушар. Движение частично ограничено, там не проехать, рассказал Бизнес ФМ петербургский таксист Владимир.
18: Ну вот от меня конкретно видно дым, но это далеко от меня, 10 км. Московское шоссе, Шушары, это огромный микрорайон. Как вот большое скопление новостроев, так скажем. Там конкретно сейчас пожар. Я проснулся, телеграм не работает, сразу понятно, что что-то случилось. Сейчас заработал.
17: Там объезд есть все-таки, вот это место, где сейчас перекрыли все-таки людям,
18: да,
17: как-то на работу?
18: Есть. Просто оно само по себе сложное. Московское шоссе – это сложный участок. Ну, там есть М1 или М11, как она, платка. Я не знаю, ее, наверное, вряд ли перекрыли. Можно по ней поехать, может, ее бесплатно сделали. Можно вокруг, через Пушкин, через Пулковское шоссе проехать. Просто это встанешь, получается.
15: По словам Татьяны Ким, сейчас товары перераспределяют между другими складами, чтобы сохранить работу площадки и снизить последствия для партнеров. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries, а некоторые селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Сейчас маркетплейс сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему пока не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары, ставить большие скидки, раз уже его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Комментарии селлеров и экспертов в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а сейчас о том, что 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Американское ведомство расширило список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности страны. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ. В перечень также внесли Курчатовский институт, Военно-морской академии имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением, включенным в этот перечень. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
19: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. На что скажется и, главное, как повлияет это решение у россиян? Я думаю, что одна из главных проблем, которые можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, и все будет зависеть от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
15: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит соответствующий интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США. Говорили тогда в ведомстве, что внесение в этот черный список значит для российских вузов и для студентов, выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
20: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
21: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
20: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться такими. Но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Это, конечно, в развитии науки, особенно современной, связанной с продвижением технологии, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
15: Ирина Абанкина, Высшая школа экономики. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес. Индекс Мосбиржи снижается прямо сейчас на 2,5%, практически 2087 пунктов. Рубль на торгах на Мосбирже, наоборот, немного укрепляется, к юаню 11,52 прямо сейчас. Доллар на межбанке 78,12. И сегодня в 13.30 ожидается решение Центробанка по ключевой ставке. Эксперты ожидают, что регулятор, скорее всего, ее сохранит на нынешнем уровне 14,25, но может ужесточить риторику. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, а прямо сейчас к другой теме. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят слово пацана, пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
22: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции, потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
15: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Что стоит за новой американской формулой Манила, об этом комментарий Георгия Буфта в середине часа на Business FM.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань.
1: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Пока карты Union Pay, выпущенные Россельхозбанком, отключают на территории Евросоюза, китайское приложение WeChat, напротив, снова позволяет их привязывать. На послабление от WeChat обратили внимание в сети. Ни РСХБ, ни китайская платформа об изменениях не сообщали. Пока этот вариант остается одним из немногих стабильных способов оплаты для российского туриста в Китае. Как сейчас платить в Поднебесной?
5: Какого-то определенного железобетонного способа оплаты для российского туриста в Китае на лето 2026 года по-прежнему нет. Об этом заявляют как туристы, только недавно побывавшие в Китае, так и местные жители, проживающие здесь много лет. Китай по-своему уникальная страна. Здесь ни наличка, ни карты не пользуются популярностью. Зато повсеместно используются QR-коды и в дорогой гостинице в Шанхае, и за рыбным прилавком в Джоушане. Вот что нам рассказала Алиса. Она учится в Китае по правительственному гранту.
23: На самом деле никто не расплачивается банковскими картами. Все пользуются либо Alipay, либо WeChat Pay. В приложении можно себе оформить счет, положить туда деньги и расплачиваться QR-кодом, либо давать свой QR-код, его сами сканируют продавцы и автоматически списывают деньги, либо самостоятельно сканировать QR-код продавцов. Наличкой можно пользоваться в очень туристических местах, просто повсеместно ее не примут, потому что не будет сдачи, потому что наличкой абсолютно никто не пользуется.
5: Устанавливать два приложения, Alipay и WeChat, советуют каждому новичку в китайском туризме. Но с ними есть сложности. WeChat, по словам людей опытных, часто блокирует пользователей с российскими номерами. А Alipay не привязывает российские карты, как считается из-за опасения вторичных санкций. Наличку брать точно нужно, несмотря на все разговоры, что ее не принимают, советует жительница Харбина Анастасия.
24: Лучше иметь при себе юани, которые вы заранее перевели в Россию. Вот. В Китае это не очень выгодно. В основном это оплата QR-кодами. Это приложение Alipay, на китайском это будет Фабао или WeChat. Ну, многих пользователей с русскими номерами в WeChat блокируют. И более того, вы там не сможете зарегистрироваться без помощи китайца. Китаец, то есть, должен подтвердить, что вы не предоставляете никаких угроз. Я знаю, что можно...

0: платила в основном наличкой, а также пользовалась Alipay. Там есть возможность привязать карту, в том числе Union Pay российскую, но я ее не оформляла, а также можно подключить Alipay через телефон. Зачем-то я это сделала еще в России по российскому номеру телефона, и это было моей ошибкой, потому что уже в Китае я выяснила, что мой телефон просто не поддерживает eSIM, мне надо было купить китайскую симку, привязывать новый Alipay, и, соответственно, с китайским номером телефона в Alipay у меня уже проблем не было, деньги приходили достаточно быстро. WeChat я не пользовалась, не подключала, потому что там есть ограничения по приглашению количества людей. У моей подруги есть знакомая в Китае, у нее было ограничение, лимит на количество приглашения и верификации людей в один человек в месяц. В принципе, есть чаты, где помогают подключиться и верифицироваться. Travelask тот же.
1: Есть отдельное приложение, позволяющее иностранцам оплачивать покупки в Китае по QR-коду и созданное самой платежной системой Union Pay. Это не Hao China, но на него от российских пользователей много жалоб. С российскими номерами и картами приложение работает крайне нестабильно. Пока самый оптимальный вариант для туриста, который еще не был в Китае, это поставить WeChat, завершить регистрацию с помощью знакомых в Китае, либо, если таковых нет, найти помощника на тематических форумах и чатах, затем привязать карту Union Pay и проводить оплату QR-кодом через WeChat Pay. И в любом случае брать наличные юани. Это, как говорится, тоже деньги. Евгений Перельчук, Business FM.
2: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
4: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
5: Не является публичной офертой.
4: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
5: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
2: Проект «Репост» на Business FM.
6: Всем привет! А вот и настало время программы «Репост» на Business FM, и с вами снова я, Алиса Лисовая. Опять сегодня поговорим про маркетинг без воды, и сегодня будет супер животрепещущая тема, которая волнует меня и других моих подруг-блогеров. Я хочу начать с личной истории. Ну, многие знают уже, что я блогер, у меня есть блог, но я не считаю себя как таковым блогером в классическом смысле, который живет только на рекламе. Для меня блог — это больше как продолжение моей работы, моей жизни, моих взглядов и профессионального опыта. И периодически ко мне приходят рекламодатели, конечно же, видя цифру в количестве подписчиков, приходят бренды, приходят знакомые, друзья, локальные проекты. Кто-то предлагает платное размещение, кто-то присылает товар по бартеру и ждет, что я сразу все выложу. Но у меня есть важная и простая позиция. Я не рекламирую то, что мне не нравится. Даже если товар уже прислали, даже если он уже лежит у меня дома, и, возможно, даже я его уже распаковала, но мне не близок бренд, мне не близко позиционирование бренда или какие-то ценности бренда, или мне товар, может быть, не подходит по качеству, или не совпадает с какими-то моими ожиданиями о конкретной категории товара, я в таком случае не буду никогда это рекламировать. Потому что отношения с моей аудиторией стоят значительно дороже, чем случайная реклама букета, тортика, услуги или какого-то любого продукта. И здесь у многих брендов возникает недопонимание. Они считают, что если блогеру что-то отправили, то блогер автоматически обязан это показать. Желательно быстро, желательно с восторгом, ссылками со всеми на покупки и призывы. Но блог — это не помойка для контента, и блогер — это не рекламный билборд, который все стерпит. Особенно если речь идет о бартере. Бартер — это не покупка эфира, это предложение познакомиться с продуктом. И по факту вы знакомите с продуктом блогера, который имеет свою аудиторию и имеет доверие у этой аудитории. И блогер имеет право сказать: нет, мне это не подходит, я не буду это рекламировать. Если это платная реклама, все немножко по-другому, все обсуждается заранее, и блогер заранее соглашается или не соглашается на конкретный бренд, продукт, условия, сроки, формат, на маркировки, ожидания и так далее. Но если бренд просто отправляет товар без понятных договоренностей, а потом

0: начинает требовать, ругаться или угрожать, это выглядит как минимум странно и опускает этот бренд в глазах у блогера, и, скорее всего, блогер будет негативно отзываться об этом бренде точно так же перед своей аудиторией. При этом сейчас появилась отдельная категория, так сказать, блогеров, это так называемые контент-креаторы. Это люди, с которыми бренд заключает договор не столько на личную рекомендацию, сколько на создание контента вокруг этого бренда. И бренд может прислать товар или предоставить услугу, а креатор снимает фото, видео, обзоры, распаковки, сценарии, может быть, какие-то короткие ролики, то есть производит контент, который бренд потом использует у себя, то есть платит по факту за контент об этом бренде. Но даже здесь есть очень важный нюанс. Нормальный контент-креатор все равно сначала знакомится с продуктом. Он пользуется услугой, он пробует товар, он смотрит, насколько это вообще можно адекватно показать и нормально рекламировать. Нет ли вокруг этого бренда негатива, потому что контент-креатор точно так же набирает аудиторию, и ему точно так же не хочется ей рисковать. Ну и рисковать своей репутацией, конечно же. Потому что даже самый отъявленный, не знаю, халявщик не может убедительно рекламировать то, что ему не нравится. Особенно в долгую, потому что контент-креатор, как правило, заключают договор в долгую, на месяц, два, три или больше. Это особенно важно, потому что многие договоры с контент-креаторами строятся не на больших деньгах, а на бартере. Бренд дает услугу, товар, сертификат, доступ какой-то, а человек просто в ответ создает контент. Но бартер – это не повод обесценивать работу, потому что многие, когда присылают товар по бартеру, обесценивают работу и считают, что вот мы же подкинули вообще-то товар на целых 2000 рублей. Вот здесь моя набавлевшая и важная боль для брендов и такая важная мысль, которую мы, все блогеры, хотим до вас донести.
1: До тех, кто ждет рекламу по бартеру.
0: Если вы хотите работать с блогерами или креаторами по бартеру, не относитесь к ним как к бесплатным рекламным поверхностям и не ждите, что они обязаны что-то для вас делать за ваш тортик за 2000 рублей. Поверьте, это далеко не так. Многие блогеры могут себе позволить платить за еду в ресторане, платить за свою услугу в салоне красоты или в клинике, но выбирают работать по бартеру, в том числе для того, чтобы сократить расходы и увеличить производительность контента, который есть в аккаунте. Вот такая набавлявшая история. И, пожалуйста, любите блогеров, цените их. И если вы думаете, что это бесплатная рекламная поверхность, то мне вас жаль, блогеры тоже будут к вам относиться точно так же. Личная история окончена. Спасибо, что дослушали. Меня зовут Алиса Лисовая. И с вами был «Маркетинг без воды» традиционно.
2: Проект «Репост» на Business FM. Слово и деньги.
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: Легкие деньги, они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили, за что не доплатишь, того не доносишь. Александр Солженицын. Русский писатель, публицист, историк, драматург, поэт, диссидент, политический и общественный деятель. Слово и деньги. На Business FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Частные банки появились в России уже в конце 18 века. Примером могут служить банковские дома рода Канаки, Рафаловича и Эфруси в Одессе. Их годовые обороты составляли десятки миллионов рублей. Банки имели отделения за границей и поддерживали связи с банками Лондона и Парижа. История денег. на Business FM.
4: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. 3 человека погибли, еще 12 ранены в Херсонской области в результате ударов со стороны ВСУ за сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в пятницу. Безответственный курс Евросоюза и его государств-членов может привести к возрождению гитлеровской политики, натиск на восток и развязыванию мировой войны. Об этом говорится в принятом на пленарном заседании Совета Федерации проекте обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам иностранных государств в связи с 85-й годовщиной начала блокады Ленинграда. Порты Украины, Одесса, Черноморск и Южный остаются пустыми. Новые суда за последние сутки в них не заходили. Об этом свидетельствуют данные о графике движения судов в соответствующих портах, с которыми ознакомился ТАСС. Таким образом, суда, которые используют для доставки грузов на Украину и украинского экспорта, не заходили в украинские порты как минимум двое суток с 22 июля. Производство скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях запустят в Петербурге. Они будут оснащены отечественными тяговыми батареями «Сигма-С», сообщил председатель городского комитета по промышленности Александр Ситов. Батареи оснащены интеллектуальной системой управления, что в перспективе позволит интегрировать их в единый цифровой контур управления судном. Ожидается, что первый опытный образец такого судна будет представлен уже в этом году. Чрезвычайное положение национального уровня введено в пятницу в испанском автономном сообществе Мадрид и соседней провинции Авила, автономное сообщество Кастилии и Леон, в связи с природными пожарами, которые уже привели к эвакуации тысяч местных жителей, сообщает испанское телевидение. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. От Мединского и Дегтярева до Дворковича, маршала ЕС, опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов, и это самое серьезное расширение рестрикций за последние 4 года. США заверяли, что Зеленский сделает нужные шаги для урегулирования. У них не вышло выполнить это, заявил Сергей Лавров. Ранее Рубио сказал, что надо искать новые идеи. Условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский, между тем, утверждает, что у США появилось несколько предложений. Что все это значит, комментирует Георгий Бухт. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Евросоюз принял и опубликовал полный список 21-го пакета санкций против России. Он вступил в силу уже. Главное новшество – это экстерриториальный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не конкретную криптобиржу, а вводить полный страновой запрет, если на ее территории функционируют площадки, которые способствуют обходу европейских санкций. В санкционные списки теперь может попасть НПЗ в третьих странах, если он закупает и перерабатывает российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси. Новый список стал рекордным по числу персональных лиц и корпоративных санкций. Под запрет попали 218 физических и юридических лиц.
0: Подробности.
3: Среди физических лиц в санкционный список ЕС вошли помощник президента Мединский, министр спорта Дегтярев, гендиректор РЖД Белозеров, глава «Газпром-медиа» Жаров, замглавы Центробанка Белов, бизнесмен Гуцериев, а также владельцы сети «Светофор». Под ограничения попали также следующие руководители спортивных ассоциаций. Бывший глава Олимпийского комитета России Поздняков, президент Федерации спортивной борьбы Мамиашвили и президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. Он уже заявил, что из-за этих санкций приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Западные СМИ отдельно выделяют, что под санкции попали основатели компании «Пиранья» Корчагин и Чернышов, производящий дроны «Камикадзе». Основной удар пришелся на финансовый сектор. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на предоставление средств 94 банкам, включая Россельхозбанк, Дом РФ, МТС-банк, Уралсиб, Зенит, Почта-банк, Русский стандарт, а также банки маркетплейсов и другие. Кроме того, ограничения затронули крупные финансовые учреждения, среди которых Мосбиржа, и компании, связанные с российской системой международных платежей А7. Также ЕС запретил транзакции с 14 криптоплатформами из Грузии, Арабских Эмиратов и Киргизии, впервые введя механизм полного запрета на услуги с криптоактивами для компаний из третьих стран, помогающих обходить санкции. Кроме того, в список включены крупные аэропорты – Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный, а также предприятия оборонного сектора. В энергетике ограничения затронули Интеррао, несколько НПЗ, а также структуры Славнефти и Татнефти. В этом пакете ЕС заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне 44 доллара за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ, перерабатывающими российскую нефть, в том числе с заводом в грузинском Кулеве. В горно-металлургической отрасли под санкции попали первая алмазная компания, созданная после включения Алроса в список США, Нордголд, Селигдар и другие. Также в списке значится Южуралзолото, которую недавно на торгах купил БТС Мост Холдинг. После сделки организация сменила название на группу компаний БТС Золото, но в списке Евросоюза она указана под прежним наименованием.
2: В очередной раз в санкционный список попали суда теневого флота, более 40. Теперь страны ЕС также получили возможность вводить ограничения против компаний, занимающихся бункеровкой и наймом экипажей для теневого флота. Помимо этого, экспортные ограничения введены в отношении 5 десятков организаций из Китая, Индии, Казахстана и Турции, которые, по версии ЕС, способствуют обходу санкций. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС, а основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась все-таки смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию проекта не вошел. Что стоит за американской формулой Манилы? У США появились несколько предложений, несколько планов по завершению военного конфликта, сообщил Зеленский. В ближайшую неделю может состояться его визит в США, чтобы обсудить эти идеи. Также американцы озвучат их Москве. Ранее госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что нужно искать новые идеи, поскольку условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины. Зеленский допустил трехстороннюю встречу Украины, США и России уже этим летом, если американцы передадут новые предложения Москве. Чего ждать дальше? Комментарий Георгия Буфта.
4: Видимо, Зеленский, ссылаясь на некие предложения американцев, имел в виду недавний телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером. Деталей не привел. Предположение о возможности трехсторонней встречи на этом фоне звучит даже странно. Тем более, что и встреча в Маниле Лаврова и Рубио не принесла результатов. Госсекретарь констатировал, что договоренности Анкориджа, на которые в Москве ссылались до последнего, более не актуальны. Мол, Украина их не приняла, а теперь тем более не примет, намекнул он на американское понимание хода войны как склоняющегося в пользу Киева. Его же замечание о надобности новых предложений и новых идей не получило развития. При этом Рубио подчеркнул, отвечая Лаврову, указавшему на недопустимость накачки Киева оружием, что военная поддержка Украины не меняется. Эта смена тональности во многом результат стратегии Киева и его европейских союзников. Ее логика проста. Массированные удары по российским тылам, НПЗ, портам, флоту, промышленным объектам, логистике Крыма должны продемонстрировать Трампу, что Украина больше не проигрывает, а России, что продолжение войны обходится все дороже. В связи с чем Вашингтону предложено отказаться от давления на Киев по территориальному вопросу и перейти к давлению на Москву. Трамп уже поддержал законопроект Грэма Блюменталя, в котором заложены самые жесткие и масштабные санкции против России с начала войны. Ястребы республиканской партии, к которым принадлежит и Рубио, решили тут перехватить инициативу из рук благосклонно относящегося, как считают, к Москве Уиткофа. В Маниле Рубио фактически солидаризировался с позицией Киева и Европы. Кремль, в свою очередь, подтверждает прежнюю позицию, если не ужесточает. Не раз уже звучала мысль, в том числе из уст Путина, о том, что Москва сохранит за собой буферные зоны в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, помимо требования к ВСУ оставить Донбасс. В Москве выражает готовность воевать как минимум до выхода на внешние границы Донбасса. Все издержки украинских ударов по тылам, включая топливный кризис, блокаду судоходства на Черном и Азовском морях и удары по гражданской инфраструктуре, объявляются терпимыми нетерпимыми. В Москве исходят из того, что резервы для перераспределения средств в пользу военных целей еще есть, а нехватка живой силы, если возникнет, будет закрыта. Те же удары по тылам по такой логике могут способствовать не раскачиванию лодки, а сплочению нации. Что может в такой ситуации предложить администрация Трампа, у которой острой необходимости спешить с миротворчеством в Украине вообще нет? На первое место вышла война с Ираном, исход которой во многом и определит результаты промежуточных выборов в ноябре. Есть некоторая интрига в связи с теми предложениями, которые Уитков и Кушнер передали Зеленскому и которые якобы намерены обсудить с Москвой. Главное, что Белый дом уже не может вернуться к формуле Анкориджа. Но при этом и украино-европейская формула прекращения огня по линии фронта плюс иностранные контингенты в Украине для Москвы заведомо неприемлема. Тогда что Вашингтон мог бы предложить Москве чисто гипотетически? Например, поэтапное снятие американских, а затем и европейских санкций. В законопроекте Грэма Блюменталя такая возможность заложена. Плюс юридически оформленный нейтральный статус Украины с отказом от членства в НАТО. Гарантии неразмещения иностранных войск. Де-факто признание контроля России над занятыми территориями без признания де-юра. Возвращение к идее американо-российских совместных проектов. Однако это чисто умозрительный список. На деле никто ничего подобного даже в разброс не предлагает. Те же европейцы категорически против ослабления санкций до полного урегулирования. Признаков того, что Москва сдаст назад, тоже пока нет. Те же тезисы о буферных зонах, помимо отказа от прежних территориальных разменов, означают, напротив, повышение ставок. Киев пока сохранит уже обозначенный формат кампании, сделав ставку на удары по российским тылам, повышая цену экономического ущерба и отказавшись от попыток контратаковать на фронте, перейдя там полностью к тактике вязкого удержания, надеясь при этом на усиление санкционного давления на Москву со стороны ЕС и США. Минимальная показная переговорная активность нужна Зеленскому лишь, чтобы удержать Трампа на своей стороне, демонстрируя некую конструктивность и пытаясь переложить на Москву ответственность за срыв переговорного процесса. Отсюда и выражаемая готовность к трехсторонней встрече, хоть в июле, как он сказал, хотя всем понятно, что она невозможна. Некая дипломатическая активность и впрямь может возобновиться. И тот же Уитков привезет обновленные предложения в Москву, потом произойдет обмен по-прежнему неприемлемыми и несовместимыми позициями, а военная кампания уйдет в зиму. Или же вообще все переговоры будут поставлены на стоп, а Москва сделает ставку на уже осенне-зимнюю кампанию, в которой решающими факторами станут устойчивость российского и украинского тыла и энергетики к ракетно-дроновым ударам и морозам.
2: Политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Сегодня Сергей Лавров прокомментировал слова Марка Рубио о том, что анкориджские договоренности провалились. Лавров ответил: «Нужно понять, кто конкретно провалился». Подробнее об этом в начале следующего часа на Business FM. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет, во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия тоже была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды в какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
5: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь. Все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности помыться в 3 часа ночи не было.
2: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная экосистема республики. Причины аварии не называются. Но там опровергли информацию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющая Грузию и Турцию. Сегодня с теми, кто в теме, отмена фестивалей в России. Как срыв опен-эйров бьет по организаторам, чем помогает встать на ноги, что именно, и как адаптировать бизнес-стратегию, чтобы себя обезопасить. Об этом мы спросили основателя крупнейшего в России опен-эйра «Дикая мята» Андрея Клюкина.
6: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Ответы на остальные вопросы после полудня и 18.30 на Business FM.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
8: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
3: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» — 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
0: Сделки.
3: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарец» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Банкротство Евротранса все ближе. Банк «Россия» заявил о намерении не инициировать процедуру банкротства одного из крупнейших топливных операторов. На этих новостях бумаги Евротранса упали на 14%. Под вопросом и будущее акций облигаций Евротранса, и судьба сети АЗС «Трасса», принадлежащей оператору. На бирже Евротранс лихорадит с начала года, а число тех дефолтов лишь увеличивается. Подробнее Евгений Перельчук.
11: С момента выхода Евротранса на московскую биржу до серьезных разговоров о банкротстве прошло лишь 2,5 года. Причем первые сообщения о финансовых проблемах топливного оператора появились задолго до начала летнего бензинового кризиса. С начала года акции Евротранса снижались на 60%. На фоне слухов о том, что оператор не платит по народным облигациям на платформе «Финуслуги». В апреле был отскок на новостях о возобновлении выплат. Однако оптимизм инвесторов оказался преждевременным. Накануне Евротранс в очередной раз не произвел выплаты в срок по зеленым облигациям серии 0.1. В техдефолте оказались купоны по облигациям на общую сумму почти 170 миллионов рублей. И после этого Банк России обозначил свои намерения о начале процедуры банкротства. Вероятно, финансовые проблемы Евротранса начались уже давно, а перебои на топливном рынке положение усугубили. Компания все-таки частная, а независимые АЗС в этом кризисе пострадали больше федеральных, говорит гендиректор независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова.
10: Вообще сами банкротные процедуры, которые на текущий момент обсуждаются вокруг этой группы, связаны с взаимоотношениями банка и самого Евротранса. Поэтому здесь, наверное, однозначно вот так вот говорить, что банкротные процедуры, связанные с топливным кризисом, преждевременно. По сути, это единственная компания, которая на текущий момент испытывает такие сложности.
11: Сегодня Евротранс занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сети АЗС Москвы и Московской области. Активов у оператора порядочно. 57 автозаправочных комплексов, трасса, парк бензовозов, свои нефтебазы, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика кухни по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана. Есть даже сеть электрозарядок, 150 точек. В случае банкротства никто, конечно, не будет сравнивать все это с землей бульдозерами, и активы перейдут новым управленцам. А вот держателям акций и облигаций в случае банкротства Евротранса останется только посочувствовать, говорит инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев.
12: При процедуре банкротства как происходит? Компания нет возможности платить по ее обязательствам. В этом случае кто-то, может быть, кредитор в том числе, инициирует процедуру банкротства. Все активы компании переходят банкам, продаются. И если что-то остается, то оно распределяется между держателями акций. Если процедура банкротства инициируется, скорее всего, говоря простым языком, у компании нет денежных средств. И акционерам в случае банкротства, скорее всего, достается примерно ничего. В случае с облигационерами ситуация чуть сложнее, потому что облигационеры все-таки держатели долга. Это в среднем люди, несущие меньше риск. Там процедура предусматривает первоначальную выплату залоговых займов, кредиты от банков, лизинговые обязательства и так далее. И только потом распределение активов между облигационерами. Исторически цифры варьируются от 3 до 5%, то есть именно эту сумму в процентах от номинала, то есть если вы купили облигацию за 1000 рублей, в среднем 30-50 рублей получают облигационеры при банкротстве.
11: Впрочем, пока инициирования банкротства Евротранса нет, а сам оператор все последние месяцы демонстрировал удивительную живучесть. Да, акции летели на десятки процентов, но преданные инвесторы затем отыгрывали падение котировок. Да, оператор не платил по облигациям, допустил несколько техдефолтов, но потом, пусть и с задержками, все же возвращался к выплатам. Иски от топливных трейдеров Евротранс отбивал, неплатежи по бумагам объяснял техническими сбоями. Может быть, один из крупнейших независимых топливных операторов и от банкротства сможет увернуться. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую еще раз.
13: Добрый день.
2: Буквально через полтора часа будет оглашено решение Центробанка по ключевой ставке. Многие ожидают, что сохранится она на текущих уровнях 14,25. Но как ты считаешь, могут сохранить или, может быть, даже повысить?
13: Нет, повысить вряд ли это будет. Совсем такая уже откровенная фронда. Ну, а что касается насчет понизить, ну, в целом консенсус, что ничего не будет двигаться, да, то все останется в режиме статус-кво. Ну, можно так пофантазировать. В принципе, вот ЦБ Казахстана ставку понизил, насколько я вот понял, там, на финансовом рынке Казахстана игроки не так сильно ждали, что ставка будет понижена, поэтому такой небольшой сюрприз, с учетом очень тесной взаимосвязи экономической Казахстан-Россия и важности курса казахского тенге. Ну, по крайней мере, по зависимости от динамики рубля, естественно, вся эта монетарная политика с оглядкой на монетарную политику в России идет. Ставка была 17, стала 16,75, там, поэтому исключать, что символические снижения 25 сотых даст бы возможность как-то чуть-чуть снять вот это мощное давление, которое идет со всех сторон руководство ЦБ и прочее. Ну, дальше можно с сопроводительным заявлением намекнуть, что Это снижение, возможно, последнее или разовое. Все будет зависеть от инфляционной картины, которая, как видим, может действительно у нас ухудшаться в свете новой тактики ударов Украины уже не только по логистике, связанной с энергетической инфраструктурой, но и логистике, связанной с товарными цепочками. Ну и, судя вот по последним данным, начинает бить еще и по цепочкам, связанным с производством продовольствия. Все это совокупность, конечно, может взгреть. Как минимум, рост ценовых ожиданий, а за ними и инфляция. Так что ЦБ это явно будет учитывать. Поэтому, да, скажем, готовимся к тому, что ничего не снизится. С другой стороны, сюрприз может быть. Вернее, надеемся, что, может быть, и в итоге 25 сотых снижение будет. Ну, мало что оно, на что оно повлияет, поэтому здесь как особо никакой реакции не будет. Ну, может быть, в моменте. Долговой рынок в целом стал тоже в дрейф. Ждут решения поставки. В первую очередь влиять будет то или иное решение ЦБ. И главное, комментарии на поведение игроков на рынке внутреннего долга. Ну и косвенно на курс валюты. Это может повлиять. Рубль, кстати, стал укрепляться. Не получилось взять отметку 11.65. Поэтому пошли откатывать теперь к отметке 11,5. Вот в узком таком ценовом диапазоне, кстати, формируется определенная динамика по паре юань-рубль 11,50-11,65. Посмотрим, что будет. Налоговые выплаты у нас идут и прочее, поэтому рубль какую-то поддержку получил. Фондовый рынок здесь, скорее всего, тоже у нас будет такая позиционная борьба, консолидация на более низких уровнях. Пока нет мощности, чтобы рынок как-то рос поактивнее. Ну, тем более цены на нефть стали откатывать. Brent был 101 с утра, сейчас ниже 98. Американцы по Ирану бомбардировщиками, как обещал Трамп, не ударили сегодня. Может быть, ударит в выходные, поэтому рынок нефтяной на всякий случай стал чуть-чуть снижать военную премию. Ну и игроки готовятся к тому, что президент Трамп может включить так называемую тако. Это когда Трамп резко отступает от своей жесткой позиции по тому или иному вопросу. Ну, дескать, фондовые рынки стало у них лихорадить, цены на бензин расти, поэтому Трамп может отступить. Но, судя по ситуации, фондовые рынки в Америке пока, скажем так, трещат, но не ломаются. Цены на бензин, сам Трамп сказал, потерпите, дескать, это для решение вопроса с Ираном, потом даст вам дешевый бензин и прочее, так что, судя по его комментариям, он пока отступать не собирается. Для этого действительно нужно какое-то более масштабное снижение фондовых индексов в Америке, чтобы, ну, особенно сильное снижение цен на рынке долга американского. Пока в целом там тоже все напряженно, но, как говорится, пока без драматизма. Так что вот рынок чего-то ждет. Ну, а доллар американский, кстати, стал укрепляться. Вот здесь на валютном рынке игроки как раз валютные видят, что риски все-таки растут, особенно для европейского и азиатского рынка.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
14: Трудно представить Джеймса Бонда или друзей Оушена, выбирающих шикарные пиджаки онлайн. Конечно, костюм, который сидит как влитой и будто достраивает образ, не бывает случайной покупкой. Окей, он может стоить дешевле, чем о нем подумают, но выглядеть будет дорого. Такое возможно найти в аутлетах Внуково и Новая Рига. Хорошие вещи редко покупают импульсивно, их примеряют. Поглаживают рукой ткань, рассматривают строчку, вслушиваются в звук расстегивающейся молнии. Есть особое спокойствие в том, что знаешь, это оригинальный Хьюго или Бриони. Именно поэтому поездки в аутлеты Внуково и Новая Рига становятся частью новой живой культуры. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
15: Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM.
0: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
16: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов. Один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков «Мерседеса». Ближе к середине сезона опытная команда «Феррари» значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов, но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У «Макларена», который тоже использует силовые установки «Мерседес», ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
17: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Уликулей. В аэропортах Вологды, Костромы, Череповца и Ярославля снято ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация. Совет Федерации России одобрил пакет законов об ограничениях для скрывающихся от наказания релокантов. Россия в первом полугодии, согласно оценкам экспертов, увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Африку на 40% в физическом выражении и на 35% в стоимостном, до более 11 миллионов тонн на сумму около 2 миллиардов 900 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр агроэкспорт. В топ-5 видов продукции АПК в физическом выражении, как отметили в центре, входят пшеница, ячмень, соевое масло, жмых и шрот из семян подсолнечника, свекловичный жом. Всего в этом году Россия экспортировала продукцию АПК в более чем 40 стран Африки. Публикация о том, что с 1 августа в России изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствует действительности. Об этом заявили ТАСС, Минстрой. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Вопрос, кто провалился? Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале Диан Кориджа и заявил, что у России совесть чиста, что называется «пацан сказал, пацан сделал». Что означают слова Лаврова? Часть площадей товаров после атаки на склады «Вайлдберрис» в Шушарах, Уткиной заводе и в Симферополе удалось сохранить, говорит Татьяна Ким. А дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму этой ночи. А уже утром был нанесен еще и удар по предприятию в Кирове. МГУ и ВШЭ признали угрозу американской нацбезопасности. Пентагон включил в соответствующий черный список более 30 российских вузов и НИИ. Чем это грозит учебным заведениям? Все подробности в нашем эфире. Итак, Сергей Лавров ответил на слова Марко Рубио о том, что Диан Кориджи провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИД в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. А знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
18: Насчет того, что онкологические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Но вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции. Потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали. Там, может, один вопрос остался, но есть основа. Наши оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
16: Сергей Лавров накануне, глава Госдеп США Рубио, после встречи с Лавровым в столице Филиппин Маниле, заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины. А поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или Вашингтон. А в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бов. Телеграм-канал «Боут знает».
19: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретно форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса, и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил, и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
20: Но все-таки, вот, по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
19: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее, например. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог это предложить, ведь там достаточно коряво сформулировать свои мысли. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но опять же, еще раз хочется повторить, что Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уиткофа с зятем Кушнером, а работа совместная Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства. Но такой подготовки не было.
16: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Другим темам: от удара ракеты ВСУ сегодня утром пострадало предприятие в Кирове.
1: Как сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов, есть пострадавший, оказывается, помощь. Предприятие глава региона не назвал. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. Киров находится в 770 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить? ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
21: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель – поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной, ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
1: Это был Дмитрий Корнев, журнал «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляли, что дальность ракет «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Сторм Шэдоу», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. Также в городе изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем, в районе 11 часов утра были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Министерство войны США расширило список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
22: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
1: Павел Дубравский, политолог. В мае российская Минобрнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
5: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
6: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
5: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. А всего же в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. А в 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и научно-исследовательских институтов, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес.
7: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
23: «Мир». Каждый день в твоих руках.
24: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
25: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
26: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес ФМ Казань. Новости коротко.
28: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
29: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Сегодня утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Он действовал 2.5 часа. Закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска. На этом фоне в казанском аэропорту задерживаются десятки рейсов. В последний раз режим ракетной опасности в Татарстане вводили 21 июля. Режим действовал меньше часа. Напомним, вчера над Татарстаном сбили БПЛА, их количество не уточнялось. Позже стало известно, что в соседнем с Татарстаном Кировском регионе ракета сегодня атаковала предприятие. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале. Пентагон включил КНИТУ КАИ в список угроз нацбезопасности США. Кроме того, в список Министерства войны попали еще 32 образовательные и научно-производственные организации России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства. Всего в список вошло 130 организаций из России, Китая и Ирана. Они, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам нацбезопасности США. Теперь Пентагон не сможет финансировать фундаментальные исследования, если их провели совместно с организациями из этого списка. Помимо казанского КНИТУ КАИ, в списке числятся МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий и другие. 92 и 95 бензин в Татарстане подорожал почти на 2 рубля за неделю. По данным Росстата, с 13 по 20 июля литр 92 подорожал на 1 рубль 88 копеек и теперь стоит 69 рублей 99 копеек. АИ-95 прибавил 1 рубль 28 копеек и достиг 75 рублей 13 копеек за литр. Премиальный АИ-98 и выше почти не сдвинулся с места, плюс всего 5 копеек, сейчас за литр 98 рублей 45 копеек. При этом топливо в Татарстане остается дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу. Для сравнения, в целом по ПФО литр 92-го стоит почти 71 рубль, 95-го 77. Ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за повреждений НПЗ после атак беспилотников. По данным аналитической платформы Кейплер, в июне объем нефтепереработки в стране упал до минимальных за последние годы значений.

0: Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В советском районе Казани снесут свыше 300 гаражей. Речь о гаражном строительном кооперативе «Тайга», который находится на улице Родины. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, пишет «Реальное время». Согласно постановлению исполкома города, речь идет об участке нежилой застройки площадью 15 тысяч квадратных метров. Что появится на территории после реорганизации, в документе не указано. Судя по объявлениям, опубликованным на одном из сайтов, сейчас в продаже находится 13 гаражей, расположенных в этом кооперативе. Их стоимость варьируется от 320 до 700 тысяч рублей. Причем земля под гаражами у владельцев находится в собственности. С 25 июля на улице Наиля Юсупова в Казани появится новая остановка. Она будет называться поликлиника номер 12, сообщил Комитет по транспорту столицы Татарстана. Там будет останавливаться автобус номер 62. Напомним, в октябре прошлого года в городе появилось несколько новых остановок, в частности, улица Чистопольская около дома номер 61Д, проспект Ибрагимова и станция метро Яшлек по улице Волгоградская, остановка улица Максимова на улице Дементьева у дома номер 7А и улица Батаршина у дома номер 28А. 24 июля в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Республики. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице Татарстана будет от плюс 28 до плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, ближайшие выходные в Казани будут жаркими, дождей не будет, в дневные часы по прогнозам плюс 30, плюс 31. Венер Зельмеев, служба информации «Бизнес ФМ Казань».
1: Почему на фоне замедления спроса, изменений условий ипотеки и осторожности покупателей недвижимость сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам? Зададим этот вопрос эксперту, руководителю маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на «Бизнес ФМ Казань».
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ».
1: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на «Бизнес ФМ Казань».
3: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес ФМ Казань».
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила от 11 до 13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается от 12,5 до 18,5 тысяч рублей, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше?
4: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лосося в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
5: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
6: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
5: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хороший момент вылавливаться сотнями тысяч. Ее мало, еще и не ловится.

0: и то будет цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн – это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться. Цена будет где-то в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
1: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4000 рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
2: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый неспрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша и кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Знай меру.
4: Для слушателей старше 12 лет.
3: Дхану или Дхануш – индийская мера длины, равная 183 сантиметрам. Это длина индийского лука для стрельбы. 2000 дхану составляют один гавьюти. Так индийцы назвали расстояние, на котором на пастбище можно услышать мычание коровы. 4 гавьюти – это одна йоджана, равная примерно 13 километрам. Знай меру на Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
9: Вкусвилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
10: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
11: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
12: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООТМ «Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
14: Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal.
15: Слова, проверенные делом. На Business FM.
13: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Российские военные взяли под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области, сообщила Минобороны России. Специалисты Россельхознадзора с 14 по 21 июля провели инспекцию молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в Россию продукцию под гарантией ветеринарной службы республики и выявили ряд нарушений. Согласно сообщению, до настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья. Россия с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Производство скоростных электрических автономных судов на подводных крыльях запустят в Петербурге. Они будут оснащены отечественными тяговыми батареями «Сигма-С», сообщил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов. Батареи оснащены интеллектуальной системой управления, что в перспективе позволит интегрировать их в единый цифровой контур управления судном. Ожидается, что первый опытный образец такого судна будет представлен уже в этом году. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США зафиксировало новую вспышку циклоспороза, так называемой взрывной диареи. Однако продукт-источник пока не идентифицирован, сообщает телеканал CBS со ссылкой на представителя ведомства. Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни, поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащий паразита. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атака дронов на склады в Элдере в Ленинградской области. Пострадали 3 человека. А ранее пресс-служба ВВРУ сообщала, что работа логистических комплексов была временно приостановлена. Позже появилась информация, что удар пришелся также по объекту в Симферополе. Татьяна Ким говорит, что часть площадей товаров сохранить удалось. ЦБ огласит уже через час решение по ключевой ставке. Большинство экспертов уверены, что менять цифры регулятора сегодня все-таки не будет, но возможны изменения риторики. Но и за час до этого самого оглашения решения индекс Мосбиржи теряет более 2%. Он опустился ниже отметки в 2100 пунктов. Рубль, правда, при этом укрепляется к юаню на 0,5%, 11,51. От Мединского и Дегтярева до Дворковича и Маршала ЕС опубликовал список юридических и физических лиц, которые попали в 21-й пакет санкций. Всего в перечне более 200 фигурантов. Это самое серьезное решение рестрикций за последние 4 года. А Пентагон параллельно составил свой собственный список угроз национальной безопасности. Туда попали 33 российских университета и научно-исследовательских институтов, в том числе НИИ и ВСУ. Найти другие темы в нашем эфире. Итак, еще 3 склада Wildberries попали под удар беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткино и Заводе, в Петербурге области, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. А ранее глава Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись. Пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщил, что по предварительным данным, пострадавших нет. Селлеры говорят о масштабных потерях. Вот что рассказывает Марина, руководитель мыловарни «Промыло», которая делала цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
3: Мы были на всех складах и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались крошки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсация, которую мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которые мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
2: Это была предпринимательница Марина, руководитель маловарни «Промыло». Сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. А в итоге серьезно повреждены 7 крупных складов «Wildberries». Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает гендиректор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
4: Совокупно сейчас из строя так или иначе выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
2: Ефим Алдухов, компания «Точка сверки». Некоторые селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. В частности, об этом рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. А сейчас с теми, кто в теме. Как организаторам Open Air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены? И что ждет индустрию в будущем?
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
6: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
5: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
6: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакцию Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 21 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 25 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как нам казалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
5: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
6: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
5: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, в 2022 году, у вас не было, только финансовые?
6: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски с СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
5: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
6: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
5: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open-air люди не боялись?
6: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых опен-эйров, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам по освещенным, у них там в кемпинг можно заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности опен-эйров, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы, много лет.
5: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году Outline, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
6: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое «Дикая мята» там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Но для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
5: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
0: Прямо сейчас.
2: 6 человек погибли, 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Об этом сейчас сообщают информагентства со ссылкой на губернатора.
0: Реклама.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Международная специализированная выставка «Казань нефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
9: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево, всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура, рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 253 33 39.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
11: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
12: История денег на Business FM.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» — 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
0: Сделки
13: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарец» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «12:47 в Москве. Запрет на экспорт бензина из России власти планируют продлить еще на полгода, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Мораторий на экспорт и бензина, и дизельного топлива истекает 31 июля. Сейчас для дизеля запрет планируют продлить на месяц, для бензина на полгода. Утверждается, что проект соответствующего постановления уже подготовлен, но окончательное решение должен будет принять вице-премьер Александр Новак. Ранее он же сообщал, что принятые правительством меры, в частности, как раз запрет на экспорт нефтепродуктов, помогли стабилизировать ситуацию на рынке. Комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Станислав Митрохович.
14: Опыт предыдущих лет показывает, что введение запрета на экспорт бензина или других видов нефтепродуктов понималось в режиме ручного управления. То есть вот насколько надо, настолько и вводили. Я бы не ориентировался на эти слова про один месяц или полгода. Все будет в зависимости от обстоятельств. На момент даже сами сегодняшнего разговора ситуация нормализовалась. Сумели решить часть проблем с логистикой. Наладили импорт бензина в крупных объемах из Беларуси. По всей видимости, готовятся довольно крупные объемы поступить из Индии, где у Роснефти есть крупные НПЗ, там за счет чего можно договариваться. Тут плюс работает нормирование потребления, вот эти все механизмы, типа вы заправляетесь в одном регионе в каких-то днях, в таком-то районе по другим дням, четные, нечетные и прочее, это все позволяет решить проблему. Конечно, если сейчас предположить, что Украина накопила новые беспилотники и будет делать новый масштабный удар, то ситуация может снова поменяться, но в принципе, с учетом еще и развития систем ПВО, вот ситуация выглядит на момент нашего разговора стабилизировавшейся. Ну и даже в предыдущие годы, на самом деле, тоже. Я помню, у нас были и досрочные отмены сроков запрета на экспорт. В этом нет ничего такого удивительного. Сейчас, по всей видимости, часть переработки вернулась в рабочий режим, что-то успели починить, что-то еще не запустили. За счет этого ситуация стабилизировалась. В зависимости от дальнейшей ситуации с этими ударами будут власти реагировать.
2: Станислав Митрохович, Фонд нацэнергобезопасности, вице-премьер Новак, рекомендует Министерству энергетики и нефтяным компаниям проработать вопрос об отмене ограничений на АЗС по выдаче в одни руки менее 50 литров бензина, пишет РБК. Также перед Минэнерго поставлена задача обдумать способы недопущения обхода персоналом АЗС установленных ограничений реализации топлива. Представители рынка, которые участвовали в обсуждении, объясняют, что в первую очередь рекомендации касаются проработки возможного снятия лимита в случае насыщения российского рынка бензином, а полной отмене ограничений говорить пока рано.
15: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую еще раз.
16: Добрый день.
2: Почти 2% потери по индексу Мосбиржи на данный момент. Ровно 2100 пунктов и остается 40 минут до оглашения ЦБ по ставке.
16: По индексу Мосбиржи, как говорится, видали мы и большее снижение, да, поэтому текущее падение меньше на 2%. Это уже, как говорится, всего лишь ничего. Но индекс Мосбиржи пока вот болтается в этом новом, более низком ценовом диапазоне 2200. Вот, скорее всего, так и будем болтаться, если не будет какого-то внезапного позитива там, в виде геополитики или каких-то позитивных корпоративных или финансовых новостей со стороны наших правительственных и регулирующих органов. Но пока вот в целом здесь в этом плане ничего не проглядывается. Что касается заседания ЦБ, ну, в принципе, уже обсуждали. Тут консенсус общий, что ничего менять ЦБ не будет. С другой стороны, так если пофантазировать, вот ЦБ Казахстана ставку неожиданно понизил на 25 соток. Почему бы ЦБ не сделать такой же шаг? Ну, как говорится, реверанс в сторону и экспортеров, лоббистов, политиков, чиновник из правительства, который, в общем-то, мягко говоря, мягко советует ЦБ снижать ставку. Ну, понятно, что в условиях, которые сейчас формировались в экономике, вот эти новые удары, новая тактика, которая бьет по нашим уже торговым цепочкам, продовольственным цепочкам и прочее, все это, конечно, проинфляционные риски не снижает, а усиливает. ЦБ, в принципе, это понимает. С другой стороны, повлияет на вот эти факторы ЦБ монетарной политикой, похоже, не может. Поэтому проще действительно дать выдох, дать пару выйти и ставку понизить на 25 сотых. Всех это устроит. Ну, реакция будет в моменте позитивной. В финале, думаю, что особо это ничего не решит. Для рынка внутреннего долга это может быть какой-то позитив. Для валютного рынка нейтрально. Для рынка акций тоже нейтрально. Так что ждем и посмотрим. На глобальном рынке оживились опять биржевые индикаторы. Американские, европейские пошли после вчерашнего снижения в плюсике. Цены на нефть, наоборот, пошли вниз. Брент уже ниже 97 долларов. Но здесь все банально. С одной стороны, ожидаемых ударов бомбардировщиками, которые вчера Трамп обещал послать на Иран, не произошло. С другой стороны, у нас выходные, в которые как раз Трамп может послать и бомбардировщики, что-нибудь потяжелее, потому что выходные дни биржи не работают. С другой стороны, рынок постоянно ждет, что Трамп должен снять вот эту шкалу напряженности, потому что фондовые рынки лихорадят, долговые рынки американские вообще показывают падение цен на особенно длинные бумаги, там уже доходности обновляют по длинным бумагам максимальные уровни почти за 20 лет. Это всегда напряженно для рынков фондовых и особенно для американского бюджета, которому приходится много платить процентов за долги и прочее, но Трамп в целом пока свой настрой боевой не снижает. Тем более сейчас идет битва не за какую-то там ядерную или ракетную программу Ирана, а битва идет за контроль над проливом Ормуз. Иран не хочет сдаваться, американцы не хотят отступать. Поэтому по логике вещей тут либо будет какая-то резкая эскалация, Трамп попытается надавить, либо что-то там в итоге произойдет, что обе стороны, ну, в первую очередь, американская, должна хотя бы временно отступить от своей идеи или затеи взять контроль над проливом. Ну, а сейчас реагируют больше на такие новости, которые, в общем-то, идут в качестве сопроводительных. Ну, вот проходит саммит ШОС в Киргизии, там пришли сообщения сразу арабских СМИ, что, дескать, министры иностранных дел Ирана и Пакистана встречаются, обсуждают варианты прекращения огня и прочее. Американская пресса пошла интерпретировать комментарии представителей Ирана на предложение премьер-министра Ирака насчет прекращения огня. Дескать, подумаем. Хотя иранские власти только что опровергли варианты прекращения огня. Повод для коррекции нефтяных котировок нашелся. В принципе, я с утра говорил, что можем отступить куда-нибудь в районе 95 по Brent. Но с точки зрения технического графика, картина, конечно, для нефти выглядит достаточно сильно. Не удивлюсь, если в понедельник будем намного выше 100 долларов.
17: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Лето. Время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
20: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
21: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Иду баянтя. Буквально в переводе с китайского «знающий слишком много ремесел, семью не прокормит». Китайцы уверены, что настоящим профессионалом может стать только тот, кто полностью посвятит себя одному делу и достигнет в нем совершенства. Как результат – деньги, почет и уважение. Если же интересов слишком много, ничего хорошего не получится. Ближайший русский аналог – за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Срочные переводы на Business FM.
22: Все золото мира.
1: Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг. Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца.
21: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Минобороны России заявила о контроле над селами Захаровка и Ивашкина в Харьковской области и Ленина в ДНР. За неделю под российский контроль в зоне спецоперации перешли 8 населенных пунктов. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропорту Краснодара, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, указывается в сообщении. Истребитель F-16 сбил беспилотник в воздушном пространстве Румынии, сообщил президент этой страны Никуш Ордан. Дрон уничтожили над ненаселенным районом. Минэнерго России фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о мерах, направленных на стабилизацию топливного рынка. Документ вводит импортный демпфер на дизельное топливо. Изменения вносятся в налоговый кодекс. В соответствии с ними расширяется механизм топливного демпфера. Он по аналогии с демпфером на бензин может теперь распространяться на дизельное топливо, ввезенное поставщиками с зарубежных рынков. При этом механизм будет действовать только при действующем запрете на вывоз дизельного топлива. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал драматической ситуацию с лесными пожарами в ряде провинций страны. Ранее глава МВД Испании Фернандо Гранде Морласка объявил режим чрезвычайной ситуации общенационального масштаба в автономном сообществе Мадрид и провинции Авила в связи с распространением лесных пожаров. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 13 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен этим утром. 6 человек погибли, более 30 ранены. Само предприятие не называется. При этом Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Вопрос, кто провалился, Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале идеи Анкориджа, заявил, что России совесть чиста, что называется «пацан сказал, пацан сделал». Что значат эти слова Лаврова? Через полчаса Центробанк огласит решение по ключевой ставке. Эксперты в большинстве своем уверены, что менять цифру регулятор сегодня не будет, оставит 14,25%, но может поменять риторику. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, 6 человек погибли, 32 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной ракетной техники. Киров находится примерно в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
23: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми, пока такой информации нет, но владелец компании Firepoint украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель – поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
22: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем в районе 11 часов дня были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят слово пацана, пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
4: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Но вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции, потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там 3 дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали. Там, может, один вопрос остался. Но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
22: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или все же Вашингтон. Но в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Буфт.
5: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретно форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил, и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
6: Но все-таки, вот, по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
5: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но, опять же, Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уитков с зятем Кушнером, а работа совместно Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства.
22: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины из 7 блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой. При этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из этого списка. Чем может это обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
7: Принятое решение ударит по гуманитарному образовательному треку и по сотрудничеству между американскими университетами и российскими университетами, если такие еще где-либо остались. Вероятнее всего, что нет. Но, опять же, если мы говорим о перспективе взаимоотношений обеих стран, то вот именно взаимодействие по культурной сфере, по образовательной сфере, это, наверное, одна из тех сфер, где обе страны могли бы взаимодействовать вне зависимости от разрешения российско-украинского конфликта. Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
22: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
8: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
9: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
8: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Это, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
22: Ирина Банкина, Высшая школа экономики. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес.
21: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
20: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле.
21: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: В эфире новости, в студии Венер Зельмеев. Сегодня утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Он действовал 2.5 часа. Закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска. На этом фоне в казанском аэропорту задерживаются десятки рейсов. В последний раз режим ракетной опасности в Татарстане вводили 21 июля. Режим действовал меньше часа. Напомним, вчера над Татарстаном сбили БПЛА, их количество не уточнялось. Позже стало известно, что в соседнем с Татарстаном Кировском регионе ракета сегодня атаковала предприятие. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале. Пентагон включил КНИТУ КАИ в список угроз нацбезопасности США. Кроме того, в список Министерства войны попали еще 32 образовательные и научно-производственные организации России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства. Всего в список вошло 130 организаций из России, Китая и Ирана. Они, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам нацбезопасности США. Теперь Пентагон не сможет финансировать фундаментальные исследования, если их провели совместно с организациями из этого списка. Помимо казанского КНИТУ КАИ, в списке числятся МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий и другие. 92-й и 95-й бензин в Татарстане подорожал почти на 2 рубля за неделю. По данным Росстата, с 13 по 20 июля литр 92-го подорожал на 1 рубль 88 копеек и теперь стоит 69 рублей 99 копеек. АИ-95 прибавил 1 рубль 28 копеек и достиг 75 рублей 13 копеек за литр. Премиальный АИ-98 и выше почти не сдвинулся с места, плюс всего 5 копеек, сейчас за литр 98 рублей 45 копеек. При этом этом топливо в Татарстане остается дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу. Для сравнения, в целом по ПФО литр 92-го стоит почти 71 рубль, 95-го – 77. Ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за повреждений НПЗ после атак беспилотников. По данным аналитической платформы Кейплер, в июне объем нефтепереработки в стране упал до минимальных за последние годы значений. На выборах депутатов Госдумы в Татарстане будут работать 42 временных избирательных участка. По словам председателя ЦИК Республики Андрея Кондратьева, временные участки будут открыты для удобства избирателей в местах временного пребывания граждан, в частности, в медицинских учреждениях республики, в санаториях, в Международном аэропорту Казань. Кондратьев подчеркнул, что создание временных избирательных участков позволяет каждому гражданину реализовать свое конституционное право на участие в выборах с учетом различных жизненных обстоятельств. Напомним, 18-го 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В советском районе Казани снесут свыше 300 гаражей. Речь о гаражном строительном кооперативе «Тайга», который находится на улице Родины. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, пишет «Реальное время». Согласно постановлению исполкома города, речь идет об участке нежилой застройки площадью 15

0: Года в городе появилось несколько новых остановок, в частности, улица Чистопольская около дома номер 61Д, проспект Ибрагимова и станция метро Яшлек по улице Волгоградская, остановка улица Максимова на улице Дементьева у дома номер 7А и улица Батаршина у дома номер 28А. 24 июля в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Республики. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице Татарстана будет от плюс 28 до плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, ближайшие выходные в Казани будут жаркими, дождей не будет, в дневные часы по прогнозам плюс 30, плюс 31. Венер Дельмеев, служба информации. Информации бизнес FM Казань.
1: Валюта. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
3: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
4: Не является публичной офертой.
3: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
4: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
2: Почему на фоне замедления спроса, изменений условий ипотеки и осторожности покупателей недвижимость сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам? Зададим этот вопрос эксперту, руководителю маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM Казань.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Цены на красную икру бьют рекорды. В сетевой рознице килограмм икры нерки уже доходит почти до 20,5 тысяч рублей, пишет Интерфакс со ссылкой на мониторинг информационного агентства по рыболовству. По словам его руководителя Александра Савельева, еще в середине июня нерка стоила от 11 до 13 тысяч, горбуша 8,5 тысяч за кило. А сейчас икра горбуши вылова этого года продается от 12,5 до 18,5 тысяч рублей, а стоимость икры киты достигает 16,5 тысяч. Чем вызван такой рост цен и что будет дальше?
5: В агентстве по рыболовству называют две причины взлета цен на красную икру. Первая – это природа. Прогноз вылова лососей в этом году на треть меньше, чем в прошлом, соответственно, икры заготовят меньше, и цена выше. Вторая причина – контроль. С 1 октября 2025 года на рынке заработала обязательная маркировка икры через системы «Честный знак» и «Меркурий». Теперь невозможно выдать прошлогоднюю икру за свежую, а подделку – за качественный продукт. Интеграция двух систем не оставляет шансов трейдерам, которые раньше этим грешили. Каждый покупатель может проверить происхождение икры по штрих-коду на упаковке от лосося до прилавка. Так что нынешнее подорожание – это еще и цена за качество и безопасность. Этот год стал аномальным. Для лососевой путины рыба не идет, вылов провальный. Это неизбежно ударит по ценам на красную икру, и к Новому году она станет еще дороже. И бюджетный вариант уже в прошлом, говорит руководитель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Валентин Балашов.
6: Такого не было вообще в истории наблюдений. Рыба не идет ни к берегам Камчатки, и к берегам Сахалина тоже. Вот сейчас она должна была где-то в конце июня пойти, но еще пока, можно сказать, практически ничего. Рыбаки сами все в шоке. Соответственно, и рынок реагирует на это. И нерка, и горбуша, и кижуч, все виды демонстрируют полный провал. Ну, никто не виноват, это природа.
7: Почему нерка дорожает быстрее других видов?
6: Нерка – это один из небольших сегментов красной рыбы, где речь идет о каких-то там нескольких тысячах тонн, а горбуша может в хорошем хороший момент вылавливаться сотнями тысяч тонн. Ее мало, еще и не ловится, поэтому и цена такая. Мы, рыбопромышленники, ожидаем, что 1000 тонн — это хорошо, если мы выловим вместо 235, которые прогнозировала наука. Это отразится и на ценах на красную икру, особенно в преддверии новогодних праздников. Икра будет кусаться, цена будет где-то

0: в коридоре от 15 до 25 тысяч за килограмм.
1: Еще 5 лет назад килограмм икры стоил 4 тысячи рублей. Сейчас цена достигает 20 тысяч. Это сильно изменило покупательские привычки. Деликатес становится все более компактным, говорит основатель сервиса по доставке рыбы и морепродуктов «Курильский берег» в Санкт-Петербурге Алексей Рудько.
2: Раньше по полкило брали, по килограмму, потом по 250, уже по 100. Сейчас уже по 80 катает, по 40 железные. Классика. Сейчас первая путина, самолетами все летало, когда нерка была только. А уже с июля, с августа начинается полноценный ход рыбы, ну, горбуши, киты, которые основной, как бы считается. И поэтому ближе к сентябрю уже будет более-менее понятна цена. Сетевые магазины, видимо, у них чуть другие наценки. У нас, имеется в виду рыбные лавки, цена около 15-16 тысяч за килограмм пока такая. Но я думаю, она меньше не будет. Вот Новый год, наверное, 20 подойдет, скорее всего, если смотреть, как обычно происходит все ежегодно. В сентябре она упадет, возможно, когда будет самый низ спрос, самый вылов. Потом потихоньку начнут все закупаться, и ближе к декабрю начинается плавный рост. И в декабре самые пиковые цены уже, потому что уже все закупились, уже дефицит, уже это продают плохую и задорого, хорошая еще дороже. Ну, имеется в виду автотовики или рыбные добытчики. И самая популярная всегда была горбуша кита, но она не сильно дешевле, чем та же нерка или там кижуч. Многие форель стали брать, но в общем и целом просто стали меньше брать.
1: Как отмечают продавцы, еще недавно красную икру покупали на завтрак. Теперь она стала украшением праздничного стола. На свадьбе, в день рождения, в Новый год и все реже на Масленицу. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Реформа высшего образования в России. Какую проблему она должна решить? И спрос на каких специалистов увеличится в ближайшее время? Какие изменения ждут вузы уже с 1 сентября? Поговорим об этом в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 24 июля, на Бизнес ФМ Казань.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
6: Говорящие фамилии на Бизнес ФМ. Деньги.
7: Старинная монета «алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
6: История денег на Бизнес ФМ.
8: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес ФМ. Не на словах, а на деле. Бизнес ФМ Москва. 87,5.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 13 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулиев. Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл на Иркутский авиационный завод, филиал ПАО «Яковлев» Объединенной авиационной корпорации «Ростеха», передает корреспондент РИА Новости. Планируется, что президент осмотрит производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Несмотря на действия западных стран, торгово-экономические отношения России и Китая находятся на подъеме. Объем торговли по итогам года снова достигнет рекордных значений, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И, которая прошла на полях заседания министров иностранных дел стран ШОС в Киргизии. В свою очередь Ван И заявил, что Китай будет и далее идти по пути развития стратегического партнерства с Россией. Несырьевой, но энергетический экспорт России в страны-члены ЕАЭС в январе-мае вырос на 10% до более 16 миллиардов долларов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушев на площадке 22-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Фигуранту дела о северных потоках в Германии предъявили обвинение в военном преступлении. Защита его оспаривает, заявил адвокат обвиняемого гражданина Украины Сергея Кузнецова Никола Каністріні. Разрешение Роспотребнадзора на открытие получили 97 пляжей в Анапе. Еще 7 проходят экспертизу, сообщает правительство России. Уточняется, что работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе продолжаются. В том числе на пострадавших от мазута пляжах Анапы завершена отсыпка дополнительного слоя чистого песка. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 13.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Центробанк с минуты на минуту огласит решение по ключевой ставке. Эксперты сходятся во мнении, что регулятор оставит ее без изменений. Но, впрочем, сюрпризы от Центробанка уже были. Ждем решения, обсудим его с экспертом сразу же. Часть площадей и товаров после атаки на склады Wildberries в Шушарах, Уткины, Заводи и Симферополе удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму. А этой ночью в общей сложности от атак пострадали 7 складов Wildberries. МГУ и Высшая школа экономики признали угрозой американской нацбезопасности. Пентагон включил в соответствующий список более 30 российских вузов в НИИ. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM».
8: Прямо сейчас.
9: Итак, все-таки сюрприз. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14% годовых ровно. Прямо сейчас обсудим это с экспертом. Итак, Михаил Ханов, финансовый эксперт, сейчас к нам подключается. Михаил, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Ну, 14% все-таки был консенсус другой. Вы такой шаг предполагали?
10: Ну, это один из двух основных сценариев был. Сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Все-таки было принято такое решение о снижении ставки. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона, ну совсем чуть-чуть. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо. Но, тем не менее, решение принято, оно таковое, какое есть. И будем смотреть на риторику на пресс-конференции. Возможно, в связи с тем, что было принято такое решение, риторика будет достаточно жесткая и осторожная.
11: Ну вот я сейчас читаю пресс-релиз. Здесь говорится буквально следующее. Центробанк повысил прогноз по инфляции на этот год до 6-7%. Было 4,5-5,5%. И существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Как вам такой сигнал?
10: Ну, вот, собственно, что я и сказал, это действительно разовый фактор, связанный с ростом цен на топливо. А сейчас эту проблему удалось локализовать в большинстве регионов, и некоторые МПЗ даже начали продавать излишки бензина на бирже в Санкт-Петербурге профильной. Вот, возможно, повлияло, скажем так, мнение нашего президента, который сказал, что он допускает и, возможно, правильным было бы снижение ставки именно на этом заседании. Но повторюсь еще раз, с точки зрения того, что происходит на финансовых рынках, того, что происходит в геополитике и вот совокупность этих факторов, все было за то, чтобы ставку сохранить и снизить ее в сентябре.
11: Кстати, финансовые рынки в восторге просто прямо сейчас. Рынок прибавляет 0,5%, 2151 пункт.
10: Ну, я думаю, что это разовое решение, как и все на бирже, когда идут эмоции. Сейчас это эмоции, все ищут хоть какого-то позитива, отчасти его ищут в возможном улучшении переговорного процесса в геополитической ситуации, потому mm-hmm. что начались какие-то сигналы о возможных контактах, о продолжении, вернее, относительно урегулирования конфликта на Украине. Но, опять же, здесь ситуацию омрачили принятые санкционные пакеты, ну, в первую очередь со стороны ЕС, вот, и даже Пентагон умудрился признать угрозы своей нас безопасности два наших лучших вуза. Вот, поэтому, ну что, пресс-релиз действительно пытается отразить справедливость такого решения. Все очень логично.
11: Траектория ставки в дальнейшем на этот год в таком случае какой может быть?
10: Ну, вообще рынок свопов, повторюсь, заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. А связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, какое аналогичное, которое мы прошли в конце января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Вот. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. Mm-hmm. Вот. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения, связанного с ситуацией в геополитике и на финансовых рынках, чтобы не было разговоров о повышении. Потому что это, конечно, будет действительно эмоциональное и очень неприятное решение. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И опять же, повторюсь, ситуация с ростом цен на нефть в связи с геополитикой, но уже не относительно конфликта на Украине, а относительно ситуации в Ормузском проливе и вокруг него, и конфликта США с Ираном. И опять же, будем надеяться, что это будет носить тоже краткосрочный эффект, потому что высокие цены на нефть, ну, мы сейчас ударимся совсем в геополитику и макроэкономику, они, как это ни парадоксально звучит, невыгодны, в том числе и России, которая является одним из крупнейших экспортеров нефти на рынок, несмотря на все санкции, которые внедрены.
11: Хорошо. А что это изменит на рынке вкладов-кредитов? Вот под вкладом, кстати, была недавняя информация, что крупные банки повысили ставки, ожидали повышения или там сохранения ключевой ставки. Сейчас что-то изменится здесь?
10: Я не думаю, что будут какие-либо изменения, потому что столь незначительные, даже незначительные движения ставки со стороны ЦБ – это, скорее всего, сигналы, да, в отличие от Брошкова-Вирсхебзадена, более четкие и выраженные в цифрах финансовые сигналы, да, вот снижение ставки. Но, тем не менее, это такое косметическое и больше даже такое изъявление и подтверждение у участников рынка, вот вы сказали, что они в восторге, на приверженность ЦБ, несмотря ни на что, все-таки к снижению курса. Понятно, что здесь ЦБ является заложником ситуации вокруг нашей страны в связи с геополитикой и тот дефицит бюджета в районе там 2,7-2,8%, который прогнозируется на конец года. Это тоже ситуация. Минфин не от хорошей жизни вынужден работать с дефицитом. И, конечно же, вот общее, скажем, влияние и на настроение на рынке, и на ситуацию, как вы сказали, и с вкладами, и с кредитами, конечно же, будет зависеть от того, насколько продвинется переговорный процесс или вообще движение к урегулированию ситуации на Украине.
11: И вот, кстати, пока мы с вами разговаривали, восторг этот куда-то испарился на российском рынке.
10: Это минутные колебания рынка, как всегда они бывают. Это, если выражать профессиональным спекулятивным языком, это возможность вынести стопы у слишком эмоциональных игроков, потому что на самом деле ничего такого сверхкардинального или какого-то изменения в направлении кредитно-денежной политики со стороны ЦБ не произошло. Повторюсь еще раз, это, скорее всего, больше такой, знаете, как успокоительный шаг, и потому что некоторые ожидали вообще повышения ставки.
11: Были такие прогнозы, да.
10: Вокруг бюджета, да. Ну вот чтобы не было даже разговоров в эту сторону, наверное, нужен действительно какой-то позитив. И, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным снизить ставку именно сейчас, но, вот еще раз повторюсь, скорее всего, в сентябре у нас ждет пауза, поэтому надо настраиваться на то, что, возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
11: Хорошо, а с рублем давайте проговорим все-таки, что ждет российскую валюту в этой связи или никак вообще не отреагирует российская валюта?
10: Ну, российская валюта как-то реагирует, естественно, те же идут спекуляции, но, как подчеркивает глава нашего ЦБ, Эльвира Хизадовна Набиуллина, основное достижение ЦБ – это рыночность национальной валюты, и здесь все зависит от того, насколько силен или слаб спрос на валюту со стороны участников рынка, экспортеров, импортеров, и здесь такое снижение ставки, оно не слишком повлияет на колебания курса рубля. Опять же, могут быть спекулятивные движения, могут они быть и сегодня под конец сессии, могут быть в понедельник, но я не думаю, что как-то сильно изменится ситуация, потому что, с одной стороны, конечно, инфляционные ожидания и рост инфляции, прогнозируемый на конец года, говорит о том, что рубль может ослабнуть, но, с другой стороны, вот это временное, будем надеяться, что временное, но достаточно существенное повышение цен на нефть. Нефть опять приблизилась к отметке и торгуется вокруг $100. Там изменения происходят каждый день. Оно способствует, опять же, укреплению рубля. Поэтому здесь, ну вот те уровни, которые есть, чуть ниже 80, я думаю, что в ближайшие месяцы мы там и останемся.
11: Большое вам спасибо за комментарий. Михаил Ханов, финансовый эксперт, был с нами на прямой связи. Еще несколько заявлений из пресс-релиза Центра. Центробанка более высокий структурный первичный дефицит бюджета может потребовать более жесткой денежно-кредитной политики, чем в текущем базовом сценарии, говорит Центробанк. Еще раз, ЦБ все-таки решил понизить ключевую ставку, вопреки ожиданиям многих экспертов, на 0,25%, 14% годовых ровно сейчас ключевая ставка. Пока к другим темам. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, кое-где работала фасадная подсветка высоток, и кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Не было света ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
12: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь. Все так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
11: Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварии не называются, но там отвергли информацию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Особая пенсия.
13: В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решение о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимает с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12 500 долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно.
8: Особая пенсия на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: В Сбере уточнили, что с сентября прекратят обслуживание только неактивных валютных и мультивалютных карт международной платежной системы Visa. Пресс-служба подчеркнула, что уведомления были направлены исключительно владельцам карт с нулевыми остатками, которыми длительное время не пользовались. В банке добавили, что деньги клиентов остаются в полной сохранности, а изменения не распространяются на действующие мультивалютные и валютные счета. За год кофемания закрыла четверть кофеен, узнали «Ведомости». В Москве остались 42 точки вместо 55. Эксперты, опрошенные газетой, называют это не кризисным, а естественным процессом на фоне роста аренды и цен на продукты. Убыточные заведения закрывают даже в престижных местах. При этом финансовое положение сети стабильно. Выручка головной компании превышает 900 миллионов рублей, а чистая прибыль достигла 379 миллионов. Такая же тенденция наблюдается и у других игроков. Black Star Burger закрыл половину ресторанов, а «Шоколадница» — 42 заведения, открыв лишь 7 новых точек.
15: Сделки.
14: Холдинг «Коломенский» приобрел московский хлебокомбинат «Пека» мощностью до 200 тонн продукции в сутки. Как передает РБК, старейший комбинат известен выпечкой по советским рецептам, включая торты «Прага» и «Ландыш». «Коломенский» планирует вложить в реконструкцию и развитие предприятия более 1 миллиарда рублей. В прошлом году выручка основного юрлица «Пека» составила 3,5 миллиарда рублей, чистая прибыль – 32 миллиона. Это не первое крупное приобретение холдинга «Коломенский». В 2022 году он уже купил российский бизнес «Фацер», а затем заводы «Волжский пекарь», «Дарница», «Пролетарий» и «Продмастер». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
11: «13:46 в Москве». А сейчас теми, кто в теме, как организаторам open-air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем.
8: «Бизнес FM». С теми, кто в теме.
14: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
16: Здравствуйте.
14: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
16: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
14: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
16: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей, но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше, да, то есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль, и вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов. Я всегда буду помнить пост и реакция Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидите, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как там показалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
14: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
16: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
14: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
16: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски с ВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас столько писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
17: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
18: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
17: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
18: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди, там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам посвященным, у них там в кемпинг можно заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если бы, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложная и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территории, вот как мы, много лет.
17: Тем не менее, мы видим, что происходит в этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
18: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое «Дикая мята» там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну а для этого нам надо было делать свои какие движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
17: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
11: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
8: Реклама.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Ищете уютное место для дня рождения?
20: Или теплых семейных встреч?
19: Семейное кафе «Тренди».
20: Вкусно, уютно для всех.
21: Семья всегда будет в «Тренди».
19: «Тренди.рф».
22: Бронь столов 225-44-33.
23: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
24: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Жэньхао Майо Юн. В дословном переводе с китайского языка «хороший» – не профессия. Иногда прекрасный человек может оказаться не самым полезным, а то и просто вредным. А некто ни рыба, ни мясо в этих же случаях покажет себя эффективным и нужным. Китайцам ли не знать, что выбор между добром и злом или хорошим и плохим всегда остается условным? Срочные переводы на Business FM. Наизусть.
26: Марк Твен.
27: Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.
26: Наизусть. На Business FM.
25: Business FM. Новости. Коротко.
28: 13:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулиев. Банк России понизил прогноз роста ВВП страны в этом году до 0,1%, с 0,5% до 1,5%. Это следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. В апреле регулятор прогнозировал рост экономики России в 2026 году на 0,5% до 1,5%. Центробанк также повысил прогноз инфляции в России на 2026 год до 6-7% с 4,5-5,5%. Это также следует из среднесрочного прогноза. Прогноз по инфляции на 2027-2028 годы сохранился на уровне 4%. Президент России Владимир Путин после Иркутска отправится в Омск, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В пятницу президент России приехал на Иркутский авиационный завод. Песков пояснил журналистам, что поездка на авиазавод проводится в продолжении совещания по развитию авиационной промышленности, которое прошло ранее в Подмосковье. Министерство обороны России заявило в пятницу о контроле над селами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области и Ленина в ДНР. За неделю под российский контроль в зоне спецоперации перешли 8 населенных пунктов. Минэнерго России фиксирует стабилизацию ситуации с обеспечением моторным топливом в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, Краснодарском крае и Татарстане, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев, слова которого приводит пресс-служба ведомства. Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан через портал госуслуги о подписании кредитного договора. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 2:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Очередной сюрприз от Центробанка. Регулятор понизил ключевую ставку до 14% годовых. Снижение на 0,25, хотя многие ожидали сохранения ключевой ставки. Обсуждаем с экспертами такой шаг ЦБ. Ракетный удар по предприятию в Кирове был нанесен этим утром. 6 человек погибли, более 30 ранены. Само предприятие не называется. При этом Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы. Вопрос, кто провалился, Сергей Лавров прокомментировал слова Марко Рубио о провале идеи Анкориджа и заявил, что России совесть чиста, что называется, пацан сказал, пацан сделал. Что значит слова Лаврова? Подробнее об этом в эфире Business FM. Итак, понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк понизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14% годовых ровно. Это 10-е уже снижение ставки подряд, причем рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Российский рынок отреагировал на решение бурным ростом. Ну, впрочем, прямо сейчас этот бурный рост растерян. Снижение даже на 0,1% 2139 пунктов по индексу Мосбиржи. Регулятор объясняет, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами, но устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. Требуется более плавное снижение ключевой ставки, чем предполагалось ранее. Центробанк поясняет, что рост экономики продолжается, но умеренными темпами. Основной вклад в рост внес потребительский спрос. ЦБ обновил и среднесрочный прогноз по ставке. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в этом году из-за роста цен на топливо, но в 2027 году вернется к целевому уровню. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. ЦБ отметил и рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Обсудим это с экспертом, главный экономист инвестиций Софья Донец сейчас. Нет, не подключается, вот мне говорят сейчас. Ну что ж, давайте попробуем все-таки подключиться к эксперту, но пока к другим темам. 6 человек погибли, еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Пожар уже потушен, сообщил губернатор Кировской области Александр Солодов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. Киров находится почти в 800 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить, ВСУ, говорит редактор журнала «Новая оборона заказ» Дмитрий Корнев.
0: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий, которые имеют подготовку к тому, чтобы противостоять легким ударам каким-то. Их цель – поражение производственных предприятий, командных пунктов, штабов и тому подобное. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной, ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
11: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров, дальность британской «Сторм Шэдоу», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. Военный эксперт отмечает, что «Фламинго» почти точная копия британской ракеты FP-5 «Миллениум». Также считается, что «Фламинго» собирается из иностранных комплектующих. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Вместе с тем, в районе 11 часов дня были прилеты ракет по Киеву. Местные СМИ пишут о столбах дыма над городом. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста, знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
1: Насчет того, что анкаридские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу. И президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Но вот не получилось сделать. Я цитировал и передал вчера Марку Рубио высказывание президента Трампа на Аляске в день проведения пресс-конференции, потом, когда он уже вернулся в Вашингтон, еще там три дня подряд он комментировал в восторженных тонах договоренности в Анкоридже. Говорил, что мы практически все порешали, там, может, один вопрос остался, но есть основа нашей оценки. Мы абсолютно с тех же позиций работали, исходя из того, что если принять то, что предложили американцы, это позволит остановить боевые действия и сесть за стол переговоров для урегулирования. Там множество деталей, которые относятся уже к политической стороне вопроса.
11: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса, Москва или все же Вашингтон. В любом случае, формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Буфт.
2: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
3: Но все-таки, вот, по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
2: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все. Москва за это зацепилась, поскольку была какая-то формулировка, за которую можно было зацепиться. Но, опять же, Трамп очень коряво формулирует свои мысли. К тому же он сегодня говорит одно, а завтра говорит другое. Может быть, он обронил то, что никакой Госдеп так не сформулировал. В этом плане, конечно, встреча в Анкоридже была плохо подготовлена. Она была экспромтом. И если бы ей предшествовала работа профессиональных дипломатов, не риэлтора Уиткофа с зятем Кушнером, а работа совместная Госдепартамента и МИДа, тогда, может быть, в Анкоридже был бы положен на стол некий документ, где были бы четкие формулировки и четкие обязательства.
11: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой, и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск. 33 российских вуза Индии попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями из этого списка. Что внесение в черный список значит для российских вузов, для студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
4: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
5: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
4: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. Изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
11: Ирина Абанкина, Институт образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит к этому интерес.
25: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Влекулиев. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому агентство по страхованию вкладов будет назначаться конкурсным управляющим при банкротстве всех кредитных организаций, а не только привлекавших вклады физических лиц. Банки стали реже идти на уступки должникам. Число послаблений по потребительским судам за год сократилось почти в полтора раза, пишет «Известия». Основное падение во втором квартале пришлось на сегмент потребкредитов. По ним требования смягчили на 43% реже, чем год назад. За тот же период число уступок по ипотеке, автокредитам и кредитным картам увеличилось на 18-36%. Однако на эти сегменты приходилось лишь четверть всех послаблений по задолженности, которые в принципе делают банки. Доля небольших девелоперов на рынке за первое полугодие увеличилась с 22 до 27%. Речь о компаниях с портфелем до 20 тысяч квадратных метров. Доля девелоперов с портфелем до 10 тысяч квадратов выросла с 8,5 до 9,5%, до 20 тысяч с 13,5 до 17,5%. Это данные девелоперской компании Urban. Утверждается, что увеличению количества небольших компаний поспособствовали растущая кредитная нагрузка на крупных застройщиков, ограниченный спрос на жилье и появление новых возможностей в регионах.
9: Минэнерго России рассчитывает, что в ближайшее время выйдет постановление правительства, утверждающее запрет на майнинг криптовалюты в Москве, Московской области и ряде территорий Курской области до 2032 года. Об этом журналистам сообщил директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики Андрей Максимов. Решение принято и проект внесен, сказал он. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Погода в Москве.
11: В столице 23 градуса тепла, облачно, с прояснениями. Небольшой дождь возможен в середине дня. 23 градуса – это максимальная температура на сегодня, ночью плюс 15. На выходных 21-24 и тоже с небольшими дождями. 14-16 в Москве. Итак, вопреки всем ожиданиям, Центробанк понизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14% годовых, и это 10-е снижение ставки подряд. Причем рынок ожидал в основном сохранения ставки на прежнем уровне. Ну вот буквально вчера мы общались с экспертами, и практически все ожидали сохранения или даже повышения ставки на те же 25 базисных пунктов, но был один эксперт, который предсказал все-таки снижение ставки. Александр Бартини, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», и он сейчас с нами на прямой связи. Александр, здравствуйте. Ага, не здравствуйте пока. Итак, я еще раз напомню. Да, коллеги, давайте все-таки попробуем подключить нам хоть одного эксперта в эфир. Регулятор объясняет, существующий рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами. Устойчивый рост цен остается в диапазоне 4-5% в годовом выражении. Вот сейчас мне говорят, что наконец-то у нас есть связь с экспертом. Александр Бартинев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Александр, приветствую.
10: Добрый день.
11: Все-таки вы вчера так сказали в нашем эфире, что вот все ждут сохранения ставки, а вы почему-то чувствуете, что ставка будет снижена, вы были правы.
10: Да, спасибо.
11: Вы как считаете дальше, что будет, например, вот со вкладами? Банк России давал такие прогнозы довольно жесткие, которые можно было расценить как жесткие, ну, учитывая, что у нас и топливный шок был и рост инфляционных ожиданий, причем вот до максимального за несколько лет уровня 14% даже, и вот сейчас в пресс-релизе говорится, что...

0: смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях – это может быть неинтересно. А теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
1: А с кредитами что будет?
0: Да, здесь спред по-прежнему будет сохраняться, то есть в этом плане рискованный корпоративный сектор, там ниже, чем Single-A кредитный рейтинг, он будет в этом плане под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Я вижу, что ликвидность банкам сейчас со стороны ЦБ дается в усиленном режиме. То есть, если смотреть за последние две недели, выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4. Ликвидность точно нормализовалась. И здесь все правильно. Немного снизили риски в моменте, потому что мы идем по нижней границе с точки зрения ВВП и с точки зрения там чувствительных компонентов промышленности, которая сильно закредитована и основную долю своей EBITDA платит на выплату процентов. Здесь все правильно, но долгосрочно ставку повысили, ожидания по снижению повысили.
1: Какие ожидания на российском рынке сейчас? Вот сразу после решения Центробанка рынок рванул вверх, все в восторге были от этого решения. Но вот сейчас я смотрю снова снижение, причем на процент снижения. 2120 пунктов прямо сейчас по индексу Мосбиржи. Что происходит здесь?
0: Да, вы знаете, мы здесь с вами обсуждали, что основной фактор это, наверное, не текущая низкая оценка компании, а какой-то ближайший триггер, который позволит инвестору покупать рынок. Вот сейчас, может быть, интересны покупки будут валютные ОФЗ, замещенные ОФЗ или облигации федерального займа, которые сильно скорректировались. А вот в акциях, напротив, сильных притоков пока нет. Я думаю, что роста не будет. Возможно, через неделю, через полторы, когда придут деньги от Сбербанка, от дивидендов, вот эта компания покажет рост сильнее, чем рынок. То есть через полторы недели пока не вижу возможности для роста.
1: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И в начале недели приостановил вообще на неопределенное время. Решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. И такие действия ведомства указывали вообще на то, что были высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
0: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях, по-моему, вчера была новость или позавчера, мы эту информацию ждали чуть раньше, Минфин опубликовал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руоне, а руоне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу. То есть позитивно.
1: Александр, мы теперь доверяем, видимо, вашей интуиции. Траектория ставки в дальнейшем на этот год какая?
0: У нас три заседания осталось. У нас сегодня было опорным, и следующее будет опорное в октябре. И, условно, сейчас текущий ключ 14, есть вероятность, что будет -0,25, -0,25, и на одном заседании пауза. Вероятно, закроем год 13,5% по самой ставке. В ближайшее время в связи с этим аналитики, возможно, начнут позитивно смотреть на рынок акций, потому что изменится ставка дисконтирования. То есть здесь тоже это надо понимать. Поэтому я думаю, что если мы говорим про акции, то точка входа может быть все-таки в августе уже с приходом ликвидности от Сбербанка. Но прежде всего в фокусе сейчас ОФЗ будут и валютные облигации.
1: Понятно. Большое спасибо вам за комментарий.

0: Александр Бартиню, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций», был с нами на прямой связи. Обсуждали внезапное решение Центробанка понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов. Ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. И кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия была также обесточена. Местные власти сообщали, что связано это с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию тоже. Но грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды в какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
1: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь. Все и так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
0: Елизавета, отдыхающая близ Батуми. Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварии не называются, но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения электроэнергии стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 14:28 московское время. У микрофона Сардар Авликулиев. Режим беспилотной опасности отменен на территории Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Этот же режим, объявленный еще в четверг утром, отменен и в Ярославской области. Серьезный удар был нанесен по украинскому полигону с военной техникой. Об этом в эфире телеканала «Апостроф» сообщил основатель, специализирующийся на производстве БПЛА украинской компании «First Contact» Валерий Боровик. По его словам, там была представлена и продукция его фирмы. Президент России Владимир Путин на иркутском авиазаводе Яковлева осмотрел новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-310 с комплектующими и системами только российского производства. Глава Ростеха Сергей Чемизов сообщил президенту, что первый серийный, полностью импортно замещенный МС-21-310 в настоящее время готовится к первому взлету. Всего же на заводе в разных стадиях сборки находится 18 таких самолетов. Банк России оценивает денежно-кредитные условия в стране как умеренно жесткие, следует из заявления регулятора. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. С учетом роста инфляционных ожиданий, жесткость денежно-кредитных условий в реальных выражениях немного снизилась. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие, сказано в заявлении Центробанка. Банк России по итогам заседания Совета директоров в эту пятницу снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд на 25 сотых процентных пункта до 14% годовых. Подозреваемого в поджоге многоквартирного дома задержали в Нижнем Новгороде, сообщили в главке МВД России по региону. Пожар произошел в ночь на 23 июля. Погибла женщина, еще два человека пострадали. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Рубль практически нейтрально отреагировал на решение Центробанка. Регулятор, вопреки всем прогнозам, снизил ее на 25 базисных пунктов до 14% годовых. Сейчас юань на бирже торгуется на отметке 11.47 и на межбанке доллар 77.70. Но рынок сначала резко пошел вверх после снижения на 2% утром. Впрочем, сейчас вновь динамика отрицательная. Часть площадей и товаров после атаки на склады Вайлдберрис в Шушарах, Уткиной заводи и Симферополе удалось сохранить, заявила Татьяна Ким. По предварительным данным, пострадавших нет. Дроны ударили по логистическим объектам компании в Ленобласти, Петербурге и в Крыму этой ночью. В общей сложности от атак пострадали уже 7 складов Вайлдберрис. МГУ и Высшая школа экономики признали угрозы американской безопасности. Нацбезопасности Пентагон включил в соответствующий список более 30 российских вузов и НИИ. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, еще 3 склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах, Уткиной заводе, в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила об этом Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад, после сильного пожара 2024 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись, пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщил, что по предварительным данным пострадавших нет. Селеры говорят о масштабных потерях. И вот что рассказывает Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
4: Мы были на всех складах, и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались крошки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсации, которые мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которые мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
0: О своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматова Топ» Дарья Шматова.
5: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад Шушара. Как интересно, я могу их отгрузить? У меня сейчас 10 заказов заказанных, куда их мне везти, непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору, непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 в Шушарах. Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивать свою работу будем. У меня физические магазины, мы будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
0: Дарья Шматова, сегодняшние удары беспилотников – это уже 3-я крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. И в итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает генеральный директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Молдухов.
6: Совокупно сейчас из строя, так или иначе, выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
0: Ifimal.duhov.sverki. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что уже исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уже его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики Шик Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. Но сейчас анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС сможет блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страховой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Белоруссии, Панамы, Арабских Эмиратов и с Маршалловых островов. Как это будет работать, рассуждает гендиректор агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
7: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Кыргызстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
0: Алена Нариньяни, Крипто А. В этом пакете ЕС также заморозил корректировку потолка цен на нефть на уровне $44 за баррель и ввел запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения уже коснулись одного крупного НПЗ в Белоруссии, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием Кулеви. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку, комментирует ведущий эксперт фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Юшков.
8: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг со стороны европейцев. Пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать с таких НПЗ топливо, но и будут санкции вводить. Но опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы ситуация. В нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля, прежде всего, на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно, и зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты, и сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива, но вот здесь я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе, потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков, не только государственных на этот раз, но и банков-маркетплейсов. Под ограничения попали также Мосбиржа и структуры, связанные с платежной системой А7. Другая платежная система, Золотая Корона, включенная в черный список ЕС, мгновенно перестала переводить деньги в Грузию и также в ряд других стран. Это же коснулось и Цифра банка, комментирует инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
9: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Unistream, который не совсем банк, который имеет именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точечно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране. 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему кэш-счетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет опять-таки удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
0: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее. Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Плата в Ростове-на-Дону, Ульяновск, Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных организаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию проекта не вошел.
10: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207 10 35.
12: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
13: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
14: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
15: История денег на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством, или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Bankiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регулятора Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. А сейчас теми, кто в теме. Как организаторам Open-Air фестивалей сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем?
19: Business FM. С теми, кто в теме.
20: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля Signal. Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
21: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область ставили посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, ну, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
20: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
21: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше. Да? То есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль. И вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов, Я всегда буду помнить пост и реакцию Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи-то не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арткэмп «Дикая мята», то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры «Дикой мяты» 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, ну вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы. И вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть по факту мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как нам казалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
20: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
21: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
20: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
21: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арткэмп «Дикая мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арткэмпа.
20: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая мята» в 26-м году. Как это было?
21: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
20: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open-air люди не боялись?
21: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых опен-эйров, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам по освещенным, у них там в кемпинг можно заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозится на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности опен-эйров. И я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если бы, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность возможность узнать об атаке там, за там, 20-30 минут до этого. Ты всегда можешь там, рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы много лет.
20: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
21: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое дикая мята там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд «Дикая мята» приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Но для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
20: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
19: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С Андреем Клюкиным беседовала моя коллега Ольга Кашинская.
19: Реклама.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Где участок выбрать?
22: Какой фундамент?
18: Какой кирпич?
22: Сколько это вообще стоит?
23: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
24: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
25: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
16: История денег на Business FM.
19: Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование.
24: Все золото мира на Business FM.
19: Business FM. Новости. Коротко.
26: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают предложения от американской стороны. Об этом сказал информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление о результатах саммита в Анкоридже. С его слов, Россия открыта для предложений по Украине, но они должны быть приемлемыми. Он уверен, что Москве следует в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона. Дональд Трамп сомневается в возможности мирного урегулирования конфликта с Ираном и разочарован тем, что он затянулся, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, президент США считает, что Иран понимает только язык военной силы и все чаще склоняется к продолжению ударов. При этом советники Трампа опасаются, что война негативно сказывается на его президентстве. Конфликт привел к росту цен, снижению рейтинга главы государства и гибели более 10 американских военнослужащих. Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин уходит в отставку по состоянию здоровья. Об этом сообщает его пресс-служба. Из-за болезни он больше не может выполнять свои обязанности. Ему необходимо лечение и отдых, говорится в сообщении. Сарвар Шахабуддину 76 лет. Срок президентских полномочий истекал в 2028 году. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации. По его словам, это создало бы риски для организации, сообщил он ТАСС. Ранее за внесение в европейский санкционный список Дворкович объявил, что временно оставляет свой пост президента организации. Исполнять его обязанности будет заместитель президента ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Федерация шахмат России на выборах поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего ФИДЕ с 95-го по 2018 год. Шереметьево отрицает основания для санкций Евросоюза. В его пресс-службе аэропорта подчеркнули, что он ведет свою деятельность в соответствии со статусом крупнейшего гражданского аэропорта и не является объектом, выполняющим функции, которые ему приписываются в опубликованных обоснованиях ограничений. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14%. На этой новости рынок акций сначала двинулся вверх, однако сейчас вектор сменился. Рубль ведет себя индифферентно. В чем причина такой реакции? Какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Обсудим с экспертами. 6 погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждения этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. ЕС меняет санкционный подход к операциям с криптовалютой в интересах России. За помощь в обходе блокировок наказывать будут не отдельные криптобиржи, а страны, на территории которых они работают. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк снизил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение ставки подряд, причем рынок ожидал сохранения ставки на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз по ставке. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5 годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 году из-за роста цен на топливо, а в 2027 году вернется к целевому уровню. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, Центробанк отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. Одним из немногих, кто предсказал в эфире «Бизнес FM» ход регулятора на понижение, был старший персональный брокер БКС «Мира инвестиций» Александр Бартенев. Вот как он объясняет решения и сигналы ЦБ.
3: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже.
4: Кстати, по депозитам. Последние недели крупные банки повышали ставки. То есть, они исходили из того, что ЦБ точно либо оставит, как минимум, да, либо повысит ключевую ставку. Как это теперь будет соотноситься?
3: Если посмотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, вот этот прогноз здесь ключевой, это нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях — это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
4: А с кредитами что будет?
3: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-А кредитный рейтинг. Он будет в этом плане под давлением. С одной стороны, долгосрочно. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Я вижу, что ликвидность банкам сейчас со стороны ЦБ дается в усиленном режиме. За последние 2 недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4. Ликвидность точно нормализовалась.
4: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
3: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязан к руоне, а руоне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
2: Это был Александр Бартенев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». С ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуц. Регулятор объясняет рост цен и инфляционных ожиданий летом с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%, и при этом требуется более плавное снижение ставки. Решение ЦБ о понижении ключа могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Как говорит финансовый эксперт Михаил Ханов, очередной шаг вниз на 0,25% – это политическое решение для успокоения экономики.
5: Это один из двух основных сценариев был – сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
4: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
5: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в РЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив. И, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным. Или ставка на сейчас. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
4: Что ждет российскую валюту в этой связи?
5: Российская валюта как-то реагирует, естественно. Те же идут спекуляции. Но, как подчеркивает глава нашего ЦБ, основное достижение ЦБ – это рыночность национальной валюты, и здесь все зависит от того, насколько силен или слаб спрос на валюту со стороны участников рынка, экспортеров, импортеров. Такое снижение ставки не слишком повлияет на колебания курса рубля. Опять же, могут быть спекулятивные движения, но я не думаю, что как-то сильно изменится ситуация. Инфляционные ожидания и рост инфляции, прогнозируемый на конец года, говорит о том, что рубль может ослабнуть, но с другой стороны, повышение цены цены на нефть к отметке $100 способствуют, опять же, укреплению рубля, поэтому чуть ниже 80. Я думаю, что в ближайшие месяцы мы там и останемся.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки и почему Минфин решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас премия за риск, она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они будут смягчаться, а может быть, так сказать, в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки. Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И это вопрос стратегии размещения. Очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться на уже по, так сказать, более интересным ставкам. Но, с другой стороны, поскольку Минфин заемщик крупный, если мы увидим, что изменение рыночных условий – это какая-то такая постоянная компонента, конечно, в этом случае просто нужно будет это учитывать как новые риски, которые, конечно, будут сказываться на изменении стоимости заимствований. Но пока, судя по стратегии Минфина, Минфин считает ситуацию временной и, собственно говоря, именно поэтому приостановил аукционы, а не предпочел привлекать средства, что называется, по любой цене. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок отреагировал на решение ЦБ бурным ростом, но потом ушел в минус. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ставки на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». 6 человек погибли и еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Пожар потушен. Об этом сообщил губернатор области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. В правительстве Кировской области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Об обстановке в Кирове говорит главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове Анастасия Белова.
7: Пожар на предприятии был потушен. На какое-то время было отключено в большом микрорайоне водоснабжение и электричество. Сейчас оно восстановлено. Проводится обследование домов, потому что где-то окна вылетели. После этого будет принято решение, как оказать помощь, в том числе и людям, которые живут в этом районе.
8: Что с общественным транспортом и в целом с дорогами? Есть ли перекрытие и ограничение движения?
7: Есть перекрытие. Об этом тоже все предупредили и в администрации. Очень оперативно разослали информацию по СМИ, по пабликам, предупредили людей, что сокращены некоторые маршруты в зоне оцепления, где ведутся работы, обследования. Но на сегодняшний день, то есть некоторые автобусы и троллейбусы сократили схемы своих маршрутов. Детские сады, по-моему, сегодня не работают в районе, где произошел удар.
2: Анастасия Белова, главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове. Город находится в 770 километрах на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
9: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми, пока такой информации нет, но владелец компании «Firepoint» украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые оснащены серьезной противовоздушной обороной, полноценной, ракеты «Фламинго», как это уже не раз было до сих пор, в июне, например, и в мае, были бы сбиты.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Украинские власти заявляли, что дальность ракеты «Фламинго» до 3000 километров. Дальность британской «Storm Shadow», которую ранее использовали ВСУ для дальних ударов по территории России, около 300 километров. Военные эксперты отмечают, что «Фламинго» почти точная копия британской ракеты FP-5 «Миланиан». Также считается, что «Фламинго» собирается из иностранных комплектующих.
24: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Бизнес FM Казань». Новости коротко.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Сегодня утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Он действовал 2.5 часа. Закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска. На этом фоне в казанском аэропорту задерживаются десятки рейсов. В последний раз режим ракетной опасности в Татарстане вводили 21 июля. Режим действовал меньше часа. Напомним, вчера над Татарстаном сбили БПЛА, их количество не уточнялось. Позже стало известно, что в Татарстанном Кировском регионе ракета сегодня атаковала предприятие. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале. Пентагон включил КНИТУ КАИ в список угроз нацбезопасности США. Кроме того, в список министерства попали еще 32 образовательные и научно-производственные организации России. Соответствующие документы опубликованы на сайте министерства. Всего в список вошло 130 организаций из России, России, Китай и Иран. Они, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам нацбезопасности США. Он не сможет финансирования, если их тесно с организациями из этого списка. Помимо казанского КНИТУ КАИ, Высшая школа экономики, МГТУ и Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий и другие. 92-й и 95-й бензин в Татарстане подорожал почти на 2 рубля за неделю. По данным Росстата, с 13 по 20 июля литр 92-й 88 копеек теперь стоит 69 рублей 99 копеек. АИ-95 прибавил 1 рубль 28 копеек и достиг 75 рублей 15 копеек за литр. Премиальный АИ-98 выше почти не сдвинулся с места, плюс всего 5 копеек, сейчас за литр 98 рублей 45 копеек. При этом топливо в Татарстане дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу. Для сравнения, в целом по ПФО литр 92-го стоит почти 71 рубль, 95-го – 77. Ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за повреждений работников. По данным аналитической платформы Кейплер, в июне объем нефтепереработки в стране упал до минимальных за последние годы значений. На выборах депутатов Госдумы в Татарстане будут работать 42 временных участка. По словам председателя Цирия Кондратьева, временные участки будут открыты для удобства избирателей в местах временного пребывания граждан, в частности, в медицинских учреждениях республики, в санаториях, в международном порту Казань. Кондратьев подчеркнул, что создание избирательных участков позволяет каждому гражданину реализовать свое полное право на участие в выборах с учетом различных жизненных обстоятельств. На 15 и 20 20 России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В районе Казани 300 гаражей. Речь о гаражном строительном кооперативе «Тайга», который находится на улице Родины. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, пишет «Реальное время». Согласно постановлению 15 тысяч квадратных метров, что появится на территории после реорганизации, в документе не указано. Судя по объявлениям, опубликованным на одном из сайтов, сейчас в продаже находится 13 в этом кооперативе. Их стоимость варьируется до 700 тысяч рублей. Причем земля владельцев находится. С 25 на Илью Юсупова в Казани появится новая остановка. Она называется поликлиник Комитет по транспорту столицы Татарстана. Там будет в городе появилось несколько новых остановок, в частности, улица Чистопольская около дома номер 61Д, проспект Ибрагимова и станция ЭК по улице Волгоградская, остановка улица Дементьева УА и улица Батаршина у дома номер 27А. 24 июля в Татарстане переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Республики. В отдельных районах грозы.

0: образования в России, какую проблему она должна решить и спрос на каких специалистов увеличивает время. Они ждут вузы уже с октября в программе «Правовая пнура» Ялилова. В пятницу, 24 июля, на «Бизнес-ФМ Казань».
1: Для слушателей «Бизнес-ФМ Казань».
2: Им предназначено для слушателей старше 12 лет.

0: Одни и те же проблемы. Иван Медведев подробнее.
1: С теми, кто в теме, один из самых известных крымских виноделов Валерий Захарин рассказал, что его компании перелета 2026-го проще, чем предприятие, тем меньше. И мы поговорили с Павлом Швецом и Рэм Акчуриным, которые как раз занимаются производством авторских вин в объемах, не превышающих 100 тысяч бутылок в год. Проблемы у всех одни. Топливо, постоянные перебои с интернетом, логистика. В Крым трудно завести бутылки, пробки, а искры сложно вывести вино. Плюс специфический сезон. Но вот как об этом говорят виноделы. Павел Швец о дизеле, электричестве.
2: Серьезные перебои с электричеством, что включает его на несколько часов в день. И бензином стоит адски дорого. Но мы даже по этим высоким ценам сделали себе запасы дизельного топлива в таком объеме, чтобы можно было и обработать виноградник до конца, и включать наши дизельные генераторы для того, чтобы переработать этот виноград. То есть в ближайшие 2-3 месяца у нас все более-менее как бы нормально.
1: О том же Рэм Акчурин.
3: Все ищем сейчас генераторы, ищем дизель, которого нету, да, чтобы каким-то образом на этих дизельных генераторах все-таки попробовать и переработать виноград. Я думаю, что крупные производители в данном случае тоже лукавят. Как мне кажется, все предприятия сейчас стоят залитые, принимать и перерабатывать будущий виноград, мало кто понимает. То есть рынок сейчас лихорадит очень сильно.
1: Логистика – это общая боль, которую на конкретном примере описал Павел Швец.
2: Наш трассик два раза вернулся от дрона, и больше уже весь посидел, все, закрывает лавочка.
1: Въехали туристы. Рестораны пустые. Убытки считают все виноделы, продолжает Рэм Акчурин.
3: У нас основные продажи – это летние. Сегодня можно уже точно говорить, минус 70% продаж по сравнению с прошлым годом мы имеем. Помимо того, что мы как бы продаем вино, у нас еще как бы наш проект, он такой агротуристический проект, да, то есть у нас там ресторан, в принципе, на сегодняшний день никому не нужный ресторан, потому что гостей нету, да, то есть как бы два направления, где мы могли что-то заработать.
1: По идее, все эти проблемы должны быть заложены в цену бутылки, но Павел Швец пересматривать прайс не собирается.
2: Свой собственный склад и магазин в Москве. Большую часть вина мы продаем нашим частным покупателям напрямую. Если раньше, знаете, килограмм груза нам обходился в доставке его в Москву 22 рубля, сейчас это там порядка 50-100 рублей. Но когда бутылка стоит 5000 рублей, лишние 50 рублей размазать в цене, это не такая большая проблема.
1: А Рэм Акчурин пока не понимает ни за сколько, а он
3: завезли себе определенное количество по безумной цене 250 рублей за литр. Вот. Для кого мы это будем убирать? Потому что на сегодняшний день потребности в винограде ни у кого нету. Все стоят, я же говорю еще раз, залитые, не знают, куда этот виноград принимать, куда его перерабатывать.
1: О будущем Павел Швец.
2: Мы готовимся к худшему. Вот. И делаем запасы определенные. Как оно дальше будет, мы не знаем. Конечно, это неприятно, но еще раз говорю, мы не знаем, какая погода будет завтра. И мы живем очень часто вот в этом неведении. И такая уж, брат, специфика. Я очень спокойно к этому всему отношусь, конечно. Мы переживем это время.
1: О настоящем Рэм Акчурин.
3: У нас есть все равно там у многих кредитные обязательства. Вроде как сказали, что сделаю долгов, но не получается это в лед сделать. Есть также налоговые обязательства, которые нам тоже надо выполнять. Ну и как бы основное на сегодняшний день, что мы бы хотели, это сохранить коллективы. Поэтому, ну вот в первую очередь будем пытаться сохранить коллектив. Как с налогами, как с кредитами, честно, не знаем.
1: Все виноделы, с которыми мы пообщались, называют этот бизнес специфическим. Говорят, что виноградники закладываются на столетия, в первую очередь погодные. Там

0: не прекращаются никогда. Но в нынешней ситуации одни счастливы от того, что природа в этом сезоне позволила вырастить отличный урожай, а другие опасаются, что неприродные актуальные обстоятельства ведут бизнес. Иван Медведев, Михаил Лапушкин.
1: Говорящие фамилии. Люди, имена которых... В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право купли-продажи земли. И в 1010-м самые смелые из старшая вымерно землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, был ирландцем, но с другой ищем лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, обслуживать, здоровался и не подавал руки. Сетера больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в России.
2: Говорящие фамилии на бизнес FM.

0: Вы слушаете FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 15:28 в Москве. Ирина Кучеренко. В Кремле ожидают предложения от американской стороны по украинскому урегулированию. Об этом сказал информационной службе «Вести» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление о результатах саммита в Анкоридже. С его слов, Россия открыта для предложений, но они должны быть приемлемыми. То Москве следует в своих интересах использовать дуализм позиции Вашингтона. Жительницу Краснодара привлекут к ответственности за видео после атаки беспилотника складским комплексом. Полиция установила ее личность. Ею оказалась 19-летняя девушка. Отмечается, что она нарушила запрет на съемку и распространение материалов о работе ПВО и последствии применения дронов, которые действуют на территории края. Полиция усмотрела в ее действиях нарушение закона об административных правонарушениях. За нарушение тех требований гражданам грозит штраф в размере от 1000 до 3000 рублей. Россельхознадзор с 27 июля ограничит ввоз молочной продукции из Армении. Ведомство объяснило это тем, что в ходе инспекции молокоперерабатывающих предприятий выявлено использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию. Россельхознадзор начал с мая вводить ограничения на импорт из Армении. Сначала под запрет попали цветы, потом томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубника, затем минеральная вода Джимрук и некоторые армянские коньяки. Киевина. Премьер Армении Никол Пашинян назвал эти запреты неправильными и политизированными. Россия заняла 5-е место в мире по числу долларовых миллиардеров. Всего по итогам прошлого года их насчитывает 122, следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, с которым ознакомились РИА Новости. Больше миллиардеров только в США, Китае, Индии и Германии. Новости с НСФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries ВСУ ударили по 7 складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrews Татьяны Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Сергей Лавров отреагировал на заявление Марко Рубио о провале идеи Анкориджа. По словам главы МИД, их авторство принадлежит самим американцам. Россия придерживалась этих договоренностей, поэтому, как сказал Лавров, вопрос, кто провалился. МГУ и ВШЭ признали угрозы американской нацбезопасности. Пентагон включил соответствующий список более 300 десятков российских вузов и НИИ. Какие последствия будет иметь это решение? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Итак, еще 3 логистических объекта Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах был открыт всего год назад после сильного пожара 2024 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщил, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись. Пострадали 3 человека. Впрочем, Ким сообщила, что по предварительным данным пострадавших нет. Селлеры говорят о масштабных потерях. Вот что рассказывает Марина, руководитель мыловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
3: Мы были на всех складах. И «Электросталь», и «Краснодар». И сегодня наши остатки догорают в «Шушарах». В «Шушарах» у нас уже остались крошки. Это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на «Вайлдберрис». Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца. Готовился к 1 сентября и Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсация, которую мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которые мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
2: Марина, руководитель маловарни «Промыла», которая потеряла все остатки на складах «Вайлдберрис». Еще одна история о своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматова Шоп» Дарья Шматова.
4: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад «Шушары». Как интересно, я могу их отгрузить? У меня сейчас 10 заказов заказанных. Куда их мне везти? Непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору? Непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 на «Шушарах». Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивать свою работу будем. У меня физический магазин, и мы будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
2: Дарья Шматова, предпринимательница. Сегодняшние удары беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов «Вайлдберрис». Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает генеральный директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверка» Сверки Ефим Алдухов.
5: Совокупно сейчас из строя, так или иначе, выведено где-то около 15% складских мощностей «Вайлдберрис». Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
2: Ефим Алдухов, директор аналитической консалтинговой компании «Точка сверки». Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали эти сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товары и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик» Наталья Шик. Она пишет в своем телеграм-канале, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, а также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любым учреждением из списка. Что внесение в этот список значит для российских вузов, для студентов и для выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
6: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
7: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
6: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
2: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готово обновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
8: Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
2: Павел Дубравский, Дубравский консалтинг. Сразу же возникает вопрос, если у студента есть диплом, например, Высшей школы экономики или МГУ, откажут ли ему в американской визе? Отвечает эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
9: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов, там российских вузов, представляют опасность для США. Просто был обновлен так называемый список по разделу 1286, куда включаются зарубежные университеты, исследовательские организации, которые по оценке американских властей имеют связи с военными, разведывательными или оборонными программами государств. Автоматического запрета никакого нет. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного, имеет ли отношение к военным или государственным программам. То есть просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, если человек является выпускником одного из вузов, вошедших в этот список. Но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
2: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и иммиграционным вопросам. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям было запрещено вести бизнес. Этой ночью в Грузии и Абхазии случился блэкаут. На кадрах в сети видно, как на оживленной грузинской улице одномоментно гаснет свет во всех домах и тухнут фонари. Улицы погрузились во тьму, только кое-где работала фасадная подсветка высоток. Кроме того, были перебои с мобильным интернетом. Света не было ни в Тбилиси, ни в Батуми, ни в Кутаиси. Абхазия также была обесточена. Местные власти сообщали, что это связано с аварией на крупнейшей в Грузии Ингури ГЭС, обеспечивающей электроэнергией и Абхазию. Грузинская компания Georgian Water and Power предупреждала о возможных перебоях с водой в Тбилиси, Руставе и Мцхета. Люди в местных чатах писали, что воды какое-то время действительно не было, рассказывает отдыхающая близ Батуми Елизавета.
10: 12 часов ориентировочно просто отрубилось все. Мы подумали вообще просто, что это у нас в отеле какой-то баг, потому что у нас такое бывает. Но мы выглянули из окна, там во всем Кабулете света нет. Там минут 30, наверное, 40 в Батуми. И у нас не было света. Ну, ничего критичного, это была ночь. Все и так спали. Интернет, насколько я помню, вроде бы работал. В 7:30 утра свет уже был. Предполагают, что в 3 часа ночи уже дали свет. Отключение было недолгим, и большинство, мне кажется, даже не заметили. С водой ничего не было. Ну, мы не проверяли особо-то воду. Надобности мыться в 3 часа ночи не было.
2: Елизавета, туристка, отдыхающая в Батуми. Сейчас электроснабжение в стране восстановлено, сообщает Государственная электросистема республики. Причины аварий не называются. Но там отвергли версию СМИ о том, что причиной масштабного отключения стала авария на линии электропередачи, соединяющей Грузию и Турцию.
0: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
12: Международная специализированная выставка «Казань-Нефть-Газхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
13: Деньги. После завершения Великой Отечественной войны 1812 года выяснилось, что воевал Наполеон и на денежном фронте. Для подрыва российской экономики французы использовали фальшивые ассигнации. Выявить их стало возможным лишь благодаря одной опечатке. А всего Ассигнационный банк России за 4 послевоенных года вывел из обращения фальшивок более чем на 5,5 миллионов рублей.
0: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
14: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством, или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Bankiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регуляторов Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 15:45 в Москве вы слушаете Business FM. Сергей Лавров ответил на слова Марко Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, мы готовы, подчеркнул Лавров.
15: Насчет того, что анкорические договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился. Потому что в Анкоридж мы приехали, имея на руках заранее доставленные предложения Соединенных Штатов, одобренные президентом Трампом. И мы их взяли в работу, и президент Путин, как он не так давно вновь повторил на одной из своих пресс-конференций, были сомнения, не сразу, но мы подумали и согласились. Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты были. Президент Трамп, я не выдал большую тайну, не раз говорил, в том числе в Анкоридже, вот это наше предложение, да, там частично компромиссное, и мы это приняли, что это компромиссные предложения, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежные элементы компромисса. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что я предложил. Ну вот не получилось сделать.
2: Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемы для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мирного урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса – Москва или Вашингтон. В любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
16: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
17: Но все-таки, вот, по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
16: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки Москве. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины из семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой и при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти. Но Россия не уйдет, отметил Маск. Новый сезон российской премьер-лиги стартует этим вечером. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». Встреча начнется в 8 вечера по московскому времени. Об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес FM».
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и «Балтика». Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Но Игдесамову, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов, Кисляк, Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес FM», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
19: Ноль побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. Балтика, сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
18: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Карседо удачного сезона.
19: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Карседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
18: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Акроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паока» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский хавбек «Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирсяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирсяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
20: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирсяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
18: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Факел» «Динамо Махачкала», «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
13: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
13: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на Бизнес FM. FM.
12: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Сезон 26-го года в Формуле-1 подходит к своему экватору. Он получается очень спорным из-за лазейки в техническом регламенте, который со своими моторами нашел Мерседес. Вроде бы все очевидно. Трехлучевая звезда уверенно идет к победе в Кубке конструкторов, а один из ее пилотов, Кими Антонелли или Джордж Рассел, станет чемпионом мира. Но если посмотреть на индивидуальный зачет, то все не так радужно для гонщиков Мерседеса. Ближе к середине сезона опытная команда Феррари значительно доработала свои болиды, а ее лидер Льюис Хэмилтон в 41 год имеет реальные шансы завоевать рекордный 8-й титул и обойти великого Михаэля Шумахера. Силовые установки «Мерседес» опережают конкурентов. Но появились проблемы с надежностью, и они могут привести к серьезной потере очков во второй половине сезона. Именно надежность позволяет «Феррари» конкурировать с немцами. Но итальянцам нужно решить проблемы с перегревом резины, которая мешает уверенно завершать гонки. У остальных команд проблем еще больше. У «Макларена», который тоже использует силовые установки «Мерседес», ужасный износ шин и сложности с использованием самого сильного мотора сезона в своей конструкции. Red Bull с этого года использует двигатели Ford, которые значительно уступают конкурентам в плане электрической тяги. Да тут еще и взаимное недовольство команды и звезды Макса Ферштаппена. У середняков Alpine, Racing Bulls, Haas и Williams и болиды средние, не позволяющие рассчитывать на победы. У Audi получилась отличная машина, но новичок Формулы-1 не смог сделать ее надежной. Очень жалко Фернандо Алонсо из Aston Martin, болиды которого часто не могут финишировать из-за технической неоснащенности команды. Ну а Cadillac без единого очка просто медленный.
0: Спорт и деньги на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. Всегда прощайте своих врагов. Ничто не взбесит их сильнее. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минфин США объявил о введении крупнейших в истории санкций против мексиканского картеля «Халиско» новое поколение. Ограничения также касаются и Хуана Карлоса Гонсалеса, которого в Штатах называют лидером этой преступной группировки. Как заявило министерство, санкции вводятся в отношении в общей сложности 50 человек и компаний, связанных с картелем и оказывающих ему помощь в отмывании и сокрытии активов. Картель считается одной из самых экстремистских военизированных преступных группировок стран. Президент Казахской Федерации шахмат Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации. Об этом сообщили газете «Коммерсант» в пресс-службе компании Freedom Holding Corp, основателем которой он является. В тандеме с Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента ФИДЕ после добровольного ухода Аркадия Дворковича из-за введенных против него санкций Евросоюза. Правительство Венгрии сменило гендиректора компании, которая ведет строительство АЭС ПАКШ-2 по проекту «Росатома». Об этом сообщил министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань. Причины кадрового решения он не уточнил. ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали снижение рейтинга «Единой России» до 33%. Для опросов фонда «Общественное мнение» это самый низкий результат, который показывала партия власти с февраля 2022 года. Оба социологических центра отмечают рост рейтинга одобрения Владимира Путина. Плюс 0,2% пункта до 65,3% у ВЦИОМ и плюс 4% до 70% у ФОМ. На прошлой неделе социологи фонда указывали самый низкий уровень одобрения президента с февраля 22-го. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14%. На этой новости рынок акций сначала двинулся вверх, однако потом скорректировался, рубль немного укрепляется. В чем причина такой реакции, какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждения этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. ЕС меняет санкционный подход к операциям с криптовалютой в интересах России. За помощь в обходе блокировок наказывать будут не отдельные криптобиржи, а страны, на территории которых они работают. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателя подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5% годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава Центробанка ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
1: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
2: Эльвира Набиуллина, глава Центробанка. При этом ранее регулятор давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий. Причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас в заявлении регулятора говорится, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет со вкладами и как объяснить решение и сигналы ЦБ? Комментирует персональный брокер БКС Мир-Инвестиции Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире Бизнес ФМ ход регулятора на понижение.
3: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
2: А с кредитами что будет?
3: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась. За последние две недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
2: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть, ну, не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
3: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план на заимствование, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руне, а руне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами. А глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
4: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
2: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
4: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в РЖКХ, аналогичное, которое мы прошли в конце января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив. И, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным. И ставка на сейчас. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки? Почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
5: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
7: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
5: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций моментально отреагировал на решение ЦБ 1% ростом, но сейчас находится в небольшом минусе. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения, Казахстан и другие ранее доступные страны. Теперь через золотую корону отправить деньги из России можно только в 4 страны и Турцию, Азербайджан, Узбекистан, Киргизстан и Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии золотая корона оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
6: Золотая корона – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только золотая корона. Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от золотой короны. И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот, же Озон, чуть позже уже из направлений Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
17: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
6: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
17: Вот жалобы какие-то уже поступают?
6: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузии. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
17: Не может эта ситуация, ну, привести к тому, что часть россиян задумывается о том, чтобы переехать из Грузии?
6: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии опять же работает SWIFT. То есть есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет свифты. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно золотую корону использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
2: Федор Худокормов, журналист, который сейчас находится в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, ВБ-банк и МТС-банк. Ограничения затронули и Цифра-банк. Фридом-банк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее об этом в дальнейшем эфире.
0: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Новости экономики.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минэнерго заявила о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов. Положительная динамика, то есть увеличение работающих заправок и сокращение очередей, наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской и Иркутской областях, в Татарстане и на Кубани, в Архангельской и Саратовской областях, сообщил глава ведомства Сергей Цивилев. По его словам, выполнение решений и рекомендаций находится в ведении региональных властей. Они могут, исходя из актуальной обстановки, вводить временные ограничения. Китай внес 14 организаций стран Евросоюза в список экспортного контроля в ответ на 21-й пакет санкций ЕС против России. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР на своем сайте. Решение принято в соответствии с законодательством Китая об экспортном контроле в целях защиты национальной безопасности и интересов государства. Экспортерам запрещается поставлять указанным организациям товары двойного назначения. Кроме того, зарубежным организациям и физическим лицам запрещено передавать им товары двойного назначения китайского происхождения. Ассоциация представителей электронной торговли предложила создать механизм поддержки предпринимателей, пострадавших от ограничения работы инфраструктуры маркетплейсов. Свои предложения бизнес направил в Минэкономразвитие после серии атак на логистическую инфраструктуру Wildberries. Ущерб от пожаров на складах могли понести более 220 тысяч продавцов. В московском регионе начал снова расти спрос на склады. Во втором квартале было арендовано и куплено 425 тысяч квадратных метров помещений класса А, говорится в исследовании консалтинговой компании Core XP. Это на 45% превышает итоги апреля-июня прошлого года и на 59% результаты предыдущего квартала. Основная активность на рынке формируется в основном несколькими крупными игроками, отмечают в компании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
2: Плюс 24 в столице. Местами по области наблюдаются осадки. До Москвы они доберутся около полуночи и лить будет до середины дня субботы. Завтра заметно похолодает. Плюс 20 – это максимум. Шестнадцать 17 в Москве. Вы слушаете Business FM. 6 человек погибли, еще 26 пострадали при ракетной атаке на предприятие в Кирове. Был пожар, но он потушен, сообщил губернатор области Александр Соколов. Украинские власти утверждают, что нанесли удар по заводу «Авитек», производящему комплектующие для авиационной и ракетной техники. В правительстве области уточнили, что в Кирове устраняют последствия удара, подключают электро- и водоснабжение. В городе также изменили схему движения общественного транспорта. Об обстановке в Кирове говорит главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в этом городе Анастасия Белова.
9: Пожар на предприятии был потушен. На какое-то время было отключено в большом микрорайоне водоснабжение и электричество. Сейчас оно восстановлено. Проводится обследование домов, потому что где-то окна вылетели. После этого будет принято решение, как оказать помощь, в том числе и людям, которые живут в этом районе.
7: Что с общественным транспортом и в целом с дорогами? Есть ли перекрытие и ограничение движения?
9: Есть перекрытие. Об этом тоже все предупредили и в администрации. Очень оперативно разослали информацию по СМИ, по пабликам. Предупредили людей, что сокращены некоторые маршруты в зоне оцепления, где ведутся работы, обследования. Но на сегодняшний день, то есть некоторые автобусы и троллейбусы сократили схемы своих маршрутов. Детские сады, по-моему, сегодня не работают в районе, где произошел удар.
2: Анастасия Белова, главный редактор проектов издания «Бизнес-новости» в Кирове. Сам город находится в 770 километров на северо-восток от Москвы по прямой. Чем могли бить ВСУ, говорит редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
10: Поражено машиностроительное предприятие «Авитек». Предприятие производит комплектующие для авиационной техники. И, судя по всему, предприятие в Кирове поражено крылатыми ракетами «Фламинго». Сбитыми или не сбитыми пока такой информации нет, но владелец компании Firepoint украинской уже опубликовал видео запуска ракет «Фламинго» с указанием, что это запуск по объектам в Кирове. Одна ракета «Фламинго» несет боевую часть массой 1000 с небольшим килограмм, то есть это авиабомба массой 1 тонну и калибра соответствующего. То есть такая боевая часть может пробивать бетонные конструкции, соответственно, предприятий. Вполне вероятно, что ВСУ улучшает точность наведения своих ракет, ведет работу по совершенствованию этих ракет. К сожалению, не всегда, особенно когда речь идет о периферийных каких-то населенных пунктах, мы можем перехватывать эти ракеты. Понятно, что если бы удар наносился по районам, которые

0: комплектующих. Анализируем вступивший в силу 21-й пакет европейских санкций против России. Главное новшество – внеюрисдикционный подход к криптовалютам. ЕС может блокировать не отдельные криптобиржи, а вводить полный страновой бан, если на территории государства работают площадки, помогающие обходить санкции. В список включили 14 компаний из Грузии, Киргизии, Белоруссии, Панамы, Арабских Эмиратов и Маршалловых островов. Как это будет работать, рассуждает гендиректор агентства по работе с криптовалютными операциями «Крипто-А» Алена Нариньяни.
1: Я на самом деле не очень себе представляю, как можно ограничить целые страны в рамках использования криптовалют, потому что криптовалюта все-таки такая мобильная и динамичная история, которая быстро развивается и которая децентрализована в свое время. И именно благодаря отсутствию вот этого единого рычага, нажав на который можно отключить кому бы то ни было возможность использовать этот сервис, она и привлекла аудиторию. Скорее всего, они будут блокировать криптопровайдеров, которые зарегистрированы в определенной стране и которые оказывают услуги криптокомпаниям и взаимодействуют так или иначе с европейскими банками или с европейскими компаниями. То есть они будут просто запрещать своим компаниям и своим банкам взаимодействовать вот с этими криптопровайдерами, которые зарегистрированы в дружественных с Россией юрисдикциях. Потому что какого-то другого способа это сделать я плохо вижу. В качестве примера можно посмотреть на то, как они ограничили Binance. Вот это, собственно говоря, был самый большой удар для российского крипторынка, когда в один из предыдущих пакетов санкций они запретили крупным биржам взаимодействовать с российскими пользователями. Эти биржи действительно ушли с рынка. Но реализовать это удалось только потому, что биржи сами ушли. Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам и новым площадкам, которые будут регистрироваться, продолжать оказывать эти услуги. Просто это будет чуть дороже за счет увеличения цепочек, потому что появятся, наверное, компании, перевалочные пункты в дружественных юрисдикциях, где очень много пользователей, и решения принимаются не одним лицом, а, соответственно, каждым пользователем отдельно.
0: Алена Нариньяни, эксперт. В этом же пакете ЕС ввел запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Ограничения коснулись одного крупного НПЗ в Беларуси, а через полгода в силу вступит запрет на сделки с грузинским предприятием в Кулеве. При этом поставки топлива не только из Беларуси, но и из Казахстана могли бы частично помочь российскому рынку, комментирует ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
2: НПЗ в третьих странах – это некий новый шаг со стороны европейцев. Пытаются давить на покупателей российской нефти. И ранее они ввели ограничения на покупку нефтепродуктов, сделанных из российской нефти в третьих странах. Теперь же они говорят, что не только себе не будут покупать таких НПЗ топлива, но и будут санкции вводить. Но опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Потому что администрировать эти санкции крайне сложно. Также и сейчас вряд ли европейцы в нынешних условиях, тем более дефицита топлива, дизеля, прежде всего, на мировом рынке, будут вводить санкции в отношении каких-то турецких НПЗ, например, или индийских НПЗ, у которых они приобретают топливо, потому что ты таким образом создашь дополнительный дефицит на своем топливном рынке. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Точно так же, как отслеживанием происхождения нефтепродуктов из Индии, из Турции и прочих стран, которые покупают российскую нефть, они не будут здесь как-то спешить. Опять же, Беларусь от того, что ее НПЗ попал под санкции, я думаю, что точно уж не откажется от поставок в Россию. Для нее это выгодно, и зачем им какой-то конфликт в топливной сфере с Россией? Потому что сейчас весь экспорт белорусских нефтепродуктов идет через российские порты, и сохранить хорошие отношения с Россией гораздо важнее, чем соблюдать какие-то европейские санкции, которые против них же и вводят. Ну а вот, кстати, с точки зрения Казахстана, вот здесь ситуация гораздо сложнее. Хоть Казахстан и поставляет гораздо меньше топлива. Но вот здесь я думаю, что Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе, потому что его НПЗ как раз еще не попали под санкции европейские, и он может воспринимать это как угрозу. Но с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Пусть он и по нефти является страной-экспортером, но все равно там и обменные операции происходят, транзит газа через Казахстан идет, транзит, наоборот, казахской нефти через Россию идет. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива.

0: Россию.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В финансовом секторе заморозка активов и запрет на операции коснулся почти сотни банков. Не только государственных на этот раз, но и банков-маркетплейсов. Под ограничения также попали Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7 и платежная система «Золотая корона». Комментирует инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
2: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Остались только либо какие-то мелкие банки, либо системы типа Юнистрима, которые не совсем банк, которые имеют именно расчетную направленность. И, соответственно, ЕС бьет не как-то точечно по крупным банкам, хотя крупный банк — это всегда, ну там, что такое отказ для валюты для крупного банка? Это отказ для, по сути, значимого количества клиентов по всей стране. 30% населения экономически активного или больше. Это удар по платежной инфраструктуре, по тем потокам, через которые идет торговля России. Соответственно, что это значит? Что все перестанут этим заниматься? Нет. В России банки как работали, так и работают. Что изменится? Это изменится с точки зрения изменения стоимости потоков вовне. То есть, ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но могу сказать точно, что, грубо говоря, санкции не поспевают за возможностями их обхода. То есть, если, да, делать какой-то крупный банк, разворачивать систему корсчетов, там филиальную сеть и так далее, это действительно удар. Причем он же просто туда вносится по факту нахождения платежей. Потому что, по сути, сейчас какой платеж не возьми в России, он там так или иначе может быть рассмотрен как санкционный со стороны ЕС. Соответственно, что будет? Будет опять-таки удорожание всего этого потока, усложнение цепочек, но сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
1: Кирилл Кучинский, финансовый эксперт. Кроме того, в список включены крупные аэропорты, не добавленные в пакеты ранее. Это Шереметьево в Москве, Минеральные воды, Платов в Ростове-на-Дону и Ульяновск-Восточный. Также ЕС ввел ограничения в отношении ряда руководителей спортивных ассоциаций. Среди них президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который уже заявил, что приостановил исполнение своих полномочий на посту президента Международной шахматной федерации. Дворкович также назвал решение ЕС незаконным и несправедливым и пообещал, что оно будет немедленно обжаловано всеми возможными способами. Примечательно, что принятию пакета предшествовали ожесточенные споры внутри ЕС. Основным камнем преткновения стал вопрос о запрете на морские перевозки российского СПГ. Греция добилась смягчения этой меры, и полный запрет в итоговую версию пакета не вошел.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин объявил об уходе в отставку по состоянию здоровья. По данным портала BD News 24, парламент может официально объявить о принятии его отставки уже сегодня. Шахабуддин вступил в должность в апреле 23 года сроком на 5 лет. Как отмечает портал, за время его президентства в стране прошли 2 общенациональные избирательные кампании, были приведены к присяге 3 премьер-министра, а также произошли массовые протесты, завершившиеся свержением правительства и премьера. Издание отмечает, что ни один президент за последние 3,5 десятилетия не занимал свой пост в столь неспокойные времена. Аркадий Дворкович не будет участвовать в выборах главы Международной шахматной федерации. По его словам, это создало бы риски для организации, сообщил он ТАСС. Ранее из-за внесения в европейский санкционный список Дворкович объявил, что временно оставляет свой пост президента организации. Исполнять его обязанности будет заместитель президента ФИДЕ, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Федерация шахматной России на выборах поддержит кандидатуру Кирсана Илюмжинова, возглавлявшего ФИДЕ с 95 по 2018 год. Представители малого и среднего бизнеса, чьи товары пострадали в результате атак на логистические центры Wildberries, получили кредитные каникулы от ВБ-банка и ВБ-финанс. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы Wildberries and Rus. Платежи по основному долгу и начисление процентов заморожены на 3 месяца. При этом отсрочка подключена автоматически. Информация об этом уже отобразилась в личных кабинетах продавцов. В компании заявили, что возможность поддержки для сегмента крупного бизнеса рассматривается в индивидуальном порядке. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrews Татьяны Ким, часть площадей товаров удалось сохранить. Сергей Лавров отреагировал на заявление Марка Рубио о провале идеи Анкориджа. По словам главы МИД, их авторство принадлежит самим американцам. Россия придерживалась этих договоренностей, поэтому, как сказал Лавров, вопрос, кто провалился. МГУ и ВШЭ признали угрозой американской нацбезопасности. Пентагон включил в соответствующий список более трех десятков российских вузов и НИИ. Какие последствия будет иметь это решение? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге, области, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила Татьяна Ким. Сейчас работа комплексов приостановлена. Склад в Шушарах, добавлю, был открыт всего год назад после сильного пожара 2024 года. Ранее губернатор Ленобласти Дрозденко сообщал, что в результате попадания беспилотников склады Wildberries загорелись и пострадали три человека. Впрочем, Ким говорит, что по предварительным данным пострадавших нет. Ну а у селлеров опять масштабные потери. Вот что рассказывает Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая делает цветы и букеты из мыла. Она потеряла на складах Wildberries, в том числе в Шушарах, все складские остатки, которые готовила к продаже к 1 сентября.
0: Мы были на всех складах и «Электросталь», и «Краснодар», и сегодня наши остатки догорают в Шушарах. В Шушарах у нас уже остались крошки, это 80 единиц букетов. За последнюю неделю мы потеряли все складские остатки на Wildberries. Это все то, что весь наш коллектив делал с апреля месяца, готовился к 1 сентября, Дню учителя. Мы массово завозили нашу продукцию на склады. Компенсации, которые мы получили за «Электросталь», это просто слезы, которые не покрывают даже стоимость шпажек, которые мы используем в своих букетах. Это, конечно, удар для мелкого бизнеса, для таких малышей, как мы. Для нас действительно больно терять каждую единицу, потому что все мы делаем руками.
1: Марина, руководитель маловарни «Промыло», которая потеряла все остатки товара на складах Wildberries в результате ударов украинских БПЛА. Еще одна история о своей ситуации говорит предпринимательница из Петербурга, владелица «Шматов Шоп» Дарья Шматова.
5: Я нахожусь в Санкт-Петербурге. Самое смешное, что я узнала о том, что горит склад в 7 утра, но заказы продолжали поступать, что с отгрузкой на склад Шушара. Как интересно, я могу их отгрузить. У меня сейчас 10 заказов заказанных. Куда их мне везти, непонятно. Говорят, Красный Бор. Что там в этом Красном Бору, непонятно. Сейчас мы пытаемся распродать весь товар, забрать его невозможно. Пострадали пока мы на 500 000, плюс где-то 1 000 000 на Шушарах. Компенсацию за все это я получила 9400 рублей. Перестраивать свою работу будем. У меня физические магазины, мы будем продавать через соцсети и продолжать работать офлайн.
1: Дарья Шматова, предпринимательница. Сегодняшний удар беспилотников – это уже третья крупная атака на складскую инфраструктуру маркетплейса за последние 6 дней. В итоге серьезно повреждены 7 крупных складов Wildberries. Какой ущерб на данный момент понес и маркетплейс, и селлеры, оценивает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
6: Совокупно сейчас из строя так или иначе выведено где-то около 15% складских мощностей Wildberries. Если оценивать масштаб ущерба, то речь идет, скорее всего, где-то про 50-70 миллиардов. Это непосредственно стоимость самих складских комплексов. И порядка 250-350 миллиардов стоимости товаров, которые находились так или иначе на складах.
1: Ефим Алдухов, директор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки». Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других складов. Marketplace сообщил, что исправил техническую ошибку, из-за которой возникали сложности. Но предприниматели в чатах пишут, что у них по-прежнему не получается это сделать. Некоторые решили распродавать товар и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Об этом, в частности, рассказала основательница российского бренда косметики «Шик». Она пишет, что в своем телеграме, что вчера, благодаря скидкам, удалось спасти треть продукции со склада в Петербурге, который сегодня попал под удар. 33 российских вуза и НИИ попали в черный список Пентагона. Он расширил список иностранных учебных учреждений, представляющих, по мнению Вашингтона, угрозу национальной безопасности США. В список попали МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, МАИ, МФТИ, а также Курчатовский институт, Военно-морская академия имени Кузнецова, несколько институтов РАН и научно-производственных организаций. Пентагон призывает американские университеты и компании проявлять особую осторожность при рассмотрении возможности сотрудничества, финансирования или обмена данными с любыми учреждениями из этого списка. Что внесение в черный список значит для российских вузов, а также студентов и выпускников, объясняет профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
7: Я могу только свое предположение высказать, потому что сейчас это довольно сложно. Дело в том, что, конечно, вузы пользуются программным обеспечением. Да, мы многие перешли уже практически целиком на свои платформы в онлайн-занятиях Smart LMS. Тем не менее, все равно в тех или других ситуациях Zoom используется, другие какие-то продукты. Поэтому здесь, видимо, вузам придется более активно переходить только на свое программное обеспечение. Иногда можно найти адекватное абсолютно качество, а иногда это, конечно, затруднительно, я бы сказала.
8: А что касается научных работ, уже нет никаких совместных исследований, проектов?
7: Вот здесь есть противоречие, потому что совсем недавно, что можно возобновить совместные исследования американских и российских университетов. Я не думаю, что кто-то успел уже очень активно воспользоваться, но, по крайней мере, это была возможность сохранить связи, которые до этого были наработаны. Сейчас вот эти новые санкции вновь ставят под сомнение обмен студентами, что очень важно, обмен преподавателями, приглашение научными руководителями тех или других аспирантов, я имею в виду, но даже и докторских работ, приглашение в оппоненты, в академические советы. Потому что, конечно, в развитии науки, особенно современной, здесь коллаборация университетов дает очень большой эффект. И изоляционизм в этой сфере, конечно, тормозит получение тех или других уникальных результатов.
1: Ирина Абанкина, профессор Института образования Высшей школы экономики. В мае российская Миноборнауки сообщала, что готова обсудить возобновление США обмена студентами, если американская сторона проявит интерес. Сейчас в российских университетах обучаются 97 студентов из США, говорили тогда в ведомстве. Чем это может обернуться, комментирует руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
9: Я думаю, что одна из главных проблем, которую можно увидеть в ближайшее время, это те россияне, которые проживают в Соединенных Штатах Америки с образованием именно в этих институциях. Второе – это преподаватели, либо выступающие с лекциями в других странах. И третье – это на студентов, которые сейчас закончили бакалавриат в России, возможно, думали о том, чтобы поступать за рубеж. Но, опять же, все будет зависеть от практики, от того, как американские университеты будут относиться к российским студентам, которые либо учились, либо работают в российских университетах из списка Пентагона. Еще отдельно замечу, что, возможно, красной линией, даже скорее красной тряпкой, эти университеты станут при рассмотрении подачи на визы, в том числе и на туристическую. Я бы такой вариант не исключал точно.
1: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Сразу же возникает вопрос, если у студента есть диплом, например, Высшей школы экономики или МГУ, откажут ли ему в американской визе? Отвечает эксперт по визовым и иммиграционным вопросам Юрий Певзнер.
10: Пентагон не заявлял, что все выпускники этих вузов, там российских вузов, представляют опасность для США. Просто был обновлен так называемый список по разделу 1286, куда включаются зарубежные университеты, исследовательские организации, которые по оценке американских властей имеют связи с военными, разведывательными или оборонными программами государств. Автоматического запрета никакого нет. То есть это не значит, что если аппликант на визу закончил один из вузов в перечне, то он получит отказ в визе. Потому что рассматривается не только вопрос окончания какого-то конкретного вуза, а работал ли он в оборонной сфере, занимается ли исследованиями двойного назначения, гражданского и военного, имеет ли отношение к военным или государственным программам. То есть просто вероятность более глубокой проверки при получении американской визы действительно может быть выше, если человек является выпускником одного из вузов, вошедших в этот список. Но никакого автоматического отказа в визе из окончания такого вуза не следует.
1: Юрий Певзнер, эксперт по визовым и миграционным вопросам. Всего в американский список попали 130 организаций из России, Китая и Ирана. В 2023 году США уже вводили санкции против ряда российских геологических вузов и НИИ, связанных с добычей полезных ископаемых. Они были включены в список организаций, с которыми американским гражданам и компаниям запрещено вести бизнес. Сергей Лавров ответил на слова Марка Рубио о том, что идеи Анкориджа провалились и нужны новые. Вопрос, кто провалился, отреагировал глава российского МИДа в беседе с журналистами. По его словам, это американцы привезли на Аляску свои предложения по миру, и Москва с ними согласилась. Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана. Пацан сказал, пацан сделал. Мы сказали, и мы были готовы, подчеркнул Лавров. Накануне госсекретарь США Рубио после встречи с главой российского МИДа Лавровым в столице Филиппин Маниле заявил, что условия Анкориджа стали еще менее приемлемыми для Украины, поэтому нужно искать новые идеи мира. Урегулирования. Реакция Лаврова заставляет задуматься, а кто изначально предложил обмен территориями и вывод ВСУ из Донбасса – Москва или Вашингтон. Но в любом случае формула Анкориджа умерла, считает политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
11: Мы до конца так не знаем, какие конкретно формулировки там были произнесены и что было согласовано. Я с самого начала это не очень понимал, потому что разговор мог идти в самой общей форме, и один собеседник имел одно в виду, а другой собеседник понял другое. Поэтому в какой конкретной форме это было сформулировано, мы не знаем. Никогда четко это не было проговорено. Говорили в общих чертах, что размен территорий, и Рубио это подтвердил. Но как должен был быть вывод из Донбасса и кто должен был его инициировать, это мы тоже не знаем. Поэтому сейчас можно задним числом говорить все, что угодно, и обвинять друг друга как угодно, кто чего не выполнил и кто в чем виноват больше, и почему Украина не согласилась. Она с самого начала не соглашалась. Но, тем не менее, надо констатировать, что этот поезд ушел. И вернуться к формуле Анкориджа в обозримом будущем, учитывая ситуацию на земле в широком смысле слова, не только на поле боя, но и в тылу Украины и России, мне кажется, вернуться к этой формуле невозможно. Поэтому действительно, либо искать надо новую формулу на компромиссных условиях, которые обе стороны примут, либо ждать, пока ситуация качественно изменится на фронте и в тылу обеих стран, чтобы они были готовы на какие-то шаги, на которые они сейчас не готовы.
12: Но все-таки, вот, по вашему мнению, вывод украинских войск из Донбасса каким-либо образом мог затрагиваться на этой встрече?
11: Он мог затрагиваться в гипотетическом плане. То есть Трамп мог сказать, если нам удастся убедить, ну я фантазирую, Трамп мог сказать, если нам удастся убедить Киев вывести войска, тогда, может быть, там можно устроить что-то вроде демилитаризованной зоны и так далее. Но это если. Я не думаю, что Трамп обещал Путину напрямую, что мы заставим Киев вывести войска. Он мог предложить что-то в гипотетическом плане, что если вот это получится, тогда будет так. А если не получится, тогда будет эдак. И все.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Илон Маск в интервью «Экономист» заявил, что бессмысленно требовать от Москвы прекратить конфликт на Украине, что нужны уступки России. Он добавил, что его возмущают некоторые высокопоставленные дипломаты. Они устраивают себе ужины и семи блюд в роскошных местах, пока люди гибнут на передовой. И при этом разглагольствуют о том, что Россия должна уйти, но Россия не уйдет, отметил Маск.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 9 по 11 сентября Нью-Дели. Первая международная промышленная выставка «Иннопром Индия» откроет новые возможности для развития промышленной кооперации и реализации совместных проектов с одним из ключевых партнеров России. В преддверии саммита БРИКС на одной площадке будут представлены технологии и продукции в сферах машиностроения, добывающей промышленности, металлургии, химии, IT, фармацевтики и медицинских технологий. Подробнее на india.bvexpo.com. 12+.
13: Валюты. Монеты мьянманского кьята впервые появились в 1852 году. Кьятом тогда на местном наречии называли общую для некоторых стран Индокитая меру веса серебра. Монеты чеканились разных номиналов и не только из серебра, но и из золота, олова, железа и даже свинца. Сегодня кьят в несколько тысяч раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM.
3: Компании и корпорации.
14: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
14: Яндекс и Магнит начали размещать цифровую наружную рекламу в 8 городах-миллионниках помимо Москвы и Санкт-Петербурга. В Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске, пишет Forbes. Пока для размещения доступно более 400 экранов в уличных витринах ритейлера, а к сентябрю их число планируют довести до 600. За счет регионального проекта сеть «Дух Яндекса» выросла на 9%. Инстаграм, принадлежащий Мета, которая признана в России экстремистской и запрещена, будет удалять видео с домогательствами и оскорбительными розыгрышами, снятые тайно на умные очки Мета, пишет Business Insider. Речь в том числе может идти о роликах, в которых авторы разыгрывают работников сферы обслуживания и занимаются хулиганством, или тренируют пикап-приемы на ни о чем не подозревающих девушках. Британская рэкет Benckiser Group, производитель Vanish, решила продать подразделение по производству средств гигиены в России группе Arnest, следует из данных на сайте компании. Организации также принадлежат бренды Finish, Nurofen, Viet и Durex. Выручка от выпуска средств гигиены в России в прошлом году составила около 1% от общей части выручки компании. Завершить сделку планируется во втором полугодии 2026 года. Это срок с учетом получения разрешений со стороны регулятора Великобритании. Группе Arnest перейдет предприятие в Московской области и принадлежащее местным компаниям интеллектуальная собственность, а также будут переведены примерно 400 местных сотрудников. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
4: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды сериала «Похищение». Это детективный триллер от студии Валерия Тодоровского. Он продюсер проекта. На первый взгляд «Похищение» похоже на «Все деньги мира» Ридли Скотта. У влиятельного и обеспеченного человека, всемирно известного дирижера Кречетова, пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием эксцентричный следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Ему помогает опытный оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. А между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. Первый эпизод лично мне показался довольно запутанным, но желание узнать, что дальше, не пропадало. Перед просмотром я поговорила с режиссером сериала «Похищение» Кириллом Плетневым. Его сразу зацепил сценарий проекта.
15: Я сразу понял, что актерам там будет что играть, поэтому можно привлечь хороших актеров, потому что хорошие актеры либо идут на деньги, либо идут на материал, либо идут на режиссера, либо на партнеров. И тут я понимал, что может сомкнуться очень многое. Да и сама история. Я смотрел, я не понимал, кто своровал этого мальчика. То есть интрига реально держится до последней серии.
16: У вас действительно все козыри и Тимофей Трибунцев, который проходные проекты явно не берет ни в кино, ни в театре. Я читала вашу цитату, что его роль можно потом расписать и отправить в учебник по актерскому мастерству.
15: Он локомотив фильма. То есть это такой вариант, не знаю, Фигаро, Труффальдино, такой маски. Персонаж, который он сделал, он масочный фактически. То есть он такой достаточно гротескный. Это острохарактерная роль, и он в ней существует на протяжении 12 серий. Вообще в кино такие вещи делать сложно. У меня у самого был такой опыт, когда я снимался в «Однажды в Ростове» у Худякова. У меня такой был персонаж, как бы не я. И вот держать это не я на протяжении сериала гораздо сложнее, чем на протяжении полнометражного фильма. Тимофей, мне кажется, тащит на себе эту историю. Вот если он локомотив, то Марина Васильева — это, наверное, душа фильма, а вот сердце фильма — это Дима Куличков.
4: Это был Кирилл Плетнев, режиссер сериала «Похищение». Первые 4 серии уже на ОККО. 18+.
3: Выставки.
4: В Пушкинском музее открылась очень яркая выставка «Кино и революция». Кубинский плакат 1950-70-х годов. Все представленные плакаты из коллекции музея. О том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина Ирина Никифорова.
17: За нас вел историю сам плакат. У нас плакаты 60-х годов, и это прежде всего был дар нашей коллеги Евгении Борисовны Георгиевской, которая привезла их. Это был период самый горячий после революции, становления Кубы как новой страны, свободной свободной от американской экономики, со своими проблемами. И, конечно, плакаты. Здесь тема революции раскрыта. Прежде всего, была отменена коммерческая реклама после революции. Самым главным было провозглашено кино. Все кубинские художники в тот период были мобилизованы на создание агитационного материала. И живописцы, и скульпторы, графики, архитекторы, все, кто мог держать в руках карандаш. Когда идешь по залу, ты просто видишь вот эту гремучую, яркую доблесть политических плакатов. Они такой энергией заряжены, ненависти, сопротивления, готовностью бороться, жертвовать жизнью ради победы. И кубинская реклама фильмов «Два полюса». Там они просто дарят впечатление такой наивности, такой открытости, потому что были направлены как раз на людей, которые могли попасть в кинотеатр просто впервые. Вот это переживание острого искреннего восторга от того, что там увидели, это отразилось как раз в кубинских киноплакатах.
4: Ирина Никифорова, куратор выставки «Кино и революция. Кубинский плакат», которая открылась в Пушкинском музее и продлится до 22 ноября. 0+.
3: Фестивали.
4: На ВДНХ пришло вдохновение. Это ежегодный международный фестиваль искусств. Программа очень разноплановая. Например, будет большое уличное шествие с 11-метровым китом от чилийской команды, клоунское кабаре от культового петербургского театра «Лицедеи», музыкально-световое шоу «Нейромузыка», разработанное совместно с нейробиологами и психологами. Театральную часть фестиваля курирует режиссер Евгений Писарев. За музыку отвечает актриса и телеведущая Сати Спивакова, а за танец – режиссер и хореограф Егор Дружинин. Мы спросили его, какой получилась балетная часть вдохновения.
18: Одна из компаний, которая представит свой балет в этом году, была одним из хедлайнеров в прошлом году. И нам настолько понравилось то, что они предложили, что мы вновь пошли с ними на сотрудничество. Это индийская компания. Они называются «Мамангам». В прошлый раз они привозили чудесный спектакль, который весь был посвящен рассуждению о жизни, о преемственности, традиции через искусство качества. А сейчас они привезли очень интересный спектакль, который называется «Круговорот», и он в этот раз посвящен тоже, скажем так, размышлениям и аллюзиям, которые, в свою очередь, посвящены обожествлению коровы как домашнего животного и то место, которое оно занимает в традиционной жизни в Индии. А вторая компания — это китайская, Beijing Dance LDTX. И они привезут спектакль, который называется «Бесконечность». Это уже спектакль рассуждения о человеке, который живет в эпоху ускоренных эволюционирующих технологий, которые окружают человека. Этот спектакль посвящен тому, как человек может существовать в мире между балансом технологий, которые помогают ему выживать, и каких-то вещей, которые неизменно сопутствуют в жизни человека, такие как любовь, привязанность, потери, увлечения, родственные связи и так далее.
4: Это был Егор Дружинин, режиссер и хореограф, который курирует танцевальную программу фестиваля «Вдохновение». «Вдохновение» не покинет ВДНХ до воскресенья включительно. Вход на большинство мероприятий свободный и бесплатный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация.
3: Путешествие.
4: В Калужской области в эти выходные проходит «Архстояние» – крупнейший ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры. В этом году его организаторы уходят от формата, который презентует паблик-арт непосредственно как объекты визуального осмотра. Переходят на инсталляции и арт-объекты, которые предполагают активное включение зрителя. «Архстояние 2026» – фестиваль в режиме тотального спектакля, где зрители не просто наблюдатели, а активные участники всей программы, рассказывает директор арт-парка Никола Ленивец, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
19: В этом году наша тема звучит как «Маршрут перестроен», и нам важно всегда, обозначая тему, попадать и в глобальный контекст мировой, так и в локальный контекст нашей страны и нашего сообщества. Нам очень важно напомнить всем, что в это время крайне нестабильное. Мы каждый день практически перестраиваем маршруты собственной жизни и учимся жить в этом состоянии счастливо. «Расстояние» — это, по сути, про изменение личных маршрутов в контексте изменения маршрута страны и про поиск точки опоры. Неожиданный будет точно совершенно перформанс Данилы Холодкова и Варнавы на огненной сцене. Это второй солист группы «Шорт Парис». Это что-то среднее между древним ритуалом и электронным камланием. Эта сцена сопровождает горение 100 костров. Большой пост-хор «Атак де паник», который вовлекает большое количество фестивальной толпы в совместное караоке. «Манипуляцион интернационале» — такая архитектурная группа, которая завела в наш парк Версаль реку Сена. Она буквально будет рекой. Это точно совершенно новый формат градостроительного перформанса, который предполагает неожиданное изменение ландшафта.
4: Продюсер архстояния Юлия Бычкова о том, каким получится этот фестиваль. Он проходит до воскресенья включительно в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
3: Предпоказ на Business FM. Реклама.
20: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
21: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
22: Реклама на Business FM в Казани.
23: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
24: Слова, проверенные делом. Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой уже и жить не хочется. Как будто существуют люди, у которых все всегда и сразу получается правильно. Словно в мире, где правит закон энтропии, вообще возможна какая-либо стабильность. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
3: Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту. Котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.

0: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Ставропольском крае увеличат лимит отпуска топлива на АЗС до 40 литров в одни руки. Об этом сообщил замминистра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков, передает региональный оперштаб. По его словам, решение принято по поручению губернатора Владимира Владимирова. 14 июля правительство Ставропольского края ввело ограничения на использование служебного транспорта для региональных органов власти. Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не искать скрытые сигналы от Центробанка в аксессуарах руководства регулятора. «Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», сказала Набиуллина, отвечая на вопросы журналистов. В начале июля заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин также отверг предположение о скрытых сигналах для рынка, комментируя внимание к своим ярким носкам на финансовом конгрессе ЦБ. Кофемания сократила сеть, закрыв четверть точек за год. Об этом пишет газета «Ведомости». У компании насчитывается 42 ресторана в Москве. Из них классическими являются 33, подсчитали в CoreXP. При этом в прошлом году было 55 кофеен в столице. Эксперты отмечают, что сокращение сети еще не указывает на проблемы в бизнесе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, предложения о повышении ключа были, но даже не обсуждались. Какие факторы повлияли на решение регулятора и чего ждать в дальнейшем? Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждений этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Таков результат санкций, введенных Евросоюзом против оператора этой платежной системы. Круг стран, куда сограждане могут отправлять деньги через золотую корону, сузился до 4, но это не точно. Возможно, их еще меньше. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ и, как на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателя подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6% годовых в 2026 году и 10,5-12,5 годовых в 2027. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении были, но не обсуждались.
3: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
2: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. Многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас в заявлении регулятора говорится, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет со вкладами и как объяснить решение и сигнал ЦБ? Комментирует персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение.
4: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях, это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
2: А с кредитами что будет?
4: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась. За последние 2 недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
2: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть, ну, не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
4: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руне, а руне тут самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
2: Александр Бартенев, персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами. А глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
5: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
2: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
5: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в РЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным снизить ставку именно сейчас. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
2: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки и почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
6: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
7: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
6: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
2: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. Российский рынок акций моментально отреагировал на решение ЦБ о 1% ростом индекса Мосбиржи. Прямо сейчас он прибавляет около 2%. Мы поговорили с бизнесом. Какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%? Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес-ФМ».
1: Реклама. Реклама на «Бизнес-ФМ» в Казани.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
9: Коттеджный поселок Туган-Як – это участки от 10 соток в сторону Лаишево. Всего в 30 минутах от Казани. Внутри поселка планируется развитая инфраструктура. Рядом водоемы. Туган-Як – это родной край. Новый адрес рядом с Казанью. Офис продаж – Дубравная, дом 2, офис 2. Телефон – +7 843 250 53 33 39.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500 54 20.
10: Деньги. В 14 веке переводом денежных средств внутри страны занимались менялы-банкиры. Их можно было найти в любом европейском торговом центре. При этом лишь немногие из них брались за перевод денег в другую страну. Занимавшихся международными транзакциями называли купцами-банкирами.
1: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все. все золото мира. Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие из золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости. Коротко.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Сегодня утром в Татарстане вводили режим ракетной опасности. Он действовал 2,5 часа. Закрывались аэропорты Казани, Бугульмы и Нижнекамска. На этом фоне в казанском аэропорту задерживаются десятки рейсов. В последний раз режим ракетной опасности в Татарстане вводили 21 июля. Режим действовал меньше часа. Напомним, вчера над Татарстаном сбили БПЛА, их количество не уточнялось. Позже стало известно, что в соседнем с Татарстаном Кировском регионе ракета сегодня атаковала предприятие. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале. Пентагон включил КНИТУ КАИ в список угроз нацбезопасности США. Кроме того, в список Министерства войны попали еще 32 образовательные и научно-производственные организации России. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства. Всего в список вошло 130 организаций из России, Китая и Ирана. Они, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам нацбезопасности США. Теперь Пентагон не сможет финансировать фундаментальные исследования, если их провели совместно с организациями из этого списка. Помимо казанского КНИТУ КАИ, в списке числятся МГУ, Высшая школа экономики, МГТУ имени Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Сколковский институт науки и технологий и другие. 92-й и 95-й бензин в Татарстане подорожал почти на 2 рубля за неделю. По данным Росстата, с 13 по 20 июля литр 92-го подорожал на 1 рубль 88 копеек и теперь стоит 69 рублей 99 копеек. АИ-95 прибавил 1 рубль 28 копеек и достиг 75 рублей 13 копеек за литр. Премиальный АИ-98 и выше почти не сдвинулся с места, плюс всего 5 копеек, сейчас за литр 98 рублей 45 копеек. При этом топливо в Татарстане остается дешевле, чем в среднем по Приволжскому округу. Для сравнения, в целом по ПФО литр 92-го стоит почти 71 рубль, 95-го – 77. Ситуация на топливном рынке остается напряженной из-за повреждений НПЗ после атак беспилотников. По данным аналитической платформы Кейплер, в июне объем нефтепереработки в стране упал до минимальных за последние годы значений. На выборах депутатов Госдумы в Татарстане будут работать 42 временных избирательных участка. По словам председателя ЦИК Республики Андрея Кондратьева, временные участки будут открыты для удобства избирателей в местах временного пребывания граждан, в частности, в медицинских учреждениях республики, в санаториях, в Международном аэропорту Казань. Кондратьев подчеркнул, что создание временных избирательных участков позволяет каждому гражданину реализовать свое конституционное право на участие в выборах с учетом различных жизненных обстоятельств. Напомним, 18-го 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. В советском районе Казани снесут свыше 300 гаражей. Речь о гаражном строительном кооперативе «Тайга», который находится на улице Родины. Работы пройдут в рамках комплексного развития территории, пишет «Реальное время». Согласно постановлению исполкома города, речь идет об участке нежилой застройки площадью 15 тысяч квадратных метров. Что появится на территории после реорганизации, в документе не указано. Судя по объявлениям, опубликованным на одном из сайтов, сейчас в продаже находится 13 гаражей, расположенных в этом кооперативе. Их стоимость варьируется от 320 до 700 тысяч рублей. Причем земля под гаражами у владельцев находится в собственности. С 25 июля на улице Наиля Юсупова в Казани появится новая остановка. Она будет называться «Поликлиника номер 12», сообщил Комитет по транспорту столицы Татарстана. Там будет останавливаться автобус номер 62. Напомним, в октябре прошлого года в городе появилось несколько новых остановок, в частности, улица Чистопольская около дома номер 61Д, проспект Ибрагимова и станция метро Яшлек по улице Волгоградская, остановка улица Максимова на улице Дементьева у дома номер 7А и улица Батаршина у дома номер 28А. 24 июля в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Республики. В отдельных районах прогнозируются грозы и град. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. В Казани ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь и гроза. Днем в столице Татарстана будет от плюс 28 до плюс 30. По данным Яндекс.Погоды, ближайшие выходные в Казани будут жаркими. Дождей не будет. В дневные часы по прогнозам плюс 30, плюс 31. Венер Зельмеев, служба информации. Информации бизнес FM Казань.
1: Валюта.
11: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
14: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
15: Не является публичной офертой.
14: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru.

0: председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
1: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок, достаточно жесткий в своей конкуренции. На этот счет реформа предлагает более глубокую практическую интеграцию и цифровизацию. Внедрятся и необычные детали. Так, вместо того, чтобы учиться по заранее составленным программам, студенты смогут видоизменять курс и выбирать отдельные предметы. Каждый сможет создать свой собственный алгоритм обучения. Например, человек приобретает специальность инженера-эколога с дополнительными навыками в разработке BIM-технологии. Продвигая стандарты, фокус внимания важно направить на статус преподавателей вузов, причем материальный. Если в Москве средняя зарплата преподавателя составляет около 130 тысяч рублей, и это в топовых вузах, то в регионах ситуация печальная – 50-70 тысяч рублей. Прямо скажем, сумма никчемная по нынешним временам. При действующей аспирантской стипендии также сложно сформировать достойный пул ученых. Стипендия аспиранта колеблется от 4 до 10 тысяч рублей в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
2: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
7: АУ «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Международная специализированная выставка «Казаньнефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazandefis.org.ru.

0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани. 500-54-20.
1: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
2: Успеть за 10 секунд на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Режим чрезвычайной ситуации введен со вчерашнего дня на территории нескольких сельских поселений пригородного района Воронежской области. Об этом сообщили в правительстве региона. Там объяснили принятое решение более оперативным проведением мероприятий по восстановлению поврежденного и утраченного имущества. В четверг губернатор Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник повредил кровлю и фасад складов одного из маркетплейсов в Воронежской области. Какой именно компании принадлежат поврежденные склады, он не уточнил. Корпус стражи Исламской революции сообщил об атаке Ирана по американским базам в Иордании и Ираке. Разрушены казармы, ранены несколько американских военных. Кроме того, сообщается об уничтожении нескольких истребителей и системы ПВО «Патриот», передает ИРИП. Днем ранее иранские военные сообщили, что поразили места дислокации складов с боеприпасами на базе в столице Катара Дохи, топливные резервуары и склад с боеприпасами в Кувейте. Акции британских пабов резко подешевели на этой неделе, пишет Bloomberg со ссылкой на торговые данные. Это связано с тем, что заведения сообщили о слабых продажах. Даже всплеск во время чемпионата мира по футболу не смог перекрыть негативное влияние жары и рост издержек. В Москве за 5 дней может выпасть месячная норма осадков до 88 миллиметров с 27 по 31 июля. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. 29 и 30 июля столицу могут ожидать экстремальные ливни. Их предполагаемая суточная интенсивность составит 30-40 литров на 1 квадратный метр. При этом, по его словам, с заключительной недели июля будет немного теплее. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые атаки по ПЛА на логистику Wildberries ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries НРУ Татьяны Ким, часть площадей товаров удалось сохранить. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Таков результат санкций, введенных Евросоюзом против оператора этой платежной системы. Круг стран, куда сограждане могут отправлять деньги через золотую корону, сузился до 4, но это не точно. Возможно, их еще меньше. Сюрприз от Центробанка. После бурных дискуссий о том, повысит ли он ключевую ставку или оставит на прежнем уровне, регулятор снизил ключ на 0,25%. Что думает об этом российский бизнес? Об этом прямо сейчас. Итак, ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25% пункта. Теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
0: Бизнес говорит.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в два раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
3: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
5: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения вот финансирования, так и с точки зрения поддержания вот своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляции, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
3: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
6: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12%, мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
7: То, что сейчас снижение хоть немножко улучшит ситуацию?
6: Это никто не заметит, безусловно. Нужно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, льготных. Крупные бизнесы работают либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. С такими процентами бизнес работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% в компании, ключевая ставка — это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
2: Мнение экономистов о решении Центробанка снизить ставку в начале часа на «Бизнес-ФМ». Что представляет собой самые крупные санкционные пакеты Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтегазовую отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер в 21-й пакет все же не вошла. Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ и также не был введен запрет на въезд для участников СВО, хотя юридическая основа для него заложена. Валерий Убадоев продолжит.
8: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
9: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Кто не захочет с ними работать? Кто не захочет принимать деньги именно от них? Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся за этого пакета? Да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
8: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
10: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
8: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
11: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
8: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был и введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
12: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссии.
8: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Еще три склада Wildberries попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводи в Петербурге области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
13: Когда пострадала электросталь, было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала Максим Попов, система и масштабирование на маркетплейсах. У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов, вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
14: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договоренность, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
13: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
15: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
13: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
16: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
13: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Реклама.
17: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
18: Ищете уютное место для дня рождения?
19: Или теплых семейных встреч?
18: Семейное кафе «Тренди».
19: Вкусно, уютно для всех.
20: Семья всегда будет в тренде.
18: Trendy.rf.
21: Бронь столов 225-44-33.
22: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
23: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
24: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20.
25: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ.
26: В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
25: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
27: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
28: Отчеты и планы.
27: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистический центр Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ-банка и займам от МКК ВБ-финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 26-го она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложения исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. В приложении на сайте сервиса среди доступных стран, куда можно совершить перевод из России, остались только Узбекистан, Турция и Киргизия. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии «Золотая корона» оставалась одной из последних возможностей без проблем перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист. Журналист Федор Худокормов.
1: «Золотая корона» — это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только «Золотая корона». Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от «Золотой короны». И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк тот же, Озон, чуть позже уже из направлений Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
3: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
1: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
3: Вот жалобы какие-то уже поступают?
1: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузию. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
3: Не может эта ситуация, ну, привести к тому, что часть россиян задумывается о том, чтобы переехать из Грузии?
1: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии опять же работает SWIFT. То есть есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет SWIFT-ы. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно «Золотую корону» использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
2: Федор Худокормов, журналист, который сейчас находится в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. В санкционный список в том числе вошли Яндекс.Банк, Озонбанк, ВБ-банк и МТС-банк. Ограничения затронули и Цифробанк. Фридомбанк Казахстан приостановил переводы через него. Подробнее об этом в дальнейшем эфире. Сегодня стартует новый сезон российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». Встреча начнется в 8 вечера по московскому времени. А об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
25: Футбол с Григорием Гуреевым.
4: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и Балтика. Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Но Игдесамову, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов, Кисляк, Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже ярославский «Шинник» и тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес-ФМ», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
5: 0 побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. Балтика, сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
4: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Карседо удачного сезона.
5: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Карседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
4: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Сокроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паока» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский хавбек «Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирсяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирсяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год, плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
6: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирсяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
4: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Факел» «Динамо Махачкала», «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
25: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
7: Зверски богатые.
8: Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов.
7: Зверски богатые. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла» компании «Лукойл Интернешнл». Лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа, следует из текста документа, выпущенного Управлением по контролю за иностранными активами. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. США в октябре ввели санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Хуситы пообещали не атаковать российские суда в Красном море. Действия хуситов не угрожают кораблям России, а также Китая. Атаки, сосредоточенные на Саудовской Аравии, об этом заявил RTVI представитель Политбюро проиранского йеменского движения «Ансар Аллах» Мухаммад Аль-Бухейти. По его словам, хуситы считают Россию и Китай дружественными странами и стремятся развивать с ними отношения. Избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала в регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в городской парламент. Решение приняли на сегодняшнем заседании, пишет интернет-издание «Фонтанка». Как объяснил юрист избиркома Олег Зацепа, 15 июля партия представила комплект документов, сдала финансовый отчет, но у полномоченного представителя не было права его подписывать. В партии с таким доводом не согласились. Одновременно избирательная комиссия зарегистрировала на выборах списки партии «Справедливости». «Справедливая Россия», «Новые люди» и КПРФ. Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных автомобилей. В министерстве сочли целесообразную депутатскую инициативу. Льготу предлагают давать пока лишь на год с момента первой регистрации купленной отечественной машины. Кроме того, Минпромторг готов составить список моделей, которым повезет парковаться бесплатно. И уже отправил запросы в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. Теперь ставка 14%. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5%, и снизил прогноз по росту ВВП России вплоть до нуля. Российский фондовый рынок негатив пока не заметил и отреагировал бурным ростом. Индекс Мосбиржи сейчас прибавляет почти 2%. При этом у бизнеса оптимизма не прибавилось. Опрошенные нами предприниматели говорят, что ставку надо снижать вдвое, а четверть процентного пункта ничего не решает. 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов. В Киеве утверждают, что нанесли удар ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также дроны атаковали склады «Валберес» в Ленобласти. По данным властей, есть пострадавшие. Подробности на Бизнес FM. Понизили ставку вопреки всем ожиданиям. Центробанк опустил ключ, как и на прошлом заседании, на 25 базисных пунктов. Теперь ставка 14%. Это 10-е снижение показателей подряд, причем рынок ожидал ее сохранения на прежнем уровне. Регулятор также обновил прогноз. Базовый сценарий предполагает среднюю ставку в диапазоне 14,5-14,6 годовых в 2026 году и 10,5-12,5 в 2027 году. По прогнозу регулятора, инфляция составит 6-7% в 2026 году из-за роста цен на топливо, а в следующем году вернется к целевому уровню в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
10: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстановлены, останавливаться постепенно до конца года.
9: При этом ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Сейчас заявление регулятора говорит, что дальнейшее снижение ключевой ставки должно быть более плавным. Что будет со вкладами и как объяснить решение сигнала ЦБ, комментирует персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев. Он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес ФМ» от регулятора на понижение.
11: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты. А с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке тоже. Если смотреть отчет Банка России по банкам, то маржа банковская сохраняется, спред выше 4%. Поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Я думаю, что наоборот, нужно смотреть на длинные деньги. То есть было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5. Это значит, что долгосрочные доходности по депозитам будут теперь продлены.
12: А с кредитами что будет?
11: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться. В этом плане рискованный корпоративный сектор ниже, чем сингл-эй кредитный рейтинг, он будет под давлением. С одной стороны, долгосрочно, с другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование. Ликвидность точно нормализовалась. За последние две недели выдано чуть больше 5 триллионов рублей, а до этого выдавали в среднем 4.
12: Насчет ОФЗ. Несколько раз подряд и в июне, и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. И решения эти пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации. Такие действия ведомства указывали вообще на то, что были вот высокие проценты. Ставка понижена быть не может. Теперь вот это снижение в 4%. Как можно в этом контексте воспринимать?
11: Тоже позитивно для Минфина, потому что Минфин на днях публиковал план заимствования, и он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что флот облигаций с переменной ставкой купона привязаны к руне, а руне тот самый банковский овернайт. Поэтому более низкая ставка, значит, Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
9: Александр Бартенев, БКС «Мир инвестиций». Регулятор в пресс-релизе объясняет, рост цен и инфляционных ожиданий летом связан с разовыми факторами. Устойчивая инфляция остается в диапазоне 4-5%. Решение ЦБ о понижении ставки могло быть принято из-за небольшого сокращения дефицита бюджета в июне, более высоких цен на нефть и стабилизации ситуации с топливом. Глава РСПУ Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на четверть процентного пункта критическим решением для успокоения экономики.
13: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона, возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
12: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
13: Вообще рынок свопов изложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ, аналогичное, которое мы прошли от конца января этого года, в начале года. И дальше следует еще смотреть, каким образом этот импульс сыграет на инфляцию и насколько быстро он нивелируется в октябре месяце. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза, и остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Наверное, нужен действительно какой-то позитив, и, собственно, ЦБ его дал, посчитал возможным снизить ставку именно сейчас. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
9: Михаил Ханов, финансовый эксперт. Как очередное снижение ключа повлияет на рыночные ставки? Почему Минфин на днях решил приостановить аукционы по гособлигациям, несмотря на волатильность в экономике, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
14: Снижение ставки относительно умеренное, то есть это важный сигнал, но все-таки движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения, так сказать, в будущем они подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике они не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
15: Несколько раз подряд в июне и в июле Минфин отменял аукционы по ОФЗ. В начале недели приостановил на неопределенное время. Эти решения пояснялись необходимостью содействия стабилизации рыночной ситуации, что вот тоже указывало на то, что ниже ставка быть не может.
14: Я думаю, что Минфин здесь больше исходит не из решений по ключевой ставке, а действительно из рыночной конъюнктуры. Там был достаточно сильный рост доходности по ОФЗ, в общем-то, по всем срокам. И очевидно, что Минфин, как крупный заемщик, может иметь интерес переждать такой момент волатильности на рынке, чтобы потом вернуться по более интересным ставкам. Они ожидают, что когда временные факторы инфляции сойдут на нет, финансовые рынки тоже на них вернется оптимизм, и это позволит вернуться к более низкой стоимости заимствования.
9: Наталья Орлова, главный экономист Альфа-банка. На российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ о 1% ростом индекса Мосбиржи, а затем был откат, но прямо сейчас индекс Мосбиржи прибавляет 0,7%. Мы поговорили с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире «Бизнес FM».
16: Минпромторг поддержал введение бесплатной парковки для покупателей отечественных машин. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации авто. Список моделей, которые включат в льготный список, пока не определен. Минпромторг отправил запрос в Минфин, Минцифры, Минтранс и МВД, чтобы узнать их мнение по поводу этой инициативы. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM.
25: Реклама.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
25: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
19: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Band as nine bob note. Дословно с английского «мутный, как девятишиллинговая банкнота». В Британии так говорят о сомнительных, нечистых на руку личностях, которых легко заподозрить в мошенничестве или деловой нечистоплотности. Дело в том, что до 1971 года в королевстве повсеместно в ходу были купюры в 10 шиллингов. 9-шиллинговых банкнот, естественно, никогда не существовало, поэтому упоминание такого номинала должно было сразу наводить на мысль о неких аферах или подлогах. Срочные переводы на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
25: В эфире радио не на словах, а на деле.
19: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: На правах рекламы. Недвижимость. На Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
20: Сегодня поговорим о том, что происходит на рынке недвижимости. Многие говорят о замедлении спроса, изменении условий ипотеки и осторожности покупателей. Но при этом сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам. Почему так происходит? Об этом мы поговорим с руководителем маркетинга и продаж жилого комплекса «Делюкс-класса Заман» Еленой Кадич. Елена, добрый день.
21: Здравствуйте.
20: Сегодня действительно многие говорят о стагнации рынка. Насколько это соответствует действительности?
21: Важно понимать, что сегодня нет единого рынка недвижимости. Массовый сегмент действительно очень зависит от ипотечных ставок, госпрограмм и доступности кредитов. Поэтому он наиболее чувствителен к экономическим изменениям. Сегмент «Делюкс» живет совершенно по другим законам. Его покупатели приобретают не просто квадратные метры, а редкий актив, который сохраняет свою ценность десятилетиями. Поэтому говорить о том, что весь рынок находится в одинаковой ситуации, было бы не совсем верно.
20: А почему именно «Делюкс» оказывается наиболее устойчивым?
21: На это есть несколько причин. Во-первых, предложение крайне ограничено. Новых земельных участков в историческом центре Казани практически нет. Такие проекты появляются буквально единично. Во-вторых, покупатели «Делюкс» значительно меньше зависят от ипотечного финансирования. Для них недвижимость – это способ сохранить капитал, диверсифицировать активы и передать цены следующему поколению. Ну и, наконец, у действительно качественных объектов всегда существует высокий спрос. Их невозможно быстро воспроизвести. Если уникальный проект построен в правильном месте, аналогичный рядом вряд ли появится.
20: Вот, кстати, многие предпочитают подождать. Есть ли смысл откладывать покупку?
21: Как показывает практика, ожидание редко приводит к снижению стоимости недвижимости делюкс-класса. По мере строительства объект становится только дороже. Кроме того, сегодня покупатель еще имеет возможность выбрать лучшие планировки, этажи, виды из окон и наиболее привлекательные условия приобретения. Когда проект подходит к завершению, выбор существенно сокращается.
20: Елена, подскажите, пожалуйста, а что делает Заман особенным среди проектов делюкс-класса?
21: Главная ценность – сочетание нескольких факторов. Это 4 гектара закрытой территории в историческом центре Казани. Собственный реликтовый парк площадью 2,5 гектара. Всего 5 домов и 134 квартиры. Сегодня покупатели выбирают не только квартиру, но и качество жизни. Приватность, безопасность, тишину, возможность жить рядом с природой, не покидая центр города. Именно такие характеристики формируют долгосрочную ценность недвижимости и делают подобные проекты востребованными, независимо от рыночных циклов.
20: Если сформулировать главный вывод буквально в одном предложении, что бы вы могли сказать?
21: Недвижимость делюкс – это не реакция на рынок, а инвестиция в редкость. Когда предложение ограничено, а качество на высоком уровне, объекты сохраняют и приумножают свою ценность независимо от экономической конъюнктуры.
20: Я напомню, что в студии «Бизнес FM» мы разговаривали с руководителем маркетинга и продаж жилого комплекса делюкс-класса «Заман» Еленой Кадич.
21: Узнать поподробнее и записаться на просмотр можно на сайте zamanpremium.ru.
0: Строительная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ строительные технологии будущего».
25: Недвижимость на Бизнес FM.
1: Кого мы будем выбирать в сентябре 2026 года? Кто имеет право участвовать в выборах? И каковы этапы процесса избирательной кампании нынешнего года? Программа «Право выбора» на Бизнес FM Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
25: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес FM.
0: Для слушателей старше 12 лет.
3: С 1 сентября ожидается пересмотр системы высшего образования. В рамках реформы бакалавриат и магистратура будут упразднены. Причина перехода заключается в том, что Болонская система, действующая до недавнего времени, перестала соответствовать задачам России по подготовке квалифицированных кадров. Эксперты полагают, что новый механизм позволит повысить качество образования, отвечая актуальным требованиям рынка труда и потребностям отечественной экономики, стремящейся к технологическому суверенитету.
25: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
3: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок. Достаточно

0: в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
1: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первым металлом, с которым научились обращаться древние люди еще в 4-м тысячелетии до нашей эры, была медь. Куски самородной меди поначалу использовали как обыкновенные камни. И скоро заметили, что даже если просто оббить медь молотком, ее твердость значительно возрастает. Такой метод холодной обработки металла, названный примитивной ковкой, люди использовали очень долго, пока не обнаружили, что кусок меди, попадая в огонь, плавится и, остывая впоследствии, принимает любую новую форму. А если заранее сделать нужную заготовку и залить в нее расплавленную медь, можно получить необходимое изделие. Со временем ее стали плавить в специальных высокотемпературных печах, которые представляли собой несколько измененную конструкцию хорошо известных людям гончарных печей. Медь использовали для отливки украшений и орудий труда. Так появилась металлургия, поставившая производство орудий труда для человека на поток.
1: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
3: 100 шагов вперед на Business FM.
1: 100 шагов вперед. Изобретение, проложившее цивилизации путь в день сегодняшний.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первое звукозаписывающее устройство в истории создал французский издатель и книготорговец Леон Скотт. Вдохновившись изобретением фотоаппарата, чей принцип имитировал человеческий глаз, он изучил строение человеческого уха и в 1857 году воссоздал его в своем устройстве. Следующий шаг сделал американец Томас Эдисон, который через 20 лет после Скотта провел первое испытание своего фонографа. Правда, услышать записанный звук можно было лишь приблизившись к устройству вплотную, да и качество записи было отвратительным. Недостатки фонографа полностью устранил другой американский изобретатель. В 1887-м Эмиль Берлинер получил патент на граммофон. Аппарат оценили прежде всего меломаны, и любимая музыка, раньше звучавшая только в концертных залах, стала доступна каждому. Каждому, у кого хватало денег на дорогую новинку.
1: По материалам сайта dmitrysmart.ru.
3: 100 шагов вперед на Business FM.
4: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
7: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
8: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на СМУ-88.ру.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 500-54-20.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Гладномечка хоро не играя.
9: В переводе с болгарского «голодный медведь не водит хороводы». Традиция дрессировать медведей появилась на Балканах довольно давно. Животных сажали на цепь и водили по улицам, чтобы развлекать толпу за деньги. Как правило, таких медведей мало кормили, отчего те болели и впоследствии становились для владельцев обузой. Выражение «голодный медведь не водит хороводы» означает, что не стоит ожидать от человека свершений, если не готов заинтересоваться.

0: называть его вознаграждением. Срочные переводы на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18.29 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минюст внес в реестр иностранных агентов двух человек и две организации, в том числе Либертарианскую партию России. Неделю назад иноагентом стала Либертарианская партия, которую возглавляет Марина Мацапурина и в которую входит Михаил Светов. После этого организация прекратила свою деятельность. Теперь реестр пополнила партия под руководством Сергея Карнавского. Иноагентами также признаны блогер Адам Аушев, активист Вадим Петров и Донское республиканское движение. Президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов выдвинул свою кандидатуру на пост главы Международной шахматной федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании Freedom Holding Corp, основателем которой он является. В тандеме с Турловым будет баллотироваться 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Со вчерашнего дня он исполняет обязанности президента ФИДЕ после добровольного ухода Аркадия Дворковича из заведенных против него санкций Евросоюза. Более 100 британских миллионеров призвали повысить налоги на крупные состояния. Открытое письмо «Proud to pay» – «Горжусь платить» – адресовано новому премьер-министру Энди Бернхэму. В нем говорится, что нынешняя система несправедлива. Основная налоговая нагрузка ложится на доходы от труда, тогда как крупный капитал облагается недостаточно. «Мы хотим, чтобы вы обложили нас налогами. Мы можем себе это позволить», – говорится в письме. В Великобритании одни из самых высоких налогов в Европе. Доходы свыше 150 тысяч фунтов в год облагаются налогом по ставке 45%. Кроме того, действует налог на прирост капитала до 24% и налог на наследство в размере 40% на часть состояния выше необлагаемого порога. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18 часов 31 минута, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». Еще три склада в Валберис попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге и области, а также в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валберис Татьяна Ким. По ее словам, люди не пострадали. А что говорят селлеры? И Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25 пунктов. Теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли это снижение что-то для их бизнеса. Подробности на Business FM.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35, ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Золотая корона резко сократила переводы из России за рубеж. Из приложений исчезли Грузия, Армения и Казахстан. Переводы из Азербайджана в Россию также недоступны, сообщает ТАСС. Сейчас из России через сервис можно отправить деньги только в Узбекистан, Турцию и Киргизию. Ограничения появились после того, как Евросоюз ввел санкции против оператора системы РНКО «Платежный центр». В Грузии золотая корона оставалась одним из последних простых способов перевести деньги из России. Что теперь будут делать ее пользователи, рассказывает находящийся там журналист Федор Худокормов.
4: Золотая корона – это достаточно популярный метод перевода. До этого существовал еще Юнистрим, но он также попал под санкции, и в итоге осталась только золотая корона. Но и с ней были сложности, потому что она соблюдала санкции Евросоюза, и, например, когда тот же Т-банк отключили от Свифта и попал он под санкции, его также отключили от золотой короны. И многие начали открывать тот же Озонбанк, Яндекс.Банк, Райффайзен и так далее. И сейчас с утра, во-первых, сначала отключили Яндекс.Банк, тот же Озон, чуть позже уже из направлений Грузии удалили. Даже если перевод получилось отправить, его не получится зачислить.
5: Обязаны ли вообще грузинские финансовые организации исполнять санкции Евросоюза, если Грузия членом ЕС не является?
4: CBC, например, Bank of Georgia и другие крупные банки соблюдают санкции Евросоюза, чтобы их не отключили от SWIFT.
5: Вот жалобы какие-то уже поступают?
4: Этим в основном пользовались люди, которые работают в России удаленно, но при этом находятся в Грузии. И, соответственно, им надо было как-то выводить свою зарплату в рублях. А малый бизнес в основном, это чтобы, например, также вывести свои накопления из России для инвестиций в Грузии. В соцсетях люди жалуются, у меня друзья многие говорят, и, соответственно, многие начинают либо искать людей, кто может принять рубли и отдать грузинские лари или евро-доллары, или пользуются криптовалютой. В Грузии очень много криптообменников.
5: Не может эта ситуация, привести к тому, что часть россиян задумается о том, чтобы переехать из Грузии?
4: В данном случае вряд ли это скажется прямо на том, что люди переедут. Во-первых, есть альтернативы. Во-вторых, в Грузии, опять же, работает SWIFT. То есть некоторые банки в России до сих пор, которые, например, тот же Райффайзен отправляет SWIFT. Крупные суммы наверняка смогут переводить. Насчет мелких, обычно золотую корону использовали как раз для мелких переводов. И в данном случае люди просто найдут альтернативы.
2: Федор Худокормов, журналист в Грузии. Всего под заморозку активов Евросоюза попали более 90 российских банков и крупных финансовых организаций, а также 14 криптоплатформ. А сейчас с теми, кто в теме. Как организаторам Open Air фестиваля сохранить свое дело после внезапной отмены и что ждет индустрию в будущем?
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Сегодня обсуждаем больную тему. На днях в Подмосковье буквально за несколько часов до начала отменили фестиваль электронной музыки Outline. В прошлом году с такой же отменой, правда, чуть заранее, столкнулись организаторы фестиваля «Сигнал». Мы решили поговорить с тем, кто на личном опыте пережил отмену своего фестиваля и смог вернуться в строй. Организатором крупнейшего опен-эйра в России «Дикая мята» Андреем Клюкиным. Андрей, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Давайте начнем сначала. Внезапная отмена «Дикой мяты» в 2021 году, когда известно об этом стало буквально в последний момент.
7: Да, действительно, мы с этим сталкивались. Это история невероятно болезненная, выдержать которую точно может не каждый. Я всем, кто вот пережил это, желаю это пережить, найти в себе сил. Сама процедура отмены, она происходила в полночь. Мы в 7 часов должны были открыться для заезда. Еще, конечно, никого не было. То есть у нас был заезд только всех технических служб, и у нас уже заехали ряд музыкантов, которые должны были делать саундчеки. И единственное выступление, которое состоялось, это было как раз для всех ребят, которые приезжали с фудкортами, с торговлей и так далее. Выступила группа The Hatters и группа Мгзавреби. Отмена была довольно хорошо скоординирована с точки зрения силовых структур Тульской области. На въездах даже в область стали посты, спрашивали, разворачивали гостей. Мы через уже 40 минут после того, как узнали, что происходит отмена, пресс-центр стал рассылать всем пресс-релиз. То есть в целом утром у нас там, может быть, там человек 5 из 20 тысяч каким-то образом попали в зону проведения фестиваля.
6: Давайте поговорим про деньги. Какими убытками обернулась эта внезапная отмена?
7: Исходно мы пострадали на 96 миллионов рублей. Но эта сумма уменьшилась практически на треть и даже больше. Вообще могло быть и значительно больше. Да? То есть бюджет фестиваля в 2021 году составил 96 миллионов рублей, которые были полностью потрачены на фестиваль. И вплоть до того, что мы уже даже добирали деньги в кредит в надежде, что на входе мы что-то там будем продавать, потому что мы всегда бежим в производство фестиваля даже чуть больше, чем успеваем зарабатывать, и поэтому фестиваль «Дикая мята» так вот растет. И вот в том году мы прям были на нулях, и мы практически потратили все. Нам повезло, что, во-первых, была реакция от музыкантов, Я всегда буду помнить пост и реакцию Федора Фомина, который в соцсетях написал, что он понимает, насколько это все болезненно, и он в следующем году выступит за 1 рубль у нас на фестивале. Так, кстати, появилась у нас диджейская сцена, потому что у нас до этого диджеи не выступали. И его подхватило большое количество музыкантов, и если ты сейчас приезжаешь там в арт-кэмп Дикая Мята, то увидишь, что многие дома названы в честь музыкантов, которые обратились с такой инициативой. Вторая история была от партнеров. Мы очень сильно боялись, что когда заходит спонсор, он же не только платит там спонсорский бюджет, но он еще и строит какие-то конструкции, свою промо-зону. Это стоит там, как правило, 10, а может и 20 миллионов рублей. Но надо сказать, что все партнеры Дикой Мяты 2021 года сказали: ребят, никаких не будет неустоек, сил вам, крепости духа, держитесь, и все. Помог, конечно, губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин, который нас вызвал на утро и сказал: а вот если бы вас отменили там за месяц, не за 7 часов, чтобы было. Ну, мы говорим, мы вот это все как минимум не стали бы строить. Все эти сцены, все это вести, декорации. И он попросил нас предоставить смету, мы предоставили все сметы, и вот то, что было построено из внебюджетного фонда, перевели нам 34 миллиона. И с этого момента мы стали должны уже 62 миллиона рублей, которые отдали в начале 2025 года. То есть, по факту, мы 4 года, мы просто гасили долги. Хотя юристы нам говорили: просто врубите это, банкротство, заплатите 10 тысяч и живите спокойно. Ну, как там показалось, что это у нас нет такого морального права всех кинуть на деньги.
6: Насколько я знаю, даже некоторые зрители отказались возвращать свои билеты в знак солидарности и поддержки.
7: Конечно. Мы выпустили, во-первых, для большого количества зрителей пожизненную скидку. Так что, условно говоря, то, что они не сдали билеты, по факту им уже за эти годы вернулись эти деньги. И действительно, большая часть людей не только не сдали билеты, но еще и организовали сборы денег для того, чтобы мы как-то не сошли с ума. Для меня это была просто уникальная ситуация, когда наши зрители, потратив деньги на билеты, не только их не вернули, но еще собрали 2,5 миллиона рублей.
6: То есть репутационных проблем с организацией фестиваля в следующем, 2022 году, у вас не было, только финансовые?
7: Конечно, было. Это же очень плохая история. Если тебя отменяют, то дальше все сидят и год, и два, и три. Еще и в прошлом году там люди спрашивали: так, ну а вас точно не отменят? Вообще, можем брать билет? То есть это, конечно, всех обожгло. Конечно, это была очень такая тяжелая ситуация, нам приходилось перемалывать ее. Она только становится сложнее, потому что добавляются там сейчас еще риски СВО, там добавляются там риски разные. Поэтому, конечно, тот год имел след. Но, с другой стороны, нас только писали, что мы на фоне этого приняли решение построить арт-кэмп «Дикая Мята». И вот если бы не было той отмены, наверное, и не было бы этого арт-кэмпа.
6: Давайте как раз поговорим про этот год. Мягко говоря, неблагоприятный новостной фон. Насколько я знаю, в июне состоялась «Дикая Мята» в 2026 году. Как это было?
7: На мой взгляд, это был лучший фестиваль за всю историю фестивалей наших. Повезло совсем. Был великолепный состав музыкальный. Мы впервые работали в 8 сцен. Мы организовали так заезд, что наши гости заходили вообще на территорию фестиваля за 15-20 минут.
6: А вот с угрозой беспилотной опасности все-таки open air люди не боялись?
7: Я боюсь, что вот этот шлейф, название массовые мероприятия, да, он как будто тянется, и всегда в случае чего, да, давайте что-нибудь сделаем. Ну, например, отменим там массовое мероприятие. Мы не продаем там больше, чем 20 тысяч билетов. Вот у нас территория 86 гектар. Плотность здесь людей меньше, чем в любом городском парке. И с точки зрения там безопасности, это в десятки, в сотни раз безопаснее, чем, ну, например, собрать людей в стадионную чашу, да, где они просто все сидят в одном месте. И есть два выхода. Почему это обсуждается именно в части open-air, я, честно говоря, не понимаю, но я это не понимаю еще со времен ковида, когда миллионы-миллионы людей ходили там, не знаю, в метро ездили. Вообще, мне кажется, причина вот этой всей беды уходит в конец 90-х, когда организаторы первых open-air'ов, ну, мягко скажем, набедокурили, когда у всех и у чиновников, и у многих людей ощущение, что такое там фестиваль. Ну, это какие-то там пьяные люди там что-то в грязи валяются. Сейчас же фестивали вообще другое, да, то есть люди ходят по дорожкам по освещенным, у них там в кемпинг может заказать себе прям в палатку кофе. Но с точки зрения безопасности нам очень сильно помогает Тульская область. В смысле того, что, да, сюда привозятся на время фестиваля спецсредства. Параллельно с этим в сентябре появились новые требования к системе безопасности open-air'ов, и я считаю, что нам просто повезло, что мы в 2019 году приняли решение там купить землю и потихонечку начать ковыряться. Потому что если бы, например, нам бы сегодня, ну там, условно говоря, за месяц до фестиваля приехали с этими требованиями, мы бы их, конечно, не выполнили. А с точки зрения там БПЛА есть возможность узнать об атаке там за там 20, 30 минут до этого. Ты всегда можешь там рассредоточить людей, ты всегда их можешь вывести, если вдруг нужно. Мы, конечно, готовы. Вплоть до того, что мы у себя на поле установили систему оповещения. Но это очень дорогое и очень сложное и невыполнимая история, если ты не ковыряешься со своей территорией, вот как мы, много лет.
6: Тем не менее, мы видим, что происходит. В этом году аутлайн, в том сигнал. Еще непонятно, что будет дальше. В целом, как вы думаете, много ли фестивалей могут не пережить этот период? И что вообще индустрии фестивалей в России ждать в ближайшее время?
7: Да, сложно сказать. Здесь же мы имеем какие-то выборочные решения. Почему ВК-фест прошел? Почему стереолето прошло? А почему в Калужской области прошел Бессонница или под Уралом там Улетай? Выборка, она может быть связана вообще с чем-то третьим. Ну, например, приехала какая-то комиссия, говорит, так вы недостаточно там у вас по ограждениям, с точки зрения безопасности вы не проходите под новые правила. Или, например, это может быть какой-то личный конфликт. То есть это сейчас не выглядит как система. И плюс ко всему, мне кажется, что в каждом конкретном случае еще и взвешивается, а какие плюсы, а какие минусы. Ну вот, например, там, что такое дикая мята там, для Тульской области сейчас? Это фестиваль, который продает в радиусе 50 километров вокруг нас все гостиницы на неделю. Скупается все. Ну, вообще бренд дикая мята приносит в область только в виде налогов 26 миллионов. Ну, а для этого нам надо было делать свои какие-то движения. То есть мы, например, юридическое лицо перевели сюда. Мы приносим сюда туристов, приносим сюда деньги. Вокруг нас развивается инфраструктура. Я предположу, что чиновники, которые, наверное, принимают это решение, они тоже это принимают во внимание. Это просто у тебя там геморрой на пустом месте? Или ты что-то должен сравнивать? Где плюсы, где минусы? Я понимаю, что такое, вот, например, вот просто для некой силовой структуры мы у вас будем проводить фестиваль. Во-первых, это надо вместо того, чтобы провести 5 суббот с семьей, ну, где-то там поехать, вот там это все делать. Кто там приедет, непонятно. Потому что есть вот этот имидж ужасный, вот из 90-х, что, наверное, это какие-то пьяные люди будут друг по другу ходить и там в грязи купаться. А что там фестиваль дает области? Я могу только про себя говорить и взвешивать только со своей стороны.
6: Андрей, благодарю вас за интересную беседу. Тема фестивальной культуры в России, ее будущего, прошлого и настоящего во многом прояснилась, но все еще остается актуальной.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Андреем Клюкиным, создателем проекта «Дикая».
3: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Лето – время обновлений. Собираетесь в отпуск или хотите обновить гардероб? В оптово-розничном торговом центре «Порт» большой выбор одежды, обуви, товаров для дома и техники по выгодным ценам. Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
10: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Business FM.
12: Пока звучит этот текст, мир съест 4000 литров мороженого.
13: Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Знал бы прикуп на Business FM.
15: Компании и корпорации.
16: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистический центр Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ-банка и займам от МКК ВБ-финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 26-го она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 18:50 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 25 процентных пунктов, теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
17: Бизнес говорит.
18: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
19: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что тут не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в 2 раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
18: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
20: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения поддержания своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляции, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
18: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
1: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12% мы кредитовали. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
21: То, что сейчас снижение, хоть немножко улучшит ситуацию?
1: Да никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, льготных. Крупные бизнесы работают либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. С такими процентами бизнесу работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании, ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
2: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в начале часа на Business FM.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru.
23: Транширы. В Объединенных Арабских Эмиратах продажа красивых автомобильных номерных знаков давно превратилась в целую индустрию с ажиотажными аукционами и азартными участниками. В 2008 году 25-летний бизнесмен из Абу-Даби Саид Гафар Хури на одном из таких аукционов выкупил уникальный номерной знак всего с одной цифрой – единицей. Эта крутизна обошлась Саиду в 14,5 миллионов долларов. Примерно в 10 раз дороже, чем премиальный родстер Pagani, на который предприниматель и повесил суперномер. Причем, по словам Саида, он готов был торговаться до 30 миллионов. Просто соперники по торгам сдались раньше. Сам бизнесмен считает, что у него это семейное. Ведь до этого старший брат Саида, Абдулла, купил на подобном аукционе два автомобильных номера за 10 миллионов.
22: Транширы на Business FM. Продолжительность жизни.
24: Долгое время мышцы считали инертной тканью, просто инструментом движения. Но, как оказалось, у них есть вторая, не менее важная функция, которую наука разглядела только в последние два десятилетия. Мышцы — это железа.
25: Журналист Алена Копылова.
24: Мышечная ткань — крупнейший орган опорно-двигательной системы. При сокращении мышцы выделяют в кровь сотни сигнальных белков. Их называют миокинами. Эти вещества попадают в печень, жировую ткань, кости, кишечник, поджелудочную железу и мозг, регулируя их работу. Особенно важна связь мышц с обменом сахара. Во время физической нагрузки мышцы выделяют миокины, которые заставляют клетки активнее забирать глюкозу из крови. Работающая мышца временно берет на себя часть той работы, которую обычно выполняет инсулин. Поэтому регулярная физическая активность защищает от диабета второго типа. Не меньше важна и связь мышц с мозгом. Миокины способны проникать через гематоэнцефалический барьер в мозг, стимулируя рост новых нейронов и укрепляя память. С возрастом мышечная масса уменьшается. Это называется саркопенией. Потеря мышц ухудшает контроль глюкозы, ослабляет устойчивость к болезням и замедляет восстановление после нагрузок.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Все золото мира. Налоги на добычу золота в России менялись часто и весьма существенным образом. По указу 1782 года в казну поступало 10% от стоимости всех добытых полезных ископаемых, в том числе и золота. К середине 19 века подать на драгоценный металл повысили в разы, причем на разную величину – для Сибири и для Урала. В 1838 появился дополнительный налог на содержание полиции в размере 4 рублей с каждого добытого фунта золота. Позже ставку увеличили в 2 раза для крупных предприятий. К 1870 году со всеми сопутствующими сборами общая подать составляла уже более четверти от чистого дохода прииска. Единый сбор, одинаковый для всей отрасли, появился у золотодобытчиков только в 1902 году. После реформы Витте. Все золото мира на Business FM. Наизусть.
0: Ярослав Гашек.
3: Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает.
4: Наизусть на Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 18:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. В этом месте проводилась демонстрация беспилотников, в том числе перспективных украинского и иностранного производства, сообщили в Минобороны. Все эти дроны предназначены для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России. По данным ведомства, в момент удара на объекте находились ведущие разработчики и производители БПЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. По данным украинских СМИ, в результате удара погибло 10 человек, больше 100 ранены. Организатором выставки был украинский оборонный кластер «Брейв-1», инициатором и основателем которой был экс-министр обороны Федоров. В Ставропольском крае увеличат лимит отпуска топлива на АЗС до 40 литров. Об этом сообщил заместитель министра энергетики, промышленности и связи региона Василий Глушаков. В Пензенской области сняли запрет на продажу бензина в канистры. При этом в емкость будут отпускать не более 20 литров, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В Москве сотрудники ГАИ провели первый рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения на самокатах и велосипедах и выписали более 3000 штрафов. Об этом сообщило региональное управление автоинспекции. Больше всего в ходе рейда было оштрафовано водителей средств индивидуальной мобильности свыше 1200. Следом по количеству штрафов идут курьеры 980 материалов и велосипедисты более 800 материалов. Более 70% россиян следят за ключевой ставкой Банка России, рассказали веб-банкир. Примерно треть из них делают это, потому что ставка влияет на доходность их сбережений. Еще 10% оценивают таким образом доступность кредитов, а остальным просто интересно быть в курсе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минус 0,25%. Вопреки общим ожиданиям, Центробанк опустил ключевую ставку до 14% годовых. Как заявила Эльвира Набиуллина, предложения о повышении ключа были, но даже не обсуждались. Какие факторы повлияли на решение регулятора и как на него отреагировал бизнес? Шестеро погибших и более 30 раненых в результате ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове. Украинские власти утверждают, что речь идет о заводе «Авитек», связанном с оборонным комплексом. Подтверждений этого с российской стороны нет. Между тем, эксперты отмечают, что от Кирова до Москвы меньше 800 километров по прямой. Россиян решили простимулировать на покупку отечественных авто. Депутаты предложили дать им право на бесплатную парковку. Минпромторг идею поддержал, а вот Минтранс выступил против. В чем причина межведомственных разногласий? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году 14,5-14,6%. В следующем 10,5-12,5%. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%. Но в 2027 вернется к таргету в 4%. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отметил рост инфляционных ожиданий и замедление кредитования и более осторожные ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
0: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию и, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
6: Эльвира Набиуллина. Примечательно, что ранее Банк России давал прогнозы, которые можно было расценить как жесткие, учитывая, что был и топливный шок, и рост инфляционных ожиданий, причем до максимального за несколько лет уровня в 14%. И многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
18: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
7: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
6: А с кредитами что будет?
7: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться, рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
6: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
7: Тоже позитивно для Минфина, потому что сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
18: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
8: Это один из двух основных сценариев был сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре. И, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
6: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
8: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в РЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
18: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
9: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию на риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
6: Мы поговорили и с бизнесом, какое значение для него имеет снижение ключа на 0,25%. Мнение предпринимателей в дальнейшем эфире. Что представляет собой самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В него вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, конечно же, нефтегазовую отрасль и даже криптовалюты и спорт. Но часть мер в 21-й пакет все же не вошла. Валерий Убадоев продолжит.
10: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
11: По сути, все крупные системообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета? Да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
10: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
12: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят, перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
10: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
13: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. И поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
10: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
14: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
10: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Убадоев, Алина Орлова, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
25: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
15: Международная специализированная выставка «Казаннефтьгазхимия» с 26 по 28 августа в Казань-Экспо. Более 200 компаний, дни поставщиков, лидеров отрасли, выступления профильных экспертов. Подробности на kazanefis.org.ru.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани. 500-54-20. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: Правовая позиция Айнура Елилова на Бизнес ФМ.
17: Для слушателей старше 12 лет.
19: С 1 сентября ожидается пересмотр системы высшего образования. В рамках реформы бакалавриат и магистратура будут упразднены. Причина перехода заключается в том, что Болонская система, действующая до недавнего времени, перестала соответствовать задачам России по подготовке квалифицированных кадров. Эксперты полагают, что новый механизм позволит повысить качество образования, отвечая актуальным требованиям рынка труда и потребностям отечественной экономики, стремящейся к технологическому суверенитету.
16: Айнур Ялилов, управляющий партнер юридической фирмы «Ялилов и партнеры», председатель Международной ассоциации юристов и консультантов, депутат, член комиссии по вопросам законности, правопорядка и местного самоуправления Казанской городской думы, кандидат юридических наук.
19: Болонская система применялась в России с 2003 года. Она способствовала унификации образовательных стандартов и открывала студентам возможности для стажировок и трудоустройства за рубежом. В 2022 году Министерство науки и высшего образования объявило об исключении российских вузов из Болонской системы. После этого был запущен пилотный проект по реформированию уровней профессионального образования. Инициатива продиктована необходимостью решить проблему дефицита квалифицированных специалистов для высокотехнологичных и стратегически важных отраслей. К 2030 году спрос на айтишников, инженеров нового поколения и исследователей в области сквозных технологий увеличится на 40-60%. Введение санкций и политика импортозамещения усугубили ситуацию. Образовательные программы не согласовывались с требованиями национального технологического суверенитета. Руководство и ученые ведущих вузов страны высказывали мнение, что сформированные к началу 90-х годов матрица высшего образования была фундаментальной, а западные веяния нарушили всю конструкцию. На самом деле магистратура превратилась в вынужденную ступень, чтобы доучить как бы неполноценного бакалавра. На обновленную систему вышки российских вузов перейдут с 1 сентября 2026 года. До этого эксперимент был реализован в 6 вузах Москвы, Петербурга, Калининграда и Томска по отраслевому признаку. В ближайшее время к пилотному проекту присоединится еще 11 вузов. Согласно указу президента, в России будут созданы новые уровни образования. Это базовые высшие со сроком обучения от 4 до 6 лет как замена бакалавриату и специалитету. Специальные высшие, которые включают магистратуру, ординатуру и программу стажировки сроком обучения от 1 до 3 лет. И профессиональный как новый уровень образования. К нему будет относиться аспирантура. Пока новые технологии выглядят как гибридные формы с отдельными элементами образования СССР и чертами современной системы. Для его восприятия и адаптации заложены хорошие сроки. Действующим студентам переживать не стоит, они закончат институты по прежним правилам. От имени работодателей, которые берут студентов с университетской скамьи, могу сказать, что сегодня важно не столько менять форму, сколько начинку. Нынешние выпускники, мягко говоря, не готовы к выходу на профессиональный рынок, достаточно жесткие в своей конкуренции. На этот счет реформы предлагают более глубокую практическую интеграцию и цифровизацию. Внедрятся и необычные детали. Так, вместо того, чтобы учиться по заранее составленным программам, студенты смогут видоизменять курс и выбирать отдельные предметы. Каждый сможет создать свой собственный алгоритм обучения. Например, человек приобретает специальность инженера-эколога с дополнительными навыками в разработке BIM-технологии. Продвигая стандарты, фокус внимания важно направить на статус преподавателей вузов, причем материальный. Если в Москве средняя зарплата преподавателя составляет около 130 тысяч рублей, и это в топовых вузах, то в регионах ситуация печальная – 50-70 тысяч рублей. Прямо скажем, сумма никчемная по нынешним временам. При действующей аспирантской стипендии также сложно сформировать достойный пул ученых. Стипендия аспиранта колеблется от 4 до 10 тысяч рублей в месяц. Как при таком содержании жить и творить молодому ученому? Одной наукой сыт не будешь. Вопрос повышения престижа и финансовой поддержки науки – дело государственной важности. С учетом этих вызовов на прикладные исследования будет сделан особый акцент под опекой индустриальных кураторов. Модернизация высшего образования стала острой необходимостью. Новая среда непременно должна опираться на профильность, переосмысление специальностей и реальное соответствие между обучением и потребностями экономики. С вами был Айнур Ялилов.
25: Правовая позиция Айнура Ялилова на Бизнес FM.
17: Для слушателей старше 12 лет.
25: Валюта.
17: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Официальные курсы иностранных валют, установленные Центробанком России на 24 июля. Американская валюта ослабла по отношению к рублю на 7 копеек и составила 78 рублей 40 копеек. Евро подешевел на 16 копеек и составил 89 рублей 44 копейки. Курс китайского юаня установлен на уровне 11 рублей 58 копеек. Курс турецкой лиры зафиксирован на отметке 1 рубля 66 копеек.
1: Спонсор программы ООО «КБР Банк Казани». Купить и продать валюту легко. Во всех офисах Банка Казани доступны доллары, евро, юани.
20: Не является публичной офертой.
1: Подробную информацию об условиях предложения можно получить на официальном сайте bankofkazan.ru или уточнить по телефону 8 800 77 518 77. ООО «КБР Банк Казани».
20: Лицензия Банка России номер 708 от 23.01.2025 года.
25: Право выбора.
17: Для слушателей старше 12 лет.
6: В середине июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва. Согласно решению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, выборы в Госдуму в 2026 году пройдут в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
21: Историческая справка.
3: Впервые в современной истории России выборы депутатов Государственной Думы прошли 12 декабря 1993 года, одновременно с референдумом о принятии Конституции Российской Федерации. Это были первые выборы в нашей стране, где была применена смешанная система, по которой половина депутатов, а именно 225 человек, избирались по пропорциональной системе по единому федеральному округу, а другие 225 человек избирались по одномандатным округам. Явка составила 54,7% избирателей, при необходимом пороге в 25%. Что примечательно, с тех пор 12 декабря стало Днем Конституции России.
6: Как и 33 года назад, выборы депутатов Государственной Думы проводятся по смешанной избирательной системе. Будут избраны 450 парламентариев. По единому федеральному округу места распределяются согласно полученным партиями голосам. По одномандатным избирательным округам победителями станут кандидаты, набравшие простое большинство голосов. Кто

0: в полном составе 100 депутатов парламента Татарстана. Ну и, безусловно, третья избирательная кампания, она же традиционная, ежегодно в муниципальных образованиях, в этом году в 40 муниципальных образованиях, будут выбирать муниципальных депутатов.
1: А теперь об этапах процесса 2026 года. После официального объявления старта избирательной кампании последовало выдвижение кандидатов. До начала августа кандидаты должны зарегистрироваться. С 22 августа и по 17 сентября начинается агитация в средствах массовой информации, а далее само голосование с 18 по 20 сентября. И помните, ваш голос играет важную роль в жизни страны и Татарстана.
2: Право выбора. Программа подготовлена совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан.
1: Почему на фоне замедления спроса, изменения условий ипотеки и осторожности покупателей недвижимость сегмент «Делюкс» продолжает жить по своим законам? Зададим этот вопрос эксперту, руководителю маркетинга и продаж жилого комплекса «Заман» Елене Кадич. Программа «Недвижимость» по будням на Бизнес FM Казань.
3: Недвижимость на Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Для слушателей старше 12 лет. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет. Говорящие фамилии на Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет Вкусвилл Бизнес.
6: Вкусвилл Бизнес создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
9: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 30 августа 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-004-8054.
10: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани. 500-54-20.
3: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Put your money where your mouth is.
11: Дословно с английского «положи свои деньги туда, где твой рот». Это образное выражение вошло в обиход жителей Соединенных Штатов в начале прошлого века. «Положи деньги в рот» — это своеобразный призыв подкрепить сказанное делом, начать действовать, а не просто пустословить. Фраза является более мягким вариантом популярного среди любителей покера выражения «put up or shut up», что означает «гони монету» или «не выступай». Поэтому сегодня, услышав свой адрес «put your money where your mouth is», любой американец понимает — настало время ответить за базар.
3: Срочные переводы на Бизнес FM.
10: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей

0: старше 12 лет.
1: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили объекты инфраструктуры логистического центра с военными грузами порта Одессы и объекты порта Южный. Об этом сообщает Минобороны. Также поражены два буксира в порту Николаев, направлявшиеся в порт Черноморск, Балкер и Сухогруз. Черногория планирует отменить безвизовый въезд для россиян и белорусов с 1 ноября. Правительство уже опубликовало проект документа. Сейчас граждане России и Белоруссии могут находиться в стране до 30 дней без визы. Такой режим действовал почти 18 лет. Минфин США вновь отодвинул дедлайн для продажи международных активов «Лукойла». Компания «Лукойл Интернешнл» лицензия на связанные с продажей операции продлена до 22 августа. При этом любые сделки должны быть одобрены отдельным разрешением ОФАК. Канцелярия Бениамина Нетаньяху сообщила о его скорой встрече с Дональдом Трампом. Премьер-министр Израиля 27 июля прилетит в Вашингтон, и 28 числа его примет президент США, сообщает The Times of Israel. Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале. Иран атаковал американские военные объекты в Иордании и Ираке, а также уничтожил несколько истребителей и систему ПВО «Патриот». Об этом сообщил корпус стражей Исламской революции. Иранские военные ударили по базе США «Аль-Азраки» в Иордании, разрушили казарму и ранили несколько американских военных. А система ПВО «Патриот» и разведывательный аэростат повреждены в иракском Эрбиле. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Хорошо, но мало. Первая реакция российского бизнеса на решение Центробанка опустить ключевую ставку. Предприниматели, опрошенные Бизнес FM, говорят, что снижение на 0,25% погоды не сделает. Настоящий эффект будет, если уменьшить ее вдвое. Новые атаки БПЛА на логистику Wildberries. ВСУ ударили по трем складам компании в Петербурге, Ленобласти и в Крыму. В отличие от предыдущих прилетов, в этот раз последствия не такие драматичные. По информации главы Wildberries Andrew Татьяны Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Массовые протесты в Индии. После отмены результатов вступительных экзаменов в вузы молодежь вышла на улицы с требованием отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Митингующие называют себя «народной партией тараканов». Расскажем, почему. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Центробанк сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25%, и теперь она равна 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли что-то это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в два раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
3: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
5: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения поддержания своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, ну, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляцией, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
3: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
6: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12%, мы кредитовались. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
7: То, что сейчас снижение хоть немножко улучшит ситуацию?
6: Это никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ, льготных. Крупные бизнесы работают либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не знаю, оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. С такими процентами бизнес работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании. Ключевая ставка — это один показатель, а под процент, от которого можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
2: Мнение экономистов о решении Центробанка снизить ставку в начале часа на Business FM. Еще три склада «Вайлдберрис» попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткино, и заводе в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основатель «Вайлдберрис», глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
8: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на «Вайлдберрис», автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
9: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и естественно сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договоренность, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
8: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других, работающих складов «Вайлдберрис». Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники «Гарнер» Роман Гарнер. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
10: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
8: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на «Вайлдберрис» подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
11: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
8: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ. В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально попыталась добиться отставки министра образования. Однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции и требуют реформы системы госэкзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
12: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения, продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
13: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала перерастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди и сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго мучительно приходить к какому-то компромиссу.
12: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильные интернет. Временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
14: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
12: Ряд зарубежных СМИ, например, американская «Нью-Йорк Таймс», пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Отказы иностранных банков, задержки платежей, международные расчеты сегодня – испытания для бизнеса. Но выход есть. АО «Росэксимбанк» группа РЭЦ представляет платформу Marketplace «Планета» – безопасную платежную инфраструктуру для международных расчетов. Более 20 валют, проверенные каналы – все в одном месте и под контролем регуляторов. Платформа работает для платежей на экспорт и на импорт, сама подбирает платежный путь и защищает каждую сделку. «Планета» – когда расчеты перестают быть проблемой, а бизнес растет дальше. АО «Планета» – Москва, улица Большая Полянка, дом 50-5, строение 1, ОГРН 124-77-00-658-140.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Знай меру. Девятки. Мера приближения к 100%. Золотая проба. 3 девятки. Это 99,9% драгоценного металла в сплаве. Надежность сервиса какой-либо услуги в 4 девятки – означает, что эта услуга может быть недоступна или сбоить не более 53 минут за год. Знай меру на Бизнес ФМ. Зверски богатые. Южноафриканская женщина-миллионер, дочь графини Кенморской Патрисия О'Нил, всегда любила животных. В собственном поместье недалеко от Кейптауна она жила с 30 собаками, 11 кошками и своей любимицей шимпанзе Калу. Обезьяну Патрисия в свое время буквально спасла от смерти. Нашла ее изувеченной и привязанной к дереву, забрала домой и выходила, а позже назвала своей главной наследницей. В 2000 году женщина составила завещание, в котором оставляла Калу почти все свое состояние – 40 миллионов фунтов стерлингов. А мужа, который не особо любил питомицу, вообще ничего. Однако шимпанзе недолго была самой богатой обезьяной в мире. В 2010 году, став жертвой мошенников, Патрисия О'Нил потеряла состояние, от которого осталось лишь 100 тысяч фунтов. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
16: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
16: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок, на 20% больше год к году, и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. Селлеры, представители малого и среднего бизнеса, пострадавшие от атак на логистический центр Wildberries, получили отсрочку по кредитам от ВБ-банка и займам от МКК ВБ-финанс. Эта мера дополняет уже действующую помощь продавцам от маркетплейса. Кредитные каникулы продлятся 3 месяца. В это время не будут начисляться проценты и не нужно будет вносить регулярные платежи. Продавцам не нужно подавать заявки самостоятельно. Все происходит автоматически. Если предприниматель не нуждается в отсрочке, он может отключить опцию в своем личном кабинете. Intel отчиталась о самых высоких темпах роста выручки за 15 лет. Во втором квартале 2026 она увеличилась на 25% год к году до более чем 16 миллиардов долларов. Как сказал гендиректор компании Липбутан, Intel занимает выгодное положение для устойчивого роста на фоне беспрецедентного спроса, который формирует ИИ. Выручка подразделения дата-центров и искусственного интеллекта подскочила на 59%, превзойдя ожидания аналитиков. После публикации отчетности акции Intel подорожали на 4% на внебиржевых торгах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Начинал неделю в шторме, а завершил на гребне волны. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику. За последние месяцы индекс Мосбиржи вырос более чем на 10,5%. За основную сессию пятницы он прибавил почти 1% и закрепился на отметке 2165,5 пунктов. Драйверов было много. Геополитика, нефть, которая пробила $100 за баррель, хотя и скорректировалась в конце недели. Но главный сюрприз преподнес Центробанк. Вопреки ожиданиям рынка, регулятор снизил ключевую ставку до 14%. Лидером дня стали акции «Русагра». Они взлетели на 32%. Компания порекомендовала дивиденды из прибыли прошлых лет с доходностью почти 19%. В минусе завершили день «Озон», «Сургутнефтегаз», «Руснефть» и «Лукойл». Рубль не сдает позиции. Официальный доллар снизился до 78 рублей 3 копеек. Итоги недели подводит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
17: Российский фондовый рынок открыл торги текущей недели снижением на фоне дивидендных гэпов Сбербанка и ВТБ и Дом.РФ, но затем на Мосбирже распогодилось, и практически всю неделю фондовый индекс России рос. Это было связано, во-первых, с технической перепроданностью российских акций. Они падали 19 недель подряд, практически без перерыва, и достаточно сильный отскок был неизбежен. Ну а конкретно сегодня позитивно на рынок повлияли итоги заседание Центробанка, который неожиданно снизил ключевую ставку, правда, чисто символически на 25 базисных пунктов, но тем не менее дал хороший сигнал рынку. Хотя Центральный банк и повысил прогноз по ключевой ставке, но даже с учетом повышенного прогноза сохраняется пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в этом году, и не исключено, что и во второй половине года Центральный банк продолжит, хотя и умеренными темпами, но все-таки снижать ключевую ставку. Это дало, в общем-то, позитивный сигнал фондовому рынку. С другой стороны, в экономике не так все хорошо. Центральный банк повысил прогноз по инфляции до 6-7% и понизил темпы экономического роста до 0,1% в этом году. То есть экономика по формальным характеристикам близка к стагфляции ситуации в экономике. Это, конечно, не особо радует. А что касается курса рубля, то он был относительно стабильным на этой неделе, около отметок примерно 78 рублей за доллар. Рубль немного поддерживает подорожавшая нефть, цены Brent уходили до $100 за баррель, но к концу недели немного скорректировались. Цены на нефть зависят от ситуации на Ближнем Востоке. Если сценарий эскалации сохранится и Армузский пролив продолжит быть заблокирован, то цена Brent может уйти вновь выше $100 за баррель.
2: Сергей Суверов, УК «Ари Капитал». Нефть продолжает дешеветь. Уже пробила вниз $96 за баррель в пятницу. Times of Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра Нетаньяху сообщила, что в понедельник он посетит столицу США, где встретится с Дональдом Трампом. Это будет первая встреча Нетаньяху и Трампа с начала конфликта между США и Ираном в феврале. Власти России обсуждают дальнейшее снижение норматива продажи бензина на бирже. Изначально он был на уровне 15%. С июля по сентябрь его снизили до 10%. Теперь его могут опустить до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Ранее вице-премьер Александр Новак объяснял решение о снижении нормативов продажи бензина на бирже необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Сегодня стартует новый сезон российской премьер-лиги. В первом матче чемпионата ЦСКА примет «Балтику». До его начала остаются считанные минуты. Об ожиданиях от сезона в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
18: Чемпионат мира по футболу позади, но пауза после его окончания была недолгой. Новый сезон РПЛ подкрался незаметно. Российская премьер-лига возвращается. Первыми в стартовом туре сыграют ЦСКА и Балтика. Команды, в матчах которых в прошлом сезоне было жарко. Дело доходило до потасовок и едва не завершилось очной дуэлью тренеров. Но после этого многое изменилось. Армейский клуб теперь возглавляет Дмитрий Игдесамов. После пары победных матчей в концовке прошлого сезона руководство избавило его от приставки ИО. Полноценный контракт был заключен на 2 года с опцией продления еще на 2 сезона. Но Игдесамову, который пока все еще новичок во взрослом футболе, не позавидуешь. Трансферов нет, и нужно работать с тем составом, который есть. Не сильно сыгранный, хоть и звездный по именам. Сборы ЦСКА показали, что большого прогресса не наблюдается. По-прежнему нет четкого понимания у связки Баринов, Кисляк, Обляков. Травмирован основной вратарь и капитан красно-синих Игорь Акинфеев. Во время предсезонных сборов армейцы не выиграли ни одного матча, 3 ничьи и 4 поражения. Не удалось победить даже Ярославский «Шинник» и Тульский «Арсенал». Заместитель главного редактора издания «Спортэкспресс» Вячеслав Короткин отметил в беседе с «Бизнес ФМ», что это не может не вызывать беспокойства у болельщиков ЦСКА.
19: Ноль побед, достаточно невнятная игра, отсутствие каких-то серьезных переходов. Пока ЦСКА действительно представляется неким котом в мешке. Я не говорю, что сезон обязательно станет провальным для красно-синих, но определенные сомнения в их нынешнем уровне и состоянии имеются. «Балтика» — сенсация прошлого сезона, как раз неплохая лакмусовая бумажка.
18: После этой игры один трансфер у ЦСКА все-таки может случиться. По сообщениям ряда источников, состав армейцев должен пополнить основной вратарь калининградского клуба Максим Бориско. В отсутствие Акинфеева и при нестабильности Владислава Торопа это может быть хорошим ходом. «Зенит» и «Спартак» вкатываются в сезон со скандалами. Шуму наделал их матч за Суперкубок, где произошла отмена жеребьевки перед серией пенальти. «Спартак» уступил, подал протест с требованием переигровки, но получил ожидаемый отказ от КДК РФС. Как бы то ни было, смотрелись красно-белые лучше «Зенита». В первом туре в субботу им предстоит экзаменовать дебютанта РПЛ «Футбольный клуб Родина». Вячеслав Короткин ожидает от команды Хуана Корседо удачного сезона.
19: Пока складывается ощущение, что «Спартак» впервые за несколько лет угадал с тренером. Есть ощущение, что Хуан Карлос Корседо действительно выстраивает что-то солидное, какой-то хороший фундамент закладывает. И что «Спартак» в этом сезоне, возможно, будет бороться за самые высокие места, может быть, даже за золотые медали.
18: «Зенит», действующий чемпион РПЛ, сыграет также в субботу с «Акроном» на выезде. А в воскресенье в Казани встретятся «Рубин» и «Краснодар», который очень неплохо усилился. В команду вернулся Даниил Уткин, из греческого «Паока» перешел Магомед Аздоев, из «Локомотива» – воспитанник горожан Дмитрий Воробьев. У «Крузейра» был приобретен бразильский хавбек «Кристиан», по данным прессы, за 11 миллионов долларов. Однако краснодарский клуб потерял своего капитана, лучшего ассистента прошлого сезона РПЛ Эдуарда Спирсяна. Он продолжит карьеру в Саудовской Аравии в команде «Аль-Ахли». Трансфер для Краснодара рекордный – порядка 25 миллионов долларов. Зарплата Спирсяна, по информации инсайдера Ивана Карпова, составляет в новом клубе 6 миллионов евро в год, плюс бонусы. Контракт подписан по схеме 3+1. Спортивный журналист и комментатор Александр Федоровский считает, что Краснодар неплохо усилился.
20: Думается мне, что это как раз та история, где игрок скорее проиграл, а клуб выиграл, потому что у Спирсяна были предложения в Европе. Наверняка они были гораздо интереснее, чем то, что в конечном счете получилось. Да, он выиграет финансово, да, он будет лидером своей команды, но, тем не менее, оценить его прогресс будет практически невозможно. Я думаю, что с точки зрения его развития как футболиста, это, безусловно, шаг назад.
18: Также в первом туре чемпионата России состоятся матчи «Динамо Москва» «Крылья Советов», «Факел» «Динамо Махачкала», «Оренбург» сыграет дома с «Ростовом», а «Локомотив» примет «Ахмат». Григорий Гуреев, «Бизнес ФМ».
21: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Особая пенсия. В некоторых странах существуют специальные стипендии для артистов и художников, которые вносят заметный вклад в культуру. Например, в Финляндии подобные стипендии выплачиваются через пенсионную систему и могут быть пожизненными. В этом году максимальный размер такой выплаты составляет почти 2000 американских долларов в месяц. Решения о назначении стипендии Министерства культуры Финляндии принимают с учетом художественных заслуг заявителя. В Японии мастера ремесел и исполнительских искусств получают ежегодный специальный грант в 12,5 тысяч долларов в пересчете на валюту США. В Индии артистам и писателям старше 60 лет при низком доходе выплачивают порядка 70 долларов в месяц, а в Норвегии выплаты профессиональным актерам и художникам могут достигать 3000 долларов ежемесячно. Особая пенсия на Бизнес ФМ.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 19:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти России обсуждают дальнейшее снижение норматива продажи бензина на бирже. Изначально он был на уровне 15%. С июля по сентябрь его снизили до 10%. Теперь его могут опустить до 2%, сообщает Интерфакс со ссылкой на источники. Речь идет об обязательном минимальном проценте от всего производства топлива, который крупные нефтяные компании должны продавать через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу. Вице-премьер Александр Новак объяснял решение понизить норматив продажи бензина на бирже до 10% необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке. Минздрав разработал проект, согласно которому россияне смогут купить лекарства по рецепту в определенных регионах, вне зависимости от того, где именно они получили рецепт. Сделать это можно будет при помощи портала госуслуги, сообщили в пресс-службе ведомства. Проезда через пункты досмотра на Крымском мосту ожидают около 1200 автомобилей. Как рассказали в инфоцентре, час назад в очереди со стороны Тамани стояло 600 машин, а со стороны Керчи 620. Ожидание составляет порядка 2 часов. Ходовые испытания круизного лайнера «Владимир Жириновский» проходят в акватории Финского залива. Об этом сообщили в Объединенной судостроительной корпорации. Лайнер рассчитан на 310 пассажиров и имеет 4 палубы. На борту предусмотрены рестораны, бары, бассейны и спа-салоны. После ввода в эксплуатацию он сможет выполнять круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское, Каспийское моря. Строительство лайнера началось в 2016 году. Новости на бизнес там каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Центробанк неожиданно понизил ставку на 25 базисных пунктов до 14%, несмотря на еще недавнюю жесткую риторику. В то же время регулятор резко повысил прогноз по средней ставке в этом году на 1,5% пункта, а в следующем сразу на 2,5% и снизил прогноз по росту ВВП России вплоть до нуля. 21-й санкционный пакет Евросоюза стал самым крупным. В него вошли 218 физических и юридических лиц, включая десятки банков. Но при этом Евросоюз отказался от ограничений на морские перевозки российского СПГ. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Как все это можно оценить? 6 человек погибло, еще 26 ранены при ракетной атаке на предприятие в Кирове, сообщил губернатор Соколов в Киеве, утверждая, что ударили ракетами «Фламинго» по заводу «Авитек». Также дроны атаковали новые склады в Валберес, в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. По предварительным данным, там пострадавших нет, часть товаров удалось спасти. Подробности на Бизнес FM. Банк России, вопреки ожиданиям, опустил ключевую ставку до 14%. Это 10-е снижение подряд. Прогнозы тоже обновлены. Средняя ставка в этом году 14,5-14,6, а в следующем 10,5-12,5. Инфляция в 2026 году из-за топливного шока составит 6-7%, но в 2027 вернется к таргету в 4%, считает Центробанк. Годовая инфляция на 20 июля оценивается в 5,9%. Кроме того, ЦБ отменил рост инфляционных ожиданий, замедление кредитования и более осторожно ожидания бизнеса. На вопрос, рассматривался ли вариант повышения ставки в связи с проблемами на топливном рынке, глава ЦБ ответила, что предложения о повышении ставки были, но не обсуждались.
22: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего, топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
4: Эльвира Набиуллина. При этом ранее Банк России давал прогноз, который можно было расценить как жесткий, учитывая, что был утопленный шок и рост инфляционных ожиданий, а причем до максимального за несколько лет уровня в 14%, и многие крупные банки в преддверии заседания ЦБ даже подняли ставки по депозитам. Рынок ОФЗ также сигнализировал, что ставка останется прежней. Глава РСПП Александр Шохин ранее предупреждал, что сохранение в июле ставки на прежнем уровне грозит бизнесу осенними банкротствами, а глава Сбера Герман Греф предложил Набиуллиной снизить ключевую ставку в рамках эксперимента. Мы спросили экономистов, что они думают о нынешнем решении ЦБ.
3: Персональный брокер БКС «Мир инвестиций» Александр Бартенев, он один из немногих, кто на днях предсказал в эфире «Бизнес-ФМ» ход регулятора на понижение, говорит, что снижение ставки не сюрприз для банковской системы, а скорее выверенный шаг.
5: Они сделали более сглаженные шаги снижения. То есть, если мы посмотрим в прогнозе на 2027 год, там раньше стоял диапазон 8-10%, теперь подняли диапазон 10,5-12,5%. С одной стороны, это позволяет банкам более комфортно и на более длинный срок привлекать деньги на депозиты, а с другой стороны, это чуть-чуть нормализует ликвидность на межбанковском рынке. Маржа банковская сохраняется, спред выше 4%, поэтому здесь никакого давления на маржинальность банков не будет. Было ожидание, то, что банки могут столкнуться с резким изъятием ликвидности из системы, потому что 10% в рублях это может быть неинтересно. Теперь, благодаря долгосрочному прогнозу, средняя ставка будет 10,5-12,5, это значит, что долгосрочно доходности по депозитам будут теперь продлены.
7: А с кредитами что будет?
5: Здесь спред по-прежнему будет сохраняться в рискованный корпоративный сектор. С другой стороны, ЦБ начал очень активно выдавать ликвидность банкам. Банки, может быть, по каким-то программам будут также позволять компаниям сделать рефинансирование.
7: Насчет ОФЗ, это снижение в 4%. Как можно воспринимать?
5: Тоже позитивно для Минфина. Он сейчас зарегистрировал несколько программ выпуска облигаций с переменной ставкой купона. Соответственно, более низкая ставка делает более низкие расходы для Минфина, потому что Минфин будет платить меньше денег по своему долгу.
3: Финансовый эксперт Михаил Ханов называет этот очередной шаг вниз на 0,25% политическим решением для успокоения экономики.
23: Это один из двух основных сценариев был: сохранение ставки до сентябрьского заседания и снижение в сентябре, и, возможно, более политическое решение для того, чтобы успокоить и денежные рынки, и экономику, и предпринимателей. Возможно, под влиянием того, что потенциально дефицит немного снизился бюджета в июне на 0,3 триллиона. Возможно, более высокие цены на нефть повлияли на это решение в предвкушении нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы. Но, тем не менее, вот моя точка зрения, что было бы разумно сохранить ставку и спокойно дожидаться сентября, смотреть, как повлияют инфляционные ожидания и вообще инфляция в связи с недавним всплеском цен на топливо.
7: Траектория ставки в дальнейшем на этот год и какой может быть?
23: Вообще рынок свопов заложил ожидания именно базового прогноза сохранения ставки сейчас, снижение ее в сентябре и паузы до конца года вот в районе 14%. Связано, напомню, еще с тем, что нас с 1 октября ждет еще второе повышение тарифов в ЖКХ. Поэтому я думаю, что точно в сентябре будет теперь пауза. И остается только молиться, чтобы не было какого-то импульсного решения. Возможно, эта ставка сохранится даже до конца года.
3: Снижение ключевой ставки – это сигнал, но рыночные условия могут оставаться жесткими из-за роста премии за риск, считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
24: Движение вниз на 25 базисных пунктов не то, что прям значимо влияет на траекторию рыночных ставок. Ставки рынка, они могут закладывать премию за риск, и очевидно, что сейчас она как раз возрастает, потому что видно, что в ряде секторов происходят события, они могут с точки зрения инфляционных рисков быть временными, но для отдельных компаний, у которых риски материализуются, это явление могут быть достаточно ощутимые. В целом, кажется, что Центральный банк сейчас видит риски того, что временные факторы сойдут на нет, а может быть сигналы охлаждения в будущем подтвердятся. Уровень ставки выглядит достаточно высоким, но это дает запас прочности, позволяет продолжать снижение ставки. Но мне кажется, что как раз вот повышение рыночных ставок означает, что денежно-кредитные условия в экономике не будут смягчаться, а может быть в каких-то сегментах даже повышение рыночных ставок обеспечит ужесточение. И это компенсирует снижение ключевой ставки.
4: Российский рынок акций отреагировал на решение ЦБ ростом. Индекс Мосбиржи прибавлял в моменте 2%, сейчас более 1%. Что представляет из себя самый крупный санкционный пакет Евросоюза? В нем вошли 218 физических и юридических лиц. Санкции затрагивают экономику, корпоративный сектор, нефтегазовые отрасли, даже криптовалюты и спорт. Но часть мер 21-й пакет все же не вошла. Валерий Убадоев продолжит.
6: Начнем с финансового сектора. Под новыми европейскими санкциями оказались 94 банка. Среди них Россельхозбанк, МТС-банк, Банк Дом РФ и даже банки маркетплейсов Озон и Wildberries. Также в список вошли Мосбиржа, структуры, связанные с платежной системой А7, а Золотая Корона на фоне санкций перестала переводить средства в Грузию, Казахстан и некоторые другие страны. Конечно, на работу выше и ниже названных организаций в России европейские санкции никак не повлияют. Операции за рубежом будут усложнены, но игроки на финрынке уже давно научились приспосабливаться, отмечает инвестор, финансовый эксперт Кирилл Кучинский.
8: По сути, все крупные системнообразующие банки так или иначе уже в санкциях. Ну, понятно, что всем этим санкционным банкам все позакрывают счета. Никто не захочет с ними работать. Никто не захочет принимать деньги именно от них. Но санкции не поспевают за возможностями их обхода. Сказать, что эти цепочки, которые уже за 5 лет сложились и совершенствуются постоянно, они вот завтра развалятся из-за этого пакета, да нет, ничего не изменится. Просто станет чуть дороже и чуть более неудобно.
6: На этом фоне примечательны еще и санкции против криптовалютного сектора. Помимо того, что в 21-й пакет вошли 14 криптоплатформ из Грузии, Панамы, ОАЭ, Киргизии и других стран, Евросоюз придумал новый механизм ограничений. Утверждается, что Брюссель сможет вводить полный запрет на криптооперации с той страной, которая, по мнению Евросоюза, помогает в обходе санкций. Если раньше были санкции против конкретных криптобирж и платформ, то новый механизм подразумевает ограничения по территориальному признаку. То есть Евросоюз может запретить европейским компаниям иметь какие-либо криптодела с условной Киргизией, если Брюссель придет к выводу, что та помогает России с обходом санкций. Продолжает генеральный директор «Крипто-А», редактор проекта «Крипто-консалтинг» Алена Нариньяни.
9: Но я плохо себе представляю, как европейские регуляторы обращаются к какой-нибудь маленькой площадке из Киргизстана и говорят: перестань оказывать услуги пользователям из Российской Федерации, или мы тебе запретим выход на наш рынок. Ну, если у этой площадки нет пользователей из стран Европейского Союза или США, то им абсолютно все равно. Поэтому я думаю, что они будут как-то взаимодействовать с криптопровайдерами, которые так или иначе связаны с европейскими компаниями. Но, опять же, это не тотальный бан, просто появятся новые схемы, которые позволят всем этим площадкам продолжать оказывать эти услуги.
6: Конечно, европейские санкции не могли не обойтись без нефтегазового сектора. Это в том числе заморозка потолка цен на российскую нефть – $44 за баррель. Ограничения против ряда организаций. Также предусматривается запрет на сделки с НПЗ в третьих странах, перерабатывающих российскую нефть. Но в условиях кризиса на Ближнем Востоке это ударит по самой Европе. А поставки топлива в Россию из Беларуси или Казахстана это не остановит, отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
10: Пытаются давить на покупателей российской нефти. Но, опять же, на практике это сделать крайне сложно. Из Индии как шло топливо, так и идет. Поэтому я думаю, что это в основном угрозы. В реальности, я думаю, что сами европейцы не заинтересованы в применении подобных ограничений. Ну, а вот Казахстан, по крайней мере, может колебаться в этом вопросе. Его НПЗ как раз еще не попали под санкции. И, с другой стороны, он понимает, что и с Россией он тоже связан в нефтегазе очень сильно. Поэтому здесь Казахстан, я думаю, что в итоге и его не удастся заставить отказаться от поставок топлива в Россию.
6: В 21-й пакет не вошел ранее анонсированный запрет на поставки российской трески и другой рыбы, так как воспротивились Германия и Португалия. Полный запрет на транспортировку российского СПГ также исключили, против была Греция. В итоге на год морские перевозки газа из Европы в третьи страны разрешены. Также не был введен запрет на въезд для участников СВО. Против были как минимум Италия и Франция. Поэтому была лишь подготовлена юридическая база. Планировались еще и персональные санкции против патриарха московского и всея Руси Кирилла, но Болгария это не поддержала. Часть 21-го пакета касается и спорта. Главе ФИДЕ Аркадию Дворковичу даже пришлось сложить полномочия из-за введения против него санкций. Также в список вошли глава Минспорта России Михаил Дегтярев, бывший глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. И это на фоне того, что МОК недавно порекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям. Персональные санкции также были введены против зампреда Банка России Сергея Белова и помощника российского президента Владимира Мединского. Итоги европейского 21-го пакета подводит политолог Георгий Бофт.
11: Фактически устраивается финансовый железный занавес вокруг России. Пожалуй, это самое главное. Все вот эти ограничения ударят по
1: российским гражданам, которые либо временно проживают в европейских странах, либо их родственники проживают в этих странах. Я думаю, что в ближайшие дни практически все страны СНГ перестанут принимать рубли из России, либо будут их принимать с какой-нибудь конской комиссией.
6: Глава евродипломатии Кая Каллас уже заявила в соцсетях, что, цитата, «это еще не конец», и Брюссель уже ведет работу над следующими шагами, подразумевая, видимо, 22-й пакет санкций. Валерий Ободоев, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
12: Где участок выбрать?
13: Какой фундамент?
12: Какой кирпич?
13: Сколько это вообще стоит?
14: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
16: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани. 500-54-20.
21: Деньги. В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала. История денег на Бизнес ФМ.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. АвтоВАЗ планирует выпустить «Лада Гранта» с автоматической коробкой передач только в 2027 году. Подготовка к запуску модели уже началась. «Грант» остается самым продаваемым автомобилем в России по итогам июня этого года. Компания напомнила, что с 27 июля по 16 августа сотрудники уйдут в ежегодный корпоративный отпуск. В этот период производственные линии модернизируют. Российские банки отмечают значительный рост переводов за границу, особенно среди путешественников или чтобы поддержать родственников за рубежом. Количество операций выросло в разы год к году. Самый востребованный способ перевода по номеру телефона, при этом отмечается рост интереса и на другие способы переводов. Спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос на 3%. Интерес усилился на фоне укрепления рубля и снижения доходности банковских вкладов в России. Среди направлений лидируют Арабские Эмираты и Мальдивы. В 2025 году совокупные поступления в федеральный бюджет от расширенной пятиступенчатой шкалы НДФЛ составили 763 миллиарда рублей. Это почти вдвое больше показателей 2024 года, когда действовала двуступенчатая шкала. Россия вошла в десятку стран с самым высоким приростом долларовых миллионеров. По данным Global Wealth Report, в стране насчитывается 122 миллиардера. Больше только в США, Китае, Индии и Германии. За прошлый год в стране появилось 22 тысячи новых обладателей, состояние свыше миллиона долларов. Больше, чем в Китае, несмотря на огромную разницу в численности населения. Абсолютный лидер по миллионерам – США. Там их за год стало больше на 441 тысячу. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Погода в Москве.
4: В Москве сейчас плюс 22. Ночью ожидается слабый дождь. Температура опустится до 16. Завтра днем до 23 градусов. Облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. В 20:17 в Москве вы слушаете Бизнес ФМ.
16: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
2: В онлайн-кинотеатре «Окко» вышли первые эпизоды сериала «Похищение». Это детективный триллер от студии Валерия Тодоровского. Он продюсер проекта. На первый взгляд «Похищение» похоже на «Все деньги мира» Ридли Скотта. У влиятельного и обеспеченного человека, всемирно известного дирижера Кречетова, пропадает внук. В отряд, который разыскивает мальчика, попадает капитан полиции Аглая Мезенцева. Ее играет Марина Васильева. Руководит расследованием эксцентричный следователь Косинский. Это роль Тимофея Трибунцева. Ему помогает опытный оперативник Алексей Людов, Дмитрий Куличков. А между Людовым и Мезенцевой давние романтические отношения. Первый эпизод лично мне показался довольно запутанным, но желание узнать, что дальше, не пропадало. Перед просмотром я поговорила с режиссером сериала «Похищение» Кириллом Плетневым. Его сразу зацепил сценарий проекта.
17: Я сразу понял, что актерам там будет что играть, поэтому можно привлечь хороших актеров, потому что хорошие актеры либо идут на деньги, либо идут на материал, либо идут на режиссера, либо на партнеров. И тут я понимал, что может сомкнуться очень многое. Да и сама история. Я смотрел, я не понимал, кто своровал этого мальчика. То есть интрига реально держится до последней серии.
18: У вас действительно все козыри и Тимофей Трибунцев, который проходные проекты явно не берет ни в кино, ни в театре. Я читала вашу цитату, что его роль можно потом расписать и отправить в учебник по актерскому мастерству.
17: Он локомотив фильма. То есть это такой вариант, не знаю, Фигаро, Труффальдино, такой маски. Персонаж, который он сделал, он масочный фактически. То есть он такой достаточно гротескный. Это острохарактерная роль, и он в ней существует на протяжении 12 серий. Вообще в кино такие вещи делать сложно. У меня у самого был такой опыт, когда я снимался в «Однажды в Ростове» у Худякова. У меня такой был персонаж, как бы не я. И вот держать это не я на протяжении сериала гораздо сложнее, чем на протяжении полнометражного фильма. Тимофей, мне кажется, тащит на себе эту историю. Вот если он локомотив, то Марина Васильева — это, наверное, душа фильма, а вот сердце фильма — это Дима Куличков.
2: Это был Кирилл Плетнев, режиссер сериала «Похищение». Первые 4 серии уже на ОККО. 18+.
16: Выставки.
2: В Пушкинском музее открылась очень яркая выставка «Кино и революция». Кубинский плакат 1950-70-х годов. Все представленные плакаты из коллекции музея. О том, как устроена выставка, рассказывает ее куратор, ведущий научный сотрудник отдела нового западного искусства ГМИ имени Пушкина Ирина Никифорова.
19: За нас вел историю сам плакат. У нас плакаты 60-х годов, и это прежде всего был дар нашей коллеги Евгении Борисовны Георгиевской, которая привезла их. Это был период самый горячий после революции, становления Кубы как новой страны, свободной от американской экономики, со своими проблемами. И, конечно, плакаты. Здесь тема революции раскрыта прежде всего. Была отменена коммерческая реклама после революции. Самым главным было провозглашено кино. Все кубинские художники в тот период были мобилизованы на создание агитационного материала, и живописцы, и скульпторы, графики, архитекторы, все, кто мог держать в руках карандаш. Когда идешь по залу, ты просто видишь вот эту гремучую, яркую доблесть политических плакатов. Они такой энергией заряжены, ненависти, сопротивления, готовностью бороться, жертвовать жизнью ради победы. И кубинская реклама фильма. Два полюса. Там они просто дарят впечатление такой наивности, такой открытости, потому что были направлены как раз на людей, которые могли попасть в кинотеатр просто впервые. Вот это переживание острого искреннего восторга от того, что там увидели, это отразилось как раз в кубинских киноплакатах.
2: Ирина Никифорова, куратор выставки «Кино и революция. Кубинский плакат», которая открылась в Пушкинском музее и продлится до 22 ноября. 0+.
16: Фестивали.
2: На ВДНХ пришло вдохновение. Это ежегодный международный фестиваль искусств. Программа очень разноплановая. Например, будет большое уличное шествие с 11-метровым китом от чилийской команды, клоунское кабаре от культового петербургского театра «Лицедеи», музыкально-световое шоу «Нейромузыка», разработанное совместно с нейробиологами и психологами. Театральную часть фестиваля курирует режиссер Евгений Писарев. За музыку отвечает актриса и телеведущая Сати Спивакова, а за танец режиссер и хореограф Егор Егор Дружинин. Мы спросили его, какой получилась балетная часть вдохновения.
5: Одна из компаний, которая представит свой балет в этом году, была одним из хедлайнеров в прошлом году. И нам настолько понравилось то, что они предложили, что мы вновь пошли с ними на сотрудничество. Это индийская компания. Они называются «Мамангам».

0: свободный и бесплатный, но на отдельные камерные события требуется предварительная онлайн-регистрация.
1: Путешествие.
0: В Калужской области в эти выходные проходит «Архстояние» – крупнейший ежегодный фестиваль современного искусства и архитектуры. В этом году его организаторы уходят от формата, который презентует паблик-арт непосредственно как объекты визуального осмотра. Переходят на инсталляции и арт-объекты, которые предполагают активное включение зрителя. «Архстояние 2026» – фестиваль в режиме тотального спектакля, где зрители не просто наблюдатели, а активные участники всей программы, рассказывает директор арт-парка Никола Ленивец, продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова.
2: В этом году наша тема звучит как «Маршрут перестроен», и нам важно всегда, обозначая тему, попадать и в глобальный контекст мировой, так и в локальный контекст нашей страны и нашего сообщества. Нам очень важно напомнить всем, что в это время крайне нестабильное. Мы каждый день практически перестраиваем маршруты собственной жизни и учимся жить в этом состоянии счастливо. Расстояние — это, по сути, про изменение личных маршрутов в контексте изменения маршрута страны и про поиск точки опоры. Неожиданный будет точно совершенно перформанс Данилы Холодкова и Варнавы на огненной сцене. Это второй солист группы «Шорт Парис». Это что-то среднее между древним ритуалом и электронным камланием. Эта сцена сопровождает горение 100 костров. Большой пост-хор «Атак де паник», который вовлекает большое количество фестивальной толпы, совместное караоке. «Манипуляционе интернационале» — такая архитектурная группа, которая завела в наш парк Версаль реку Сена. Она буквально будет рекой. Это точно совершенно новый формат градостроительного перформанса, который предполагает неожиданное изменение ландшафта.
0: Продюсер «Архстояния» Юлия Бычкова о том, каким получится этот фестиваль. Он проходит до воскресенья включительно в арт-парке Никола Ленивец в Калужской области. 16+. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
1: Предпоказ на Бизнес FM. Все золото мира. Золотая кладовая Эрмитажа – это богатейшее собрание золота скифских царей, изделий греческих мастеров, сокровищ великих моголов, китайских украшений и, конечно, шедевров так называемой «сибирской коллекции» Петра I. Среди самых известных экспонатов один из символов Эрмитажа – костромской олень. Эта золотая бляха с изображением оленя с подогнутыми ногами и огромными рогами была найдена в 1897 году во время раскопок Костромского кургана в Кубанской области Российской империи. Длина изделия 33 сантиметра, возраст более 2000 лет. Предполагают, что олень был украшением скифского футляра для лука и стрел.
3: Все золото мира на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.

0: одним касанием приложение тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
1: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За последние сутки в направлении Московского региона летело более 250 беспилотников. Большая часть сбита силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 16 украинских дронов, по его словам, уничтожено на подлете к Москве. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории нескольких сельских поселений пригородного района Воронежской области. Накануне губернатор региона Александр

0: Гусев сообщил, что украинский беспилотник повредил кровлю и фасад складов одного из маркетплейсов. Какой именно компании принадлежат поврежденные склады, он не уточнил. По меньшей мере 10 человек погибли и около 100 получили ранения в результате российского ракетного удара по выставке на полигоне под Киевом, передает Bloomberg. По данным украинской стороны, ракеты поразили район, где проходило мероприятие с участием представителей оборонной промышленности, командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб. Российская Минобороны заявила, что целью удара была выставка беспилотных технологий, предназначенных для ударов по гражданским объектам в России. Зеленский заявил, что готов подписать мирное соглашение с Россией в США. «Все зависит от Трампа», — сказал он американскому блогеру Лори Лумер. В этом же интервью Зеленский опроверг информацию о том, что он употреблял кокаин с президентом Франции Макроном, пишет Bloomberg. «Конечно, нет, ни за что», — ответил он на соответствующий вопрос. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Неожиданный ход Центробанка, вопреки истребиным заявлениям руководства ЦБ и прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% до 14 годовых. Мы спросили российских предпринимателей, что это решение значит для их бизнеса. Еще 3 склада в Валбересе попали под удары беспилотников в Петербурге, Ленобласти и в Симферополе. Часть площадей и товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валберес Татьяна Ким. По ее словам, люди не пострадали, а что говорят пострадавшие селлеры? Народная партия тараканов против премьера Нарендры Моди. Индийские студенты объединились в партию с таким странным названием и требуют отставки премьера и министра образования. Зумеры выходят на улицы протестовать против коррупции в образовании. Что стоит за таким недовольством? Подробности на Бизнес FM. ЦБ сделал неожиданный ход. Вопреки прогнозам большинства участников рынка, ключевая ставка снижена на 0,25% пункта, теперь она 14%. Мы спросили российских предпринимателей, значит ли, что это решение для их бизнеса.
1: Бизнес говорит.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Если честно, ни холодно, ни горячо. Приятно, да, молодцы, что тут не нарушили традицию, там 14 раз подряд понижают. Здорово. Но чтобы экономика быстро восстанавливалась и работала, чтобы стройки строились, ну это надо в 2 раза понижать. Пока это нереально, как я понимаю. А так, ну вот эти 0,25 для нас будут нивелироваться процентами, которые банки берут сверх. И нивелируется также сложностью прохождения кредитных комитетов. Сейчас ритейл очень плохо кредитуется. Поэтому, ну, хорошо. А так сейчас нас волнуют другие новости, как и весь ритейл.
3: Гендиректор компании «Промет» Алексей Петров.
5: На сегодняшний день бизнес находится не просто в стадии там развития, он находится в стадии выживания. Выживем, не выживем. Действительно, на каком-то этапе повышение ставки было необходимым, но и снижение ставки также должно происходить и происходить гораздо более быстрыми темпами, чем происходит в настоящее время. Практически весь реальный сектор, кроме военного, находится в глубочайшем упадке. Мы работаем с огромным количеством партнеров, и мы ощущаем, что огромное количество партнеров на сегодняшний день испытывает просто сумасшедшие трудности, как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения поддержания своего бизнеса на плаву. Мы знаем, что малый бизнес на сегодняшний день разоряется. В прямом смысле слова банкротятся компании, набрав долги, которые они не могут обслуживать, и которые приводят к тому, что их операционные капиталы съедаются процентами, или были уже съедены процентами. То, что сегодня Центробанк снизил, это какой-то минимальный разумный шажок, который необходимо сделать. Но ставки по-прежнему остаются на запредельном уровне. Кредиты для реального бизнеса остаются практически недоступными. И если Центробанк вместе с правительством не начнут менять ситуацию, мне кажется, что экономика может начать рушиться. Мы думаем, что для того, чтобы экономика снова возобновила рост, ставка должна снизиться, как минимум ниже 10%. А лучше бы, чтобы она выровнялась, во всяком случае, с той самой инфляции, которую декларирует наш Центробанк. А инфляцию он декларирует на уровне 4-5%.
3: Гендиректор компании «Тетрахим Трейдинг» Артур Перес.
6: Комфортные ставки были несколько лет назад, это 11-12% мы кредитовали. Это еще более-менее нормальные ставки, которые позволяют работать в любом бизнесе нормально. Ключевая при этом должна быть, там, наверное, 7-8, примерно так. Это нормальный уровень.
7: То, что сейчас снижение, хоть немножко улучшит ситуацию?
6: Это никто не заметит, безусловно. Можно снижение на несколько процентов, чтобы это как-то реально было заметно. Либо нужно получение каких-то субсидированных программ льготно. Крупные бизнесы работают либо с минимальной маржой, либо просто они продают свои деньги. Что это значит, что они просто покупают какой-то товар, не оказывают услуги, прокручивают все это за весь год, но на выходе получают примерно то же самое, что получили бы, сделав какой-нибудь вклад под проценты. Такими процентами бизнесу работать слишком сложно. Это слишком высокий процент, заградительный. Когда кредитуется под 18-19% компании, ключевая ставка – это один показатель, а под процент, под который можно реально покредитоваться, это на несколько процентов выше.
2: Мнение экономистов о решении ЦБ снизить ставку в начале часа на Business FM. Еще 3 склада в Валдберрис попали под удары беспилотников. Это крупные комплексы в Шушарах и Уткиной заводе в Петербурге и Ленобласти, а также в Симферополе. Часть площадей товаров удалось сохранить, сообщила основательница Валдберрис, глава РВБ Татьяна Ким. Селлеры говорят о масштабных потерях и пытаются быстрее перестроить свой бизнес. Подробнее Наталья Шашина.
8: Когда пострадала «Электросталь», было не сильно критично, но добавились Краснодар, Невинномысск, а теперь и Питер. И становится понятно, ситуация не улучшается. Делится эмоциями Максим Попов, владелец нескольких компаний, продающих товары на Wildberries. Автор канала «Максим Попов. Система и масштабирование на маркетплейсах». У него были товары на всех этих складах. Потери он сейчас оценивает в 20 миллионов рублей, но знает и селлеров, у которых сгорел товар на 100-200 миллионов. Среди проблем, которые сейчас больше всего волнуют продавцов – вывод денег, грядущие налоговые платежи и внимание кредиторов, перечисляет он.
9: У многих селлеров есть кредитные деньги в товаре, и банки будут задавать вопросы. Вот сейчас надо, чтобы оперативно появились какие-то документы, чтобы можно было с банками беседовать там на всякие отсрочки и так далее. Очень важно будет, чтобы сейчас как-то включилось государство, потому что сейчас предстоит очередное закрытие очередного налогового отчетного периода, и, естественно, сейчас заплатить суммы там НДСов и тому подобных вещей, ну, сейчас будет практически невозможно селлерам. И новая проблема, что Marketplace Wildberries отключает возможность вывода денег день в день, а у нас со многими поставщиками, то есть у тех, кого мы закупаем товары, договоренность, что у нас фактически ежедневная оплата, непонятно, откуда в моменте будут деньги.
8: В самой компании говорят, что основной вывод денежных средств работает в штатном режиме. Временные сложности затронули только дополнительную услугу досрочного вывода. Многие селлеры жалуются, что не могут вывести товар с других работающих складов Wildberries. Некоторые решили распродавать его и ставить большие скидки, раз уж его не получается вывести. Так решил сделать и основатель бренда бытовой техники Garner Роман Garner. У него на данный момент сгорел товар на 1 100 000 рублей, в том числе на складе в Шушарах.
10: Мы решили сделать, в принципе, что и сделали все, это распродать остатки. Запустили Reels, и он залетел. Спасибо огромное людям. Практически на сегодняшний день практически все товары со складов ФБ были выкуплены клиентами. А также огромное спасибо блогерам, у которых мы закупали рекламу, репосты этого Reels. Большинство блогеров даже деньги не брало, то есть они делали нам бесплатно рекламу.
8: Главная стратегия сейчас – переход на схему работы ФБС, когда товар хранится у продавца, а маркетплейс используется только для логистики. Именно этот вариант активно обсуждается в чатах, публикуются вебинары и обучающие видео. У Дениса Вдовина бренд «Дианда». Компания продает на Wildberries подарочные наборы и украшения. Склад в Шушарах был одним из основных. Там был товар себестоимостью в 1 300 000 рублей. Денис рассказывает, что пока решено делать.
11: Мы уже приняли еще с субботы для своей компании то, что именно на Wildberries мы больше не поставляем продукцию, потому что это видно, что 100% атака идет только на все склады Wildberries. Мы сократили оборачиваемость товара на Wildberries, до 14 дней держим запасы, пока вообще не планируем туда отправлять. На Озоне тоже мы сделали те же самые действия, то есть сокращаем оборачиваемость товара до 14 дней, чтобы у нас на всех складах разбивки была очень мала. Но чтобы лучше чаще довозить, мы работаем, разбивая мелким партиям, ускоряя оборачиваемость складов до минимального количества дней.
8: Сейчас для продавцов главный вызов – как за несколько дней перестроить всю свою работу, логистику и не остановить продажи. По приблизительным оценкам экспертов, совокупно сейчас из строя выведено около 15% складских мощностей Wildberries, а стоимость товаров, которые находились на пострадавших 7 складах, составляет порядка 250-350 миллиардов рублей. Наталья Шашина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: В Индии протестующие требуют отставки премьера Нарендры Моди и реформы системы образования. Индийская молодежь, объединившаяся под названием «Народная партия тараканов», вышла на улицы и изначально пыталась добиться отставки министра образования. Однако этого не случилось. Зумеры протестуют против коррупции, требуют реформы системы государственных экзаменов. Индийскому правительству пришлось вступить в переговоры с протестующими. Валерий Убадоев продолжит.
12: Тараканами индийская протестующая молодежь себя называет именно в знак протеста. В мае глава Верховного суда Индии Сурья Кант окрестил безработных молодых людей паразитами и тараканами. Позднее Кант заявил, что его слова были неправильно восприняты и выдернуты из контекста, но процесс уже запущен. В соцсетях начали вируситься посты со словами «А что, если все тараканы объединятся?». Главным катализатором протестов стал скандал с утечками экзаменационных заданий для поступления в престижные индийские медвузы. Задания выкрали, затем они появились в интернете незадолго до экзамена. Вступительные, ожидаемо, аннулировали и назначили даты пересдачи для 2 миллионов абитуриентов. Но некоторые готовились честно, а несколько человек даже покончили жизнь самоубийством из-за стресса. Индийская молодежь начала требовать реформы системы экзаменов, более тщательной защиты данных о заданиях, наказания виновных в утечке. Также они попытались добиться отставки министра образования Дхармендры Пратхана. Всю бунтующую молодежь и объединила Народная партия тараканов. 20 июля десятки тысяч людей отправились к зданию правительства. Силовики уже были наготове, применяли дубинки и слезоточивый газ. Протестующие в ответ кидали камни. Но протесты не утихли. Бунтующая молодежь собралась у обсерватории Джантар-Мантар. Это центр Дели. В пятницу представители правительства провели переговоры с 2 лидерами протестного движения. Продолжает руководитель Центра Индоокеанского региона ММО РАН Алексей Куприянов.
13: Правительство надеется, что это как-то само по себе рассосется, вместо протеста, но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет. И правительство потихоньку пытается сейчас нащупать какую-то почву для диалога с протестующими. Пока какого-то потенциала прирастания этого дела в серьезную революцию, не дай бог, или чего-то еще нет, и не будет явно, потому что там речь о нескольких десятках тысяч людей. В масштабах Индии это капля в море. И просто количество даже сторонников Моди, сторонников БДП в Дели, оно в разы больше. Просто разгонять всю эту акцию тоже сейчас никто не будет. Там сейчас, скорее всего, просто стороны будут долго и мучительно приходить к какому-то компромиссу.
12: На некоторых фотографиях с протестов можно заметить плакаты и надписи на стенах со словами «Моди, подай в отставку». Сначала индийский премьер сохранял молчание, но 23 июля написал в соцсетях, что нет ничего важнее нашей молодежи, и пообещал ускорить судебные процессы против виновных в утечке экзаменационных заданий. Но министра образования Нарендра Моди в отставку не отправил и сам, конечно же, не ушел. Протестующих все это не удовлетворило. Индийские власти в ответ на еще не утихающие митинги местами отключили мобильный интернет, временно закрыли 16 станций метро и ограничили работу предприятий в центре столицы. Причем это далеко не первый молодежный протест в Азии. С 22 года подобные акции прошли в Шри-Ланке, Индонезии, Бангладеш и Непале. В 2 последних удалось даже добиться отставки премьер-министров. Продолжает главный научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам РАН Андрей Володин.
14: Это явление одного порядка. Могут происходить спонтанно на вызревающей политической основе, как это, видимо, было в Непале. Эти явления могут как бы начинаться как абсолютно эндогенные, то есть внутренние, но могут впоследствии стимулироваться внешними силами. Вот эти вот цветные революции, ведь они же используют студентов и вообще молодых людей, такой ударный отряд в борьбе против неугодного правительства.
12: Ряд зарубежных СМИ, например, американская New York Times, пишет, что нынешние протесты в Индии – это один из самых серьезных вызовов для премьера Моди. Однако эксперты отмечают, что Народной партии тараканов за почти 2 месяца протестов так и не удалось добиться каких-то знаковых результатов. Валерий Бадоев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
15: Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
16: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
15: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
1: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани. 500-54-20.
17: Курс истории. Или история курса. На протяжении многих веков Сингапур входил в состав разных азиатских государств. Это отразилось на денежном обращении внутри города, в котором участвовали самые разные валюты. В 1939-м в основном стал использоваться малайский доллар, а в 1965-м Сингапур стал независимым государством. И через два года появилась новая валюта – сингапурский доллар. Первоначально его привязали к британскому фунту стерлингов в соотношении почти 12 фунтов за сингапурскую единицу. Город-государство долгое время был британской колонией, да и фунт в 60-х был одной из самых стабильных валют. Но уже в 70-х годах фунт стерлингов утратил свои позиции. Недолго Сингапур ориентировался на доллар США, а с 1973 года – на корзину основных мировых валют. Сегодня стоимость сингапурского доллара определяется исключительно рынком. За последний год американский доллар стоил в среднем 1,4 сингапурских.
1: Курс истории или история курса на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
3: ВТБ повысил ставки по депозитам для малого и среднего бизнеса, добавив 1% годовых для новых клиентов при первом размещении средств. Как отметил руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития ВТБ Юлия Копытова, сохранение высоких процентных ставок и широкая линейка депозитных продуктов делает такие инструменты одним из способов получения дополнительного дохода на свободные средства компаний. В первом полугодии предприниматели провели в ВТБ около 7 миллионов сделок на 20% больше год-году. Году и заработали 220 миллиардов рублей. Надбавка в 1% действует в месяц с даты открытия счета. Для дальнейших размещений от 10 миллионов она составляет от 0,3 до 0,6%. АвтоВАЗ уйдет в плановый корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа. За это время компания проведет ремонт, обслуживание и модернизацию технологического оборудования, сказано в пресс-релизе компании. На эти проекты и улучшение условий труда сотрудников компания намерена потратить более 370 миллионов рублей. АвтоВАЗ также проведет финальную подготовку к запуску производства кроссовера «Лада Азимут». Alexon Group, занимающаяся продажей электроники, заявила, что не причастна к делу о площадке бумажного НДС. ООО Alexon Group не фигурирует в материалах расследования, не привлекалась к каким-либо следственным действиям и не взаимодействует с госорганами в рамках данного вопроса. Сообщение компании приводит РБК. Крупнейшая площадка бумажного НДС была раскрыта весной 2026 года. Как сообщали СМИ, среди клиентов нелегальной сети налоговики выявили и Alexon Group. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 20:47 в Москве вы слушаете Business FM. Российский рынок акций показал лучшую недельную динамику за последние месяцы.